0: всех континентах нашей планеты прочно обосновалась в мировых чартах. Мизма, трек Hello в наших приемниках. Далее с нами дуэт Fastboy, новинка Music Sounds. Чуть раньше икона поп и мощнейший трек I Love It. Но прежде Намбу и Муния. Slow Down. Не пропусти.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Music Sounds. Классно работает электронного дуэта Fastboy в столице 3.33. Напомню, что бригада У будет здесь ровно в 7 утра, чтобы разбудить всю страну. И спешу напомнить, что в среду у Вэлла и Вики большой гость. Мод. Да, снова заглянет в нашу студию в преддверии своего большого сольного концерта, который пройдет 30 августа в ВТБ-арене. Лично пригласит всех на шоу и расскажет, как идет подготовка. Так что не забываем, 26 августа, 9 утра по Москве, в бригаде у МОД. А прямо сейчас на Европе

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: только хиты.
1: 30 минут.
0: Да, на ближайшие 30 минут разговоры выключаем, музыку оставляем и ловим такие хиты, как Биби Рекса, Дэвид Гетта, Sad Girls. Ждем еще тему белорусских хит-мысли. И, конечно, Temper City, Self-Aware. И это далеко не все, что ждет нас на Европе Плюс в эти полчаса, так что смело оставайся с нами.

0: iTunes.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 4:00.

0: Sad Girls. Еще одна совместная работа Дэвида Гетты и Биби Рекса, которые уже далеко не первый раз, кстати, объединяют усилия в создании музыки. Я думаю, что все прекрасно помнят такие хиты, как I'm Good и Say My Name, треки, которые добирались до вершины нашего еврохита. Что же касаемо Sad Girls, то хит пока находится в листе ожидания, и если есть желающие увидеть его в списке 40 лучших уже в эту пятницу, то обязательно поддерживаем трек своим голосом на europaplus.ru в разделе Еврохит Топ 40. Я же пока подам еще одну порцию горячих хитов, которые вошли Аурадион, Рок Мафия, хит проверенный временем Friends и красотка Шакира с работой Дай Дай.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Реклама на видеомониторах от компании «Русмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметен. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rusdefismedia.pro.
1: Больше хитов. Больше музыки. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

Отлично пройдем время. Старт в 19.00 по московскому времени, так что присоединяйся. А пока с нами Clean Bandit, Шон Пол, Рок и Бай, а еще Тейм Импала и Дженни. Крутейшая работа. Дракула буквально через 3 минуты. Дождись.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

Baby Doll и Dominic Fike только что на Европе Плюс. 4.48 столица. Совсем немного времени остается до финала часа, но пару классных треков захватим. Это я обещаю. Например, Freemasons и Софилис Бэкстер, Heartbreak, Make Me a Dancer. Работа легендарная, работа классная. Послушаем, насладимся. И красотка Ava Max, Spot a Fake буквально через 2 минуты на Европе Плюс.

0: radioplus.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 5 часов утра.
3: Европа, Европа Плюс.
1: Крутой подъем.
3: Европа Плюс.
2: Ох, ну соскучился я по этим словам. Крутой подъем на Европе Плюс. Доброе утро. Доброе утро. Как-то вот время пролетело. Уже и понедельник наступил, ребят. Я рекомендую всем заварить кофеек и насладиться этой последней августовской неделей летней, ребят. Потом уже все. Сентябрь. Да, вот это вот пора, когда начнет уже все темно. Уже вот школа, работа. Какие-то... Ой, цели, дела, но все это будет осуществляться классно, весело, бодро. Особенно, если это все дело будет с хитами, да? Я их сейчас обеспечу в утро этого прекрасного дня, 24 августа. Миша Зайцев меня зовут, рассказываю, что будет в нашем плейлисте в самое ближайшее время. Алекс Уоррен появится, споет Fever Dream, также Gorgon City, ожидаемый Кэти Мендита, Imagination, ну и ранее остальных French Montana и Max B, Ever Since You Left Me. Также удачный созвон в этом часе обязательно состоится. Будем сравнивать последние 3 цифры ваших номеров телефонов. Что-то совпадает, каждый получает подарок. Музагруз также в следующем часе крутого подъема. Будет интересно, никуда не уходя.
0: Крутой подъем.
1: Подъем.
0: На Европе Плюс.
4: I went deaf on the bitch.

0: крутой подъем. Европа
1: Плюс. Кофе уничтожает депрессию и снимает тревогу. Новые исследования. Ученые выяснили, что кофеин блокирует негативные эмоции буквально на клеточном уровне. Напиток работает как мягкое противовоспалительное средство для мозга. Он не дает стрессу разрушать гормоны, которые отвечают за выработку дофамина и серотонина. Всего одна чашечка может отлично помочь ослабить симптомы депрессивного состояния. Однако слишком большая доза кофеина может, наоборот, усилить тревогу, поэтому перебарщивать с ним тоже не стоит. Я вот у меня нет вот этой вот правильной позиции. Либо мало, либо слишком много. Так что, ну, в общем, аккуратно. Офисные сотрудники вот только благодаря утреннему кофе выживают, да. Так что, друзья, кофеечек уже заварили, уже накатили, уже отправляемся в начало этой недели вместе с хитами на Европе+. Плюс. Кто нас ждет далее? И Флорок, Rise Up, также Филатов, Карас и Денис Ферст, Sweet Summer Nights прямо сейчас. Делай громче. Это утро вместе с нами.
0: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.

0: колотится не смело. Пламенном танце будем начинать этот понедельник вместе с Бастой и моей Мишель, если я буду танцевать. 5:20 уже в Москве, Миша Зайцев меня зовут, двигаемся к гороскопу сразу после Айовы. Мы и Майнарит успеем послушать Оливия 1, делай громче.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Все правильно. Все должно быть искренне. Да, каждый должен быть на своем месте. А где быть нам? Не знаю, звезды сейчас расскажут в гороскопе на Европе Пресс.
1: Крутой подъем. Гороскоп.
0: Итак, овны, сегодня можете смело спорить с кем угодно и о чем угодно. Тельцы, помните, что красивый отказ лучше, чем трусливое молчание. Близнецы, придется принять важные решения, причем очень быстро. Раки, присмотритесь к поведению своих близких, они вам что-то недоговаривают. Львы, кто-то пытается обзавестись ценной информацией за ваш счет. Девы, неразрешимых проблем для вас сегодня не существует. Весы, если вы испытываете дискомфорт там, где находитесь, то стоит подумать о смене местоположения. Скорпионы, по возможности постарайтесь избежать участия в каких-либо собраниях. Стрельцы, если хотите, чтобы получилось хорошо, то сделайте это сами. Козероги, вам светит повышение в глазах своих коллег. Водолеи, день запомнится исключительно позитивными воспоминаниями. Рыбы, максимально общайтесь в этот день и налаживайте контакты. Вот что советуют звезды на этот понедельник. Впереди удачный созвон. Сразу после Кайго, Take Me Back и Ариана Гранде, The Weeknd тоже появится. Love Me Harder. Летим вперед.
1: Крутой подъем.

Макноун и Кайго, Take Me Back на радио номер один в России. Миш Зайцев меня зовут, 5:35 на московских часах. Ну что, попробуем раздать подарочки, да? 745-6565, код Москвы 495. Набирай номер, дозванивайся, сыграем в удачный созвон. Если последние три цифры совпадут у тебя и у второго слушателя, то каждый получит классный подарок от Европа Плюс. 745-6565, код Москвы 495. Жду звонков прямо сейчас.

0: Ну что, настал момент проверить наших слушателей на удачу. С нами на связи прямо сейчас Азамат. Азамат, привет.
1: Привет, привет, Европа Плюс. Доброе утро,
0: доброе, Россия. Доброе утро. Ну рассказывай, как поживаешь, как настроение у тебя? Делись всем, что есть.
1: Настроение отличное вообще. Дозвонился до Европа Плюс.
0: Замечательно.
1: Давно уже хотел позвонить,
0: Не получалось. И вот получилось. Ну, красота.
1: И вот получилось.
0: Красота. Какие планы на эту неделю? Последняя летняя неделя, последняя августовская. Что будешь делать, чем заниматься?
1: Ну, пока работаем. Угу. Работаем, погода хорошая.
0: Угу. Замечательно.
1: Набережная Челна, светло, все, солнце светит.
0: Ой, шикарно.
1: Тепло.
0: Красота, слушай, красота. Ну ладно, здорово, в принципе, ну, плана такого же мы тоже придерживаемся. Пока работаем, дальше поглядим. Азамат, ты не один сегодня еще с нами, Илья. Илья, и тебе привет.
2: Доброе утро.
1: Илья, привет.
0: Илья, привет. Ну рассказывай нам, а ты что запланировал на ближайшую неделю? Может, какие-то встречи планируются, интересные мероприятия?
2: Ну, в ближайшей неделе я работаю, у меня смены стоят.
0: Угу. А вот какие-то, если, может быть, из развлечений, может, какой-то поход куда-то, какая-то, я не знаю, попробовать что-нибудь где-нибудь, увидеть, такое есть?
2: Ну, к сожалению, на этой неделе не получится, у меня работа стоит.
0: Ничего себе, парни, ну вот это вы, конечно, занятые ребята, работа от начала до конца, ну, кстати, я вас понимаю, я, между прочим, тоже прошлые выходные вот от начала и до конца, так сказать, так что мы с вами в одной команде. Ладно, настал момент попробовать подарить вам подарочки, если удача будет на вашей стороне, это случится, сейчас и посмотрим, давайте, погнали. Итак, Азамат, ты первый дозвонился, поэтому что мы делаем? Сравниваем три последние цифры ваших номеров телефонов, что-то совпадает, все, каждому достается классный шопер от Европа Плюс. Азамат, последняя цифра твоего номера, что там?
1: Двойка.
0: Двойка, так, Илья, у тебя?
2: Три.
0: Эх, близко. Ну ладно, давайте еще попробуем. Азамат, предпоследняя цифра?
1: Единичка.
0: Хорошо, Илья?
2: 9.
0: 9. Нет, тоже. Ну, у нас есть еще одна последняя, финальная попытка. Азамат, давай третья с конца. Что там?
1: Двойка.
0: Илья?
2: 4. Ой, 2.
0: О! Точно! Оно! 2.
1: Отлично.
0: Да. Четверка, это уже четвертая с конца, а двойка как раз, Илюх, у тебя третья. Я сейчас смотрю на номер, так что все правильно. Ребят, я вас поздравляю, каждый получает шопер, эти аплодисменты. Парни, ну вы видите, вот удачно начинается неделя, получается, правильно?
1: Понедельник вообще красиво начался.
0: Это точно. Я желаю вам классной августовской недели, пускай все складывается. Еще услышимся на радио номер один в России. Пока-пока.
1: Пока-пока.
2: Спасибо большое. До свидания.
0: Больше гитов впереди. Мадонна и Мартин Гаррикс. Уже вот-вот Bizarre. Также Overdrive. Послушаем Оффенбах и Норма Джин Мартин. Делай громче.
3: Крутой подъем на Европе Плюс. Удачный

0: Everything But The Girl, Missing на радио номер один в России. Впереди больше хитов, больше музыки, больше новостей и подарков. В следующем часе летим.
1: Европа Плюс, K-Pop. Хиты, которые заряжают.

0: Dance.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Шесть утра в столице. Вы его просили, вы его ждали. Ну вот он, Павел Беседин с новостями. Паш, доброе утро.
3: Привет, Миша, доброе утро всем. Помнишь, недавно мы с тобой выясняли твой самый сложный предмет в начальной школе?
2: Так.
3: Ты что сказал? Математика. Ну,
2: конечно.
3: Как и все, понятно.
2: Да.
3: А сегодня будем выяснять про старшую школу. В старшей школе что у тебя было самое сложное?
2: Ой, сейчас химия вообще.
3: Вот.
2: Я никогда в жизни, я ее так и не понял, честно говоря.
3: В общем, самый сложный предмет в средней и старшей школе нашли в новых санитарных правилах. Таким предметом назвали, ты не поверишь, физику. Да, на втором месте как раз химия, а третье место в старшей школе заняла алгебра, а вот в средней эту позицию занимает история. Также на уровне основного общего образования на четвертом месте иностранный язык, на пятом геометрия и алгебра. А на уровне среднего общего образования на четвертом месте русский и родной языки. И пятое место занимают иностранный и литература.
2: Но мне всегда нравились гуманитарные предметы. Ты вот когда спросил, я думал, что ответь физика или химия. Но я понял, что у меня химии не было с учительницей вообще в целом никакой. То есть я вообще не понимал, что она говорит по ее предмету.
3: Про физику спрашивать не буду.
2: Да, и физика там тоже.
3: Ну, видишь, все познается в сравнении. Сначала кажется сложная алгебра, а потом опа, и химия.
2: Но, Паш, я золотой медалью в школу закончил за красивые глазки.
3: Выйди отсюда, пожалуйста, выйди.
2: Мне все за красивые глазки поставили.
3: Отвратительно. Молодец. Тем временем, россияне рассказали, что их больше всего раздражает в рабочих чатах.
2: Так.
3: По результатам свежего исследования на первое место вышли сообщения коллег без конкретного вопроса, когда приходится ждать продолжения. Например, сообщение со словом «привет». Таковых 43%. На втором месте оказался чрезмерно фамильярный или бодрый тон общения. Каждого третьего раздражают обращения вроде «добрейшего утречка», «коллегушки», «друзьяшки». Еще 29% негативно относятся к уменьшительно ласкательным словам, типа «задачка», «вопросик» и «правочка», особенно когда речь идет о срочной или сложной работе. 31% опрошенных раздражается, когда видит слово «срочно», если автор не объясняет причину и не называют конкретные сроки.
2: У меня, клянусь, была ситуация. Есть пару правочек, вот текст озвучить, и там пару правочек на несколько страниц, Паш. Я смотрел в экран, думал, ну, действительно, пару правочек. Ну, а так, конечно, когда тебе просто пишут «привет», без объяснения дальше, что от тебя нужно, вот это выводит из себя. Ты как? Тебе вот это вот раздражает?
3: Сразу в бан.
2: Сразу в бан. А я думаю, что я до тебя дописаться не могу.
3: А, Миша, робот-гуманоид, знаешь, что сделал?
2: Что такое?
3: Устроил истерику на выставке в Пекине.
2: Ну, конечно.
3: Да, видеозапись завирусилась в соцсетях Поднебесной. На кадрах видно, как сотрудники стенда пытаются успокоить и перезагрузить вышедшую из строя машину, но вернуть робота в рабочее состояние не удается. По словам очевидцев, андроид катался по полу, вел себя как капризный ребенок. Пользователи шутят, что робот просто забил на работу и объявил забастовку из-за тяжелого графика. Выставка, на самом деле, серьезная, большая, масштабная, но вот такие вещи тоже бывают.
2: Если интеллект робота связан с чатом GPT, наверное, он просто вот устал от вопросов людей, которые они задают чату GPT.
3: Возможно, во всем виновата химия.
2: Ой, может быть, Паш. У меня, кстати, вот есть друзья, которые постоянно про отношения спрашивают, искусственный интеллект. А как мне поступить? А что мне ответить? Она выносит мне мозг. Ну вот, робот и сошел с ума. Просто.
3: Миш, мы не будем такое спрашивать.
2: Мы не будем.
3: Мы спросим только про хиты.
2: Я рассказываю. Диджей Гош, Джейсон Дерула, Мелоди впереди, после ITV Topics CI 7, а прямо сейчас Teddy Swims.
4: Крутой подъем. Подъем. На Европе Плюс.

0: Вот он, певец, модель, танцор Джейсон Дерула, диджей Гожи Мелоди, тоже здесь Мичико. Впереди больше хитов, больше музыки, больше подарков. Музагруз случится совсем скоро, не советую пропускать. До этого Паракит, Save Me и Лютер. Успеем послушать Кендрика Ламара и Сиза. Летим дальше.
1: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.

0: KDDK, Бамбалайо на радио номер один в России, 6:20 уже в Москве. Самое время начинать этот понедельник вместе с нами. Крутой подъем на Европе Плюс. До гороскопа всего ничего. Magic успеем послушать. Root и также Медуза и Генри Камамел. Don't wanna go home совсем скоро.
1: Реклама.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка». Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Ну что, самое время послушать советы вселенной на начало этой недели. Узнаем, что звезды нам говорят, что звезды рекомендуют. Поехали. Гороскоп в крутом подъеме на Европе плюс. Овны, сегодня можете смело спорить с кем угодно и о чем угодно. Тельцы, помните, что красивый отказ лучше, чем трусливое молчание. Близнецы, придется принять важное решение, причем очень быстро. Раки, присмотритесь к поведению своих близких, они вам что-то не договаривают. Львы, кто-то пытается обзавестись ценной информацией за ваш счет. Девы, неразрешимых проблем для вас сегодня не существует. Весы, если вы испытываете дискомфорт там, где находитесь, то стоит подумать о смене местоположения. Скорпионы, по возможности постарайтесь избежать участия в каких-либо собраниях. Стрельцы, если хотите, чтобы получилось хорошо, то сделайте это сами. Козероги, вам светит повышение в глазах своих коллег. Водолеи, день запомнится исключительно позитивными воспоминаниями. Рыбы, максимально общайтесь в этот день и налаживайте контакты. Вот что советует вселенная. Муззагруз впереди, сразу после Анатор и 54 Ультра. Talk to you и Warning Insights от Ларин успеем послушать.
1: Крутой подъем.

0: Анатор, 54 Ultra, Talk to You на радио номер 1 в России, 6.35 в столице. Самое время сыграть в Мозагруз. 745-6565, код Москвы 495. Набирай, дозванивайся, пообщаемся, поиграем. Ответишь правильно на мой вопрос. Все, подарок от нас для тебя. 745-6565, код Москвы 495. Жду звонка.
1: Реклама.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770. ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
3: Оп! Ростов, встречай! 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго-вилла». Группа «Ленинград».
4: Я терминатор!
3: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго-вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
5: 18+.
6: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
7: Смотри лучшие фильмы первым.
8: Вместе с Европой Плюс.
7: Один час.
9: Кто это?
10: Твой сын у меня.
9: Что?
10: Это очень простая игра.
7: Один шанс спасти сына.
9: Я не могу никого убить.
10: О, я думаю, можешь.
11: 2 сентября. Киноцентр «Большой».
7: Галь Гадот и Дэмиан Льюис в захватывающем триллере «Бегущая».
11: Забери свой билет на Европе Плюс.
12: Для лиц старше 16 лет.
13: Итак, приступим.
14: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
15: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: все хиты на одном радио.
1: Крутой подъем.
0: На Европе Плюс.

0: Крутой подъем на Европе Плюс. Муз-загруз.
1: Самое время дарить подарочки, да, и, возможно, сегодня крутую термобутылку от Европа Плюс у нас заберет Таня. Тань, привет!
2: Привет!
1: Тань, ну рассказывай, у нас осталась неделька до окончания летнего сезона 2026 года, вот-вот август уже все, уже закончится. Скажи, как твое лето, что самого интересного происходило за эти три жарких месяца?
2: О, ну, проводила, конечно, я, ну, не совсем, конечно, как хотелось бы, но знаешь, очень достаточно насыщенное прошло лето.
1: Угу. Ну, может быть, куда-то удалось съездить, кого-то удалось увидеть, что-то попробовать вкусное, сладкое, не знаю, что-нибудь такое. Я прям ввел в тебя, знаешь, ты прям ушла в воспоминания.
2: Да.
1: Ну, давай, смотри. Ну, вот, например, вкусное мороженое, может, было когда-то в какой-то из месяцев? Или не было?
2: Да, это было в июне.
1: Прекрасно, в июне было вкусное мороженое. Какая-нибудь особенно запоминающаяся прогулка на свежем воздухе, наслаждение, что-нибудь такое имелось у нас?
2: Да, сейчас у меня как раз будет эта прогулка. Я еду за грибами в лес.
1: О, вот оно! Ну, конечно, вот оно, грибы! Грибы — это отлично! Я последний раз ездил за грибами, ну, лет 5 назад, и каждый раз, вот когда я встречаю людей, которые периодически посещают лес, чтобы набрать грибочков, я думаю, так, ну и мне однажды надо, ну и все, и я вот что-то так и не могу собраться. Таня, видишь, а у тебя получилось, это уже прекрасно. Так, я знаешь, что
2: да.
1: Хотел? Да. Мы-то здесь не просто так собрались, будем играть в муз-загруз, ты готов попробовать?
2: Да, готова.
1: Угу. Ну все, тогда начинаем без всяческих промедлений. У меня тут следующие факты есть. Лев на груди, логотип кетчупа Хайнц, пазлы, пингвин, кот в сапогах, слово «ред», древесный узор, снежинка, множество мультяшных персонажей из героев шоу и разных покемонов, татуировки какого певца я сейчас описал. Давай еще раз скажу. Лев на груди, логотип кетчупа Хайнц, пазлы, пингвин, кот в сапогах, много мультяшных персонажей, и слово «ред» у него еще есть. Это татуировки какого музыкального исполнителя? Два варианта. А может, ты сразу скажешь? Может, сразу есть какие-то варианты?
2: Я все-таки прослушаю варианты.
1: Окей, хорошо. Есть два варианта. Возможно, это Пост Малоун. Или это Эд Ширан. Татуировки какого исполнителя я перечислил? Пост Малоун или Эд Ширан? Тань, твои рассуждения на этот счет.
2: Я выбираю первый вариант.
1: Думаешь, Пост Малоун? А, кстати, ты знаешь, как они выглядят? Пост Малоун и Эд Ширан.
2: Ну, второго я представляю, как выглядит.
1: Эд Ширан, рыжий такой, знаешь.
2: А вот первого не очень.
1: Ага. Ну, то есть ты делаешь вывод из того,
2: второй рыжий.
1: Кого ты не знаешь, я правильно понимаю? То есть ты такая, так, ну вот этот не знаю, как выглядит, поэтому пускай будет он. Не, ну с другой стороны, я тебе сразу скажу, у них у обоих огромное количество татуировок. Огромнейшее. У Пост Малоуна даже, что скрывать, даже на лице есть разные там буквы, слова. Вот, поэтому, ну что. Итак, ты говоришь Пост Малоун или Эд Ширан. Твой вариант?
2: Эд Ширан.
1: Ну, абсолютно верно, конечно. Конечно,
2: да.
1: Я тебя поздравляю, Тань. Как же он обожает кетчуп Хайнц. Сколько у него татуировок и смысловых, и без смысла.
2: Да, я поняла, что он такой мультяшный.
1: Да, наш рыжий парень.
2: И, скорее всего, что у него есть такие татуировки.
1: Конечно, да. Тань, я тебя еще раз поздравляю. Классная термобутылка от Европа Плюс тебе достается. Эти аплодисменты тоже для тебя.
2: Спасибо.
1: Вот, прекрасный понедельник. Тебе спасибо. Я желаю классной охоты за грибами. Пускай попадутся самые большие, вкусные. И здоровского окончания августа тебе. Еще услышимся на Европе Плюс. Пока-пока.
2: Пока-пока.
1: Впереди у нас Marshmello и Portugal The Man, Phoenix, также Two Stepping, Diplo и Adrian Nunez. Делай громче.
0: Крутой подъем на Европе+.

классный, мотивирующий танцевальный трек от Marshmello и Portugal The Man на радио номер один в России «Феникс». Так же, как «Феникс», взлетаем и отправляемся по хитам, отправляемся по первым часам этого понедельника. Они будут прекрасные дальше в компании «Бригада У» на Европе+. Летим вперед. До этого Крейг Дэвид, Боб Синклер и Джонни успеем послушать.

0: europaplus.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 7 часов утра. Европе Плюс новости, с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
3: Привет, ребята, доброе утро всем. Минобороны отправила спутники на орбиту. Новый самозапрет начнет работать с 1 сентября. И мировой рекорд установили наши киберспортсмены. Далее подробности. Ракетоноситель «Союз» стартовала сегодня рано утром с космодрома Плесецк. РИА Новости пишут о том, что запуск прошел в интересах Министерства обороны. На орбиту космический аппарат доставит ракетоноситель среднего класса «Союз-2-1Б». Другие подробности в отношении запуска пока не разглашаются. Напомню, предыдущий старт с российского космодрома Плесецк в интересах нашего оборонного ведомства состоялся 17 апреля. К другим событиям. С 1 сентября в России вступает в силу закон, позволяющий гражданам добровольно устанавливать самозапрет на участие в азартных играх. Об этом напомнили в Госдуме. По словам депутатов, с этой даты у россиян появится возможность самостоятельно ограничить себе доступ к ставкам. Такой механизм, как отмечают парламентарии, направлен на защиту граждан и их семейных бюджетов от потенциально опасных последствий игровой зависимости. Инициатива знаменует переход от исключительно запретительной модели к инструментам, которые позволят человеку самостоятельно управлять своими рисками. Россиян предупредили о мошеннических схемах перед запуском цифрового рубля. Аферисты могут звонить от имени Центробанка и уговаривать срочно перевести накопление в новую форму валюты, якобы для сохранности. Также стоит ожидать появления фишинговых сайтов и приложений-клонов, которые имитируют кошелек цифрового рубля, а также мошеннических QR-кодов, подменяющих настоящий платежный код при оплате в магазинах. Подчеркивается, что все операции с цифровым рублем доступны исключительно через официальное приложение вашего банка и носят исключительно добровольный характер. Новый рекорд установила российская команда Team Spirit на чемпионате мира по игре Dota 2. Ребята одержали победу в финале международного первенства и первыми в мире стали трехкратными победителями чемпионата. До этого наши парни победили всех в 2021 и в 2023 году. В Росстате выяснили, какие овощи россияне едят чаще всего. В год на одного жителя страны в среднем приходится 23,5 килограмма огурцов и помидоров. В списке самых популярных продуктов из этой категории также оказались свекла, морковь и другие корнеплоды, а также арбузы и дыни. В Росстате добавили, что жители страны за последние 20 лет стали употреблять почти на 20% больше овощей и бахчевых. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся 82 рубля 92 копейки. Евро, наоборот, подрос 96 рублей 86 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. В Москве 7 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: 7 часов 4 минуты в Москве, бригада У на Европе Плюс. Начинается, как и новая неделя. Меня зовут Вэл, ребят, салют.
1: Меня зовут Вики, привет.
0: Ну, ждем историй.
1: Каких?
0: Ага, я даже не представляю, какой калейдоскоп событий прямо сейчас в твоей голове переворачивается с ног на голову.
1: Как ты узнал?
0: Но мы уходили на выходные с девизом «Будь что будет». Ты шла гулять свадьбу.
1: Да.
0: И как?
1: Все прилично.
0: А, да?
1: Да, ты же меня видел на следующий день. Ну, так. Я держалась как могла.
0: Ну, выглядела ты прекрасно.
1: Спасибо.
0: Говорит ли это
1: моему
0: о том, что
1: визажисту? Спасибо Лерочке, которая меня собрала.
0: Все, это была работа. Но выглядела прекрасно.
1: Спасибо.
0: Племянницу поздравила?
1: Вообще, да, от всех вас поздравила.
0: Тост говорила?
1: Конечно, говорила.
0: Конкурсы были?
1: Девочка моя, так тебя люблю. Конкурсы были, да, небольшие.
0: Судя по интонации, твой тост пришелся на вторую половину свадьбы. Девочка моя.
1: Ну, красивая, скажи красивая.
0: Красивая племяшка.
1: Моя.
0: Ну и всем, у кого были свадьбы, дни рождения, корпоративы и прочие
1: счастливой
0: веселительные мероприятия.
1: Семейной жизни.
0: Да, особенно тем, у кого был день рождения.
1: Счастливой семейной жизни. Но почему? Это всем хорошее пожелание.
0: Ну, кстати, да.
1: Я бы хотела, чтобы ты мне, знаешь, каждое утро такой: Вики, доброе утро. Счастливой семейной жизни.
0: Счастливой семейной жизни тебе. Впереди бригада у Music Awards. Бригада!

0: Бригада У. Music Awards.
1: 7:08 в Москве. Бригада У Music Awards на Европе Плюс начинается. Вики, я тебя поздравляю.
2: Спасибо.
1: Ты как человек ответственный по отношению к своему организму. Наверняка пополняешь периодически его водой, потому что это полезно.
2: Конечно, конечно. Да? Каждый день начинаю с этого.
1: Угу. А заканчиваю?
2: А заканчиваю достаточно рано.
1: С водой. Сегодня день жажды отмечается.
2: Ой, я не люблю это чувство.
1: Не любишь? А вот этот момент, предвосхищая соприкосновение организма и водички, не?
2: Ну, все равно не люблю.
1: Ну ладно. Сегодня будем слушать треки, после которых хочется выпить водички, потому что невозможно стоять на месте, когда они звучат. А после танца всегда наступает жажда. Первый — это Симон Фава и Серхио Мендес «Магдален».
2: Обожаю эту песню.
1: А вот эту — Трой Сиван «Rush».
2: Ну и как выбирать? Ну, it's как so выбирать?
1: Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
2: Голосуйте за трек, который нравится больше.
1: А победителя послушаем в эфире полностью.

0: Оливия Адамс, Бригадюн и Европе Плюс. 7 часов 12 минут в Москве. Вики,
1: да.
0: Можно, пожалуйста, вот тот конвертик с результатами?
1: Давай, достаю конверт, вскрываю его.
0: Ну, вскрыла и добила.
1: Я бы назвал это.
0: 64% голосов сегодня у победителя. И это Трой Сиван.
1: Слушаем.
0: Очевидно, постарались поклонники радиоактивного шоу «Rush».

0: Джон Саммит, Бригаде У на Европе Плюс, 7.17 в Москве. Вики, я видел, что ты только что снимала своим телефоном свой ноутбук. Говорит ли это о том, что на ноутбуке находится новость, о которой ты хочешь рассказать и в своих соцсетях?
1: Да, возможно, возможно,
0: фантастика.
1: Ты прав.
0: Фантастика, угу. Будет скандал?
1: Возможно, возможно. Знаешь, для кого-то это скандал, для кого-то
0: обычный
1: нормальная
0: день.
1: Ситуация, да, обычный день.
0: Ну, понятно. Ну, подождем, впереди Вики Ньюс, Бригаде У на Европе Плюс.
2: Бригада! Реклама.
3: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
4: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
5: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
6: Хватай велоскидки в «Байк-центр». Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в «Байк-центр».
7: Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
8: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
9: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
10: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте АУ Банк Дом РФ в разделе «Ипотека».
12: Делу время, потехе час. Часовые прогулки. Прогулки по Дону ежедневно с 9 утра и до поздней ночи на комфортабельных теплоходах. Аудиоэкскурсия, кафе-бар, фотограф и зажигательная музыка ждут вас на борту. Дети до 6 лет включительно катаются бесплатно. Билеты в кассах на набережной, причалы 19, 20, 21 и 23. Незабываемый отдых на реке, правый берег Дона, набережная Ростова. Телефон 3-226-226-0+.
13: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
14: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
13: А сыновья ведь с неба не падают.
15: Я ваш сын.
13: Или падаю.
16: Никакой ты ему не сын.
17: Так, вломился. А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
13: Премьера нового комедийного сериала. Сегодня. В 20.00. Для лиц старше 16 лет.
18: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Бар, это Темпер Сити в бригаде У на Европе Плюс, 7.23 в Москве, Вики.
1: Да, рассказывай.
0: Давай.
2: Вики Ньюс в бригаде У.
1: Российский парашютист Сергей Бойцов установил мировой рекорд. Ты видел?
0: Да.
1: Ну, для тех, кто не видел, в общем, он прыгнул из стратосферы. То есть это был прыжок с теплового аэростата, который висел на высоте 11,5 километров. Угу. Он оттуда прыгнул. И скорость свободного падения у него была примерно 500 километров в час.
0: Да.
1: Вот. А самая, ты видел, самая холодная точка, сколько было по градусам?
0: Нет.
1: Наверху же холодно?
0: Холодно. Холодно, слышали? Холодно.
1: Сибирь, Оксана, разговаривай. Знаем, были.
0: Давай быстрее, холодно просто. Можно побыстрее?
1: -59.
0: -59.
1: Ну, я думала, что там, конечно, ты это последнее, о чем думаешь, что шапку забыл надеть. И мама, наверное, смотрит. А шапку?
0: Мама, а ты видела маму? Мама же присутствовала.
1: А, нет, я не видела маму.
0: Она была рядышком, когда он забирался на этот воздушный шар. И потом, когда...
1: Пыталась его уговорить?
0: Когда этот...
1: Хватит, ну, Сереж, ну, хватит, ну, перестань.
0: Не-не, я думаю, мама уже давно поняла.
1: Я правда тобой горжусь.
0: Вряд ли это был первый прыжок ее сына, и она оставила комментарий под его прыжком, когда он выкладывал.
1: Вообще, это удивительно, классно. Классная история. Мне кажется, ты себя настолько чувствуешь после такого рекорда сверхчеловека.
0: Угу. Мы тут на выходных увиделись с нашим гостем, который был у нас недавно, космонавтом. И Леша сказал, помнишь, Леша признал, что высоты боится. Вот интересно, герой нынешней истории.
1: Боится ли высоты?
0: Боится ли чего-нибудь?
1: Не знаю. Наверное, ничего. Надо спросить его.
0: И очень здорово, потому что это же не первый прыжок в стратосферу. Были и до этого. Я когда читал зарубежные источники и отметили, что он прыгнул сразу. То есть обычно осматривались или еще что-то, или там во время полета что-то происходило.
1: Нас просто, да?
0: Вижу цель, летим вниз.
1: Раз, два, три, и на втором, да, все, сразу.
0: Да, крутая.
1: Молодец. Итак, нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холланд, он же участник сборной Норвегии.
0: Который, он же знаменитый викинг.
1: Он же знаменитый викинг, который вот буквально стал звездой интернета недавно. Ну, он и до этого был, как я понимаю, известным достаточно футболистом.
0: Очень.
1: Очень известным. Но просто в последнее время стал суперизвестным футболистом. Нет, для нефутбольных людей.
0: Да, одно дело звезда футбола, другая звезда интернета.
1: Звезда интернета. В общем, он решил зачем-то сменить образ и сбрил свои длинные волосы, которые были практически его визитной карточкой, мне кажется. Но он сказал, что все, новый сезон, новый образ.
0: Да-да-да, он же очень коротко постригся.
1: Прям коротко-коротко. Он похож теперь на нашего одноклассника какого-нибудь. Мне кажется, да, он стал какой-то более наш.
0: Ну да, да. Кстати, он правда похож на моего одноклассника.
1: Я тебе говорил. Мне кажется, да.
0: Но с другой стороны, он...
1: Я его представляю в любом сериале про школу вот российском.
0: Он выполнил миссию своей прически. Благодаря нему много людей, делая на него пародии, стали известными.
1: В основном девчонки.
0: Да, в основном девчонки стали известными. Он понял, что на этом все. Ждем пародии уже от парней, потому что с короткой стрижкой будет попроще.
1: Ну, классный, классный парень. Мне кажется, он очень добрый и очень классный друг.
0: Да, да, парикмахер, наверное, не очень рад.
1: А представляешь, на самом деле, если Эрлинг не хотел стричься, просто пришел и парикмахеру говорит, ну, мне как обычно. Парикмахер его перепутал с кем-то.
0: С Неймаром. Без проблем. Спасибо, Вики. Впереди гороскоп на Европе+.

0: 7:32 в Москве. Гороскоп на понедельник, 24 августа.
1: Овны! Сегодня можете смело спорить с кем угодно и о чем угодно.
0: Тельцы, помните, что красивый отказ лучше, чем трусливое молчание.
1: Близнецы, придется принять важные решения, причем очень быстро.
0: Раки, присмотритесь к поведению своих близких, они вам что-то недоговаривают.
1: Львы, кто-то пытается обзавестись ценной информацией за ваш счет.
0: Девы, неразрешимых проблем для нас сегодня не существует.
1: Весы, если вы испытаете дискомфорт там, где находитесь, то стоит подумать о смене местоположения.
0: Скорпионы, по возможности постарайтесь избежать участия в каких-либо собраниях.
1: Стрельцы, если хотите, чтобы получилось хорошо, то сделайте это сами.
0: Козероги, вам светит повышение в глазах своих коллег.
1: Водолеи, день запомнится исключительно позитивными воспоминаниями.
0: Рыбы, максимально общайтесь в этот день и налаживайте контакты.

0: Мурзика и Алекс Альта, бригаде У на Европе Плюс, 7.35 в Москве. Впереди у нас первая мысль.
1: Которую сегодня играет Вэлла.
0: Все так, все, подписываюсь под каждым словом, угу, сказанным тобой, Веки. Поэтому, ребят, если я буду один, это будет совершенно другая игра. Неинтересная, пресная и без главных героев.
1: И без подарков. Потому что я подарки Вэлл не дам, а вам отдам.
0: Впереди первая мысль.
1: Звоните.

0: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня солнечно. Утром температура воздуха повысится до плюс 25, днем будет 32 градуса выше 0. Ветер северо-западный 6 метров в секунду.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 Юсидон».
4: Квартал впечатления «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
5: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
0: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
6: Реклама.
7: А что такое первоначальный взнос?
8: Это когда сначала долго копишь.
7: Или не копишь.
8: В смысле?
9: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
7: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
10: Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
11: Застройщик ООО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж. Оферта, проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
13: «Максидом».
14: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
15: «Высотаремстрой» продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает «Высотаремстрой». Покупайте теплоизоляцию в «Высотаремстрой».
16: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
17: Амакс-курорт «Орбита». Живописный уголок на берегу Черного моря с комфортными номерами, современным медицинским центром и развлечениями. Успейте забронировать со скидкой 20% на период с 15 августа по 20 сентября по промокоду «РАДИО» 8 800 100 1300. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Орбита». ОГРН 102-230-491-5346. Краснодарский край, Туапсинский район, село Ольгинка.
18: Официальная группа по Европа Плюс ВКонтакте.
19: Это более 2,5 миллионов друзей.
20: Привет, мы бригаду. Вступай в группу Европа Плюс.
21: Подпишем.
22: Это Антон Камолов,
23: Артур
24: и Саша.
22: Если мы что-то не договорили в эфире,
24: можем
22: договорить здесь.
25: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
26: Радио номер один в России ВКонтакте.
0: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
27: Европа Плюс.ру. Раздел «Контакты».

0: 7.42. В Москве первая мысль при Катю Умной Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
1: Алло, привет.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Иван из Саратова.
1: Привет, привет, Вань, привет, привет.
0: Привет, Саратов. Вань.
2: Да, да,
0: ну,
2: да, да.
0: Ну так, если вкратце, в двух словах буквально, как выходные?
2: Ой, был один выходной, всего пролетел незаметно.
0: А какой из, суббота или воскресенье?
2: Привет. Воскресенье.
0: Воскресенье. Угу. Ну, мы одновременно рады и с другой стороны сочувствуем. Надеемся, что доберешь выходной, который пропустил.
2: Ага.
0: Вань, ты сегодня играешь со мной? Я сейчас убегу, Вик все расскажет. Вик, как будешь возвращать?
1: Буду возвращать тебя не я, а другая женщина.
0: Непривычно.
1: Но тебе она нравится.
0: А, да? Хотел сказать неприятно, но, видимо, будет приятно. Вань, удачи!
1: Вань, ну все просто, 5 фразочек, они не закончены. Твоя задача их как-то завершить. Потом то же самое сделает Вэл, и если совпадете, то все, победа твоя. Пробуем?
2: Да, конечно.
1: Холланд — это известный...
2: А еще раз кто?
1: Холланд.
2: Холланд?
1: Холланд. Холланд. Это известный...
2: Холланд.
1: Ну, предположи, кто это. Все, отлично, это тоже сойдет. Я великолепен в...
2: Соблазны.
1: Ага, отлично. Танцы с...
2: подругой.
1: Uh-huh. А, двойной...
2: удар.
1: Отлично. И последнее. А, это же последняя неделя лета, надо успеть...
2: отдохнуть.
1: Супер, возвращаем Вэлла.
0: Спасибо. Конечно, ну, так, довольно-таки самокритично звучало.
1: Но ярко.
0: Так, ну Ваня молодец.
1: Вань молодец.
0: Не, работяга, потому что.
1: Угу.
0: Давай продолжим.
1: Холланд — это известный...
0: Вань, ты футбол любишь? Что больше любишь, кино или футбол?
1: Ты знаешь, я бы сказала так, что Ваня не любит ни то, ни другое.
0: А, да? Холланд? Ну пусть будет сын тогда.
1: Да.
0: Да? Ой, как же хорошо, Вань. Как же хорошо. Но победа уже есть.
1: Победа есть. Я великолепен в...
0: В?
1: В?
0: Отдыхе.
1: Нет, соблазна.
0: Ну, с этим проблемки имеются, ладно.
1: Давай, танцы с...
0: танцы с невестой.
1: Подругой.
0: С подругой.
1: Она уже в другом статусе, да, получается.
0: Еще в другом.
1: Ага. Двойной...
0: удар.
1: Да.
0: Да?
2: Да.
1: Никто не думает про эспрессо. Я думала, эспрессо или сыр.
0: Ну, это эспрессо, двойной эспрессо, это двойной удар по сердцу.
1: Да. Ну и последнее. Это же неделя, последняя неделя лета. Надо успеть?
0: Надо успеть покупаться, искупаться, позагорать. Не знаю, там арбузы поесть немножечко. Ну, знаю Ваню, поработать надо.
1: Отдохнуть.
0: Вань, но двойная победа есть. Лови подарок.

0: Вань, поздравляем. Свитшот твой. Не зря работал.
1: Угу.
0: Понимаю. Шокирующая информация. Звони еще из Саратова, передавай привет. Счастливо.
1: Пока.

0: Билли Джин, это Майкл Джексон, бригаде У на Европе Плюс, 7.49 в Москве. У нас впереди саундчек, в котором мы решили вспомнить то, что давно не вспоминали. Вы все талантливы, мы все талантливы, но есть же что-то, что мы делаем отвратительно плохо.
1: Ну вот много.
0: Скажем так, до отвратительности плохо. Я ужасно участвую в каких-то разборках и выяснениях в отношениях что-то. Я всегда проигрываю. У меня память плохая. Поэтому моя аргументация заканчивается на том, что я запомнил. Это примерно второй или третий пункт. И если человек запомнил четыре, все, я проиграл.
1: Ты говоришь, твоя аргументация заканчивается на словах «а», да? Ну ладно.
0: Да-да-да. Точно? Точно? Ну ладно,
1: точно,
0: хорошо.
1: Точно, ты не прав.
0: Да, ладно, извините, не умею разбираться. Расскажите, что вы делаете очень плохо.
1: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru. Там есть специальное окошко, написать в эфир.
0: Либо отправляйте голосовые в личку сообществу Европа Плюс ВКонтакте. Все, послушаем в саундчеке. Бригада
2: Реклама. Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
3: Оформите карту MagnitPay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту MagnitPay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR.
4: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit-аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
5: Слушайте, ребята,

0: акции с 20 августа по 7 октября 2026 года.
1: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
2: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
3: Да все заработали.
4: Что?
3: А что?
4: Перевозки – это задача со звездочкой.
5: Ищите на авиаслугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авиаслуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
7: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
8: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
9: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
10: Подробности на accountogeta.t2.ru.
11: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
12: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
13: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
14: Мир. Каждый день в твоих руках.
15: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
16: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
17: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: 1, 2, 3, check. Саундчек. Бригаде У.
1: 7:57 в Москве. Сегодня в саундчеке вы рассказываете о том, что вы делаете отвратительно плохо.
2: Давай
1: плохо
2: слушать.
1: До отвратительности. Вперед.
3: Я отвратительно заправляю одеяло в пододеяльник. Я вообще не могу это делать. Каждый раз, когда ты пытаешься свести эти концы с концами, в итоге получается посередине ком. И как расправить его, я просто не знаю.
1: Какая-то народная мудрость, да?
2: Mm-hmm.
1: Концы с концами. А, нет, загадка. А посередине ком, что это?
2: Mm-hmm.
1: Попытки проделала. Ну, еще одно.
2: Давай.
4: Доброе утро. Я очень плохо выполняю поручения мужа. Он просит меня элементарные вещи, типа забрать вещи с химчистки или постирать носки. Просит он меня очень редко, но я почему-то все время об этом забываю. Либо делаю что-то напополам, либо мне кажется, что я это уже сделала, либо я вот-вот собираюсь это сделать, а он приходит и говорит, мне надо было это уже вчера. В общем, он мной очень недоволен, а я, честно, искренне стараюсь изо всех сил, и все время у меня это получается очень-очень плохо.
1: Вот ты сказала, что он тебя редко просит, скорее всего, часто.
2: Кстати, да.

0: Hello, это Мизмо, бригаде У на Европе Плюс. Продолжим?
1: Продолжим.
0: Всем легкого понедельника.
2: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 8 часов утра. На Европе Плюс новости, с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
3: Привет, ребята, доброе утро всем. В Минздраве рассказали, кому нужно сделать прививку от гриппа. Водительских прав теперь можно будет лишиться, даже не нарушая ПДД. И назван главный претендент на звание «Слово года». Далее о подробности. Сезонные заболевания начнут набирать силу уже осенью, и Минздрав рассказал, кому в первую очередь необходимо сделать прививку от гриппа. По словам медиков, в обязательном порядке стоит привиться детям и пенсионерам, а также гражданам с хроническими заболеваниями. Сюда же относятся россияне, которые по долгу службы контактируют с большим числом людей. Это, например, учителя и врачи. Сделать прививку от гриппа Минздрав советует всем россиянам. Лекарство поможет или не заболеть вовсе, или легче перенести болезнь. Прививку от гриппа можно будет сделать этой осенью добровольно и бесплатно. Водительских прав теперь можно будет лишиться, даже не нарушая правила дорожного движения. В Госдуме рассказали о том, что с 1 марта 2027 года медучреждения начнут автоматически передавать данные о гражданах в ГИБДД. Это будет делаться в том случае, если у водителя найдут противопоказания к управлению транспортным средством, в том числе психические заболевания. В этом случае ГИБДД может аннулировать права дистанционно. Будет ли при этом отменен обязательный медицинский осмотр раз в 10 лет, не сообщается. Названа средняя стоимость букета к 1 сентября. РИА Новости пишет о том, что это 3250 рублей. При этом участники рынка говорят, что в первый день осени цены на букеты могут подрасти, но незначительно. Средняя цена – это нерекомендуемая сумма, а значит, в разных городах и населенных пунктах цены могут быть как ниже, так и существенно выше. В этом сезоне, по словам представителей цветочного бизнеса, у россиян наибольшей популярностью пользуются розы, хризантемы, альстромерии, пионы и диантусы. Назван главный претендент на звание «Слово года». В Минпросвещении сообщили о том, что это слово «нишевый». Его употребляемость растет уже несколько лет подряд. В какой-то момент слово «нишевый» вышло за пределы маркетинга, проникло в культуру и в повседневное общение. Более того, оно начало приобретать новые смыслы. Часто это слово употребляют в значении «нестандартный» или «редкий». Напомню, изначально слово «нишевый» обозначало что-то, что рассчитано на узкую аудиторию, то есть не для всех. За неполный 26-й год слово «нишевый» появилось в СМИ уже больше 60 тысяч раз. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар сдулся 82 рубля 92 копейки. Евро подрос 96 рублей 86 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас «Бригада У». Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 8:03. Всем отличного дня!

0: 8:04 в Москве. Бригада У на Европе плюс. Продолжается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Кстати, напишите, я не громко разговариваю, не кричу на вас, как здороваюсь.
1: Как сказал твой недавний врач.
0: Да, да, на прошлой неделе.
1: Да, да.
0: Все так. На прошлой неделе решил проверить глаза. Не проверялся,
1: глаза, не слух, обратите внимание, глаза.
0: Со слухом все в порядке. Я прихожу, сидит очень интеллигентный молодой врач. Я говорю, здравствуйте, доктор, был недавно в бане, глаза слезились. Слушал меня 3 минуты. Потом очень тихо спросил молодой человек, а вы всегда так орете?
1: Я? Ну, хорошо, и что с твоими глазками?
0: Все хорошо, на удивление.
1: Почему на удивление?
0: Ну, потому что я думал, что все плохо.
1: Уже поставил себе?
0: Это было приятное.
1: Много диагнозов поставил себе?
0: Ну, да.
1: Конечно, да, все как положено.
0: Да.
1: Молодец.
0: Поэтому больших планов на жизнь не строил, знаешь, такие...
1: На неделю.
0: Да, ну все хорошо, все хорошо. Продолжаем смотреть в будущее. А давайте поиграем в будущем во вредейку через несколько минут.
1: А давай. Звоните 745-6565, код Москвы 495.
0: Впереди Эвридейка в бригаде У на Европе+.

0: Fever Dream. Это Алекс Уоррен, Бригаде У на Европе Плюс. Пока мы ждем Эвридейку, давайте музыкально путешествовать чартером.
1: Давай.
0: Бригады У.
1: Бесплатно, быстро, очень музыкально.
0: Да. И без виз. Но даже если мы вживую поедем в эту страну, виза не нужна. И мы там не были.
1: Мы там не были.
0: Даже Леша там не был, к нашему счастью. Но к общему несчастью, конечно.
1: Давай определим. Это Латинская Америка?
0: Нет.
1: Это Африка?
0: Нет.
1: Это...
0: Ка. Па-па-па-па-па-па-па.
1: На.
0: За.
1: За Ахстан.
0: Летим в Казахстан, где относительно недавно выступил один подающий надежды начинающий рэпер. Канье Уэст. Вот там все чарты. В его песнях встречайте Kanye West Stronger.
2: Чартер бригады У.

0: 8 часов 12 минут в Москве. Эвридейка, бригадю на Европе Плюс. Начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
1: Алло, привет.
2: Здравствуйте, Сергей, дозвонил снова.
0: Здравствуйте.
1: Сережа, привет.
0: Сергей, добро пожаловать в Эвридейку. Вы откуда?
2: Здравствуйте.
0: Где ты живешь?
2: Из Санкт-Петербурга.
0: Из Питера. Я почему-то так и догадывался. Да. А кто еще здесь? Алло, привет.
3: Алло, привет.
0: Привет.
3: Ирина из Перми.
1: Привет, Ирочка.
0: Привет, Пермь. Итак, ребята, сложная задача предстоит, особенно для понедельника, собраться с мыслями и в этих мыслях придумать предложение, где все слова начинаются на одну и ту же букву.
1: Угу.
0: И вот желательно, чтобы в этом предложении был еще смысл. Ну, какой-то. Да, если повезет.
1: Ну, пример не будем показывать, потому что он будет неудачный, скорее всего.
0: Мы всегда пример делаем хуже, чем участники.
1: Но мы вам поможем, как сможем.
0: Сереж, давай с тебя начнем. И понятно задание, да?
2: Да.
1: Давай буковку П дадим.
0: П.
1: Потому что Питер.
0: Сергей, начинай. Сереж.
2: Петр.
1: Петр, вот, хорошо, начал.
2: Первый.
0: Первый.
1: Вообще шикарно.
2: Плавал.
0: Плавал, пока хорошо.
2: По. Ага.
0: По.
2: Петербургу.
0: Так.
1: Угу. Может быть,
2: подводя.
1: Подводя.
0: Подводя.
1: А может быть, показывая кому-то?
2: Так.
1: Показывая по линии.
2: Показывая.
1: Там, например.
2: По линии. Петрововне.
0: Петрововне. Петергов.
2: Петергов.
1: Полине Петрововне.
0: Так, нормально. Мы практически вот учебник-то и написали исторический.
1: Да.
0: Да? Да.
1: Тут такая Полина, правда.
0: Ну, это было очень классно. И ты, как представитель Санкт-Петербурга, очень патриотично. 10 слов, очень сильно связанных друг с другом. Ира.
3: Да-да.
0: Ирочка, хотелось бы тебе тоже буковку П дать, но буковка П уже была.
1: Давай Р.
0: Р. Вперед.
3: Романов, Ростислав, Радикович.
0: Радикович, хорошо.
3: Рисовал.
0: Ага.
3: Рисунки розовым.
0: Розовым. Может, не розовым?
3: Разноцветным.
0: Розовым, разноцветным.
1: В чем может рисовать?
0: Может, рисовал рисунки рукой?
3: Розовым.
1: Хорошо, рисовал рисунки рукой.
0: Ага.
3: Резиновой ручкой.
0: Резиновой ручкой. Ага.
3: Ромашковые.
0: Ромашковые.
1: Ромашковые что?
0: Рассвет.
3: Ромашковые.
1: Раскраски, может быть, нет?
3: Розочки.
0: Ромашковые розочки. Спасибо. Вот
1: красиво.
0: У нас учебник по истории и учебник по...
1: ИЗО. Введение.
0: Да.
1: Доставим резиновую ручку и руку.
0: Так, ну, и у Сергея 10 слов, да?
1: Ага.
0: И у Иры 10 слов.
1: Получается,
0: и задание-то одно
1: что?
0: Из самых сложных в Эвридейке. Ну, давайте боевую победу. А точнее, победную ничью. Сережа, Ира, ловите подарки.
2: Ура.

0: Энтомия, Талок и Халит, Бригадюна, Европе Плюс, 8.19 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Офис у нас сегодня в фактовом зале. Офис, канцелярочка и все такое.
1: А ты же любишь сериал «Офис».
0: Ты знаешь, я люблю, но не так, как клинику.
1: Угу.
0: Не то чтобы намекая на следующую тему фактового зала, клиника. Пока поговорим об офисах.
1: Хорошо.
0: Здесь Бригадюна, Европе Плюс.
2: Реклама. В АХБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АХБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
3: 17-я международная премия «Рекорды рынка недвижимости 2026» назвала лучшие компании и объекты. Победителями стали «Ультима Сити», «Артель», «Белые ночи» и «Клубный дом Приоритет». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик «Лидер». Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик «Электрозаводская». Акционерное общество. Специализированный застройщик. Санаторий «Белые ночи». Общество с ограниченной ответственностью «Еврострой УСП». Лучшими компаниями признаны «Эталон», группа «Самолет», группа компаний «Картрос» и «Балчук Девелопмент». Полный список победителей на сайте премии «Рекорде». Ру.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770. ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте АУБанк.РФ в разделе «Ипотека».
7: Хватай велоскидки в «Байк-центр». Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в «Байк-центр».
6: Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
8: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
9: Медицинский центр «Моя клиника» – это консультации опытных дерматологов, осмотр с дерматоскопом и удаление образований на коже. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Амакс Курорт «Орбита» – живописный уголок на берегу Черного моря с комфортными номерами, современным медицинским центром и развлечениями. Успейте забронировать со скидкой 20% на период с 15 августа по 20 сентября по промокоду «РАДИО» 8 800 100 1300. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «ОК «Орбита». ОГРН 102-230-491-5346. Краснодарский край, Туапсинский район, село Ольгинга.
11: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: ее, это Шаус, бригаде У на Европе Плюс, 8.24 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Вперед.
1: Вперед.
2: Фактовый зал. Бригаде У.
0: Браво, Вики. Браво, мэр.
1: Спасибо, спасибо большое. Сегодня у нас тема офис.
0: Офис.
1: И все, что с этим связано. Я нашла... Ну, уже, к сожалению, не вакансия, она уже закрыта, эта вакансия.
0: Mm-hmm. А так, к сожалению, для тебя?
1: Да. И для многих людей.
0: Интересно послушать, куда бы ты ушла с работы?
1: Ну, я бы параллельно хотела работать. Кстати, можем организовать это здесь у нас в офисе.
0: Ну-ка.
1: В общем, в одном медиа-агентстве в Екатеринбурге есть необычная должность. Главный менеджер по котикам. Звучит уже хорошо. Задача проста. Сотрудник должен целый день гладить 3 офисных котиков. Кормить их и снимать классный контент для рабочего чатика.
0: А, чтобы... то есть не для всеобщего интернета, просто
1: нет,
0: для коллег?
1: Нет, для коллег, ага. Для внутреннего, да, пользования. Чтобы коллеги, которые занимаются творчеством, они вот когда, знаешь, переутомлялись, или вот выгорание у них было, они заходили в рабочий чатик, а там...
0: А там эксклюзив, это то, что другие не посмотрят.
1: Видишь,
0: это
1: как интересно. Хорошо. И многие усомнились в важности этой должности, но руководство компании говорит, нет, вы что... Но это творческие люди.
0: Но вы попробуйте руководить теми, кто вас вообще ровным счетом не воспринимает никак. Не ставит ни во что. В хорошей профессии. Я хочу поговорить с тобой про анимационную студию Pixar, которая подарила нам много любимых мультиков. Здание офиса этой студии спроектировал когда-то Стив Джобс.
1: О!
0: Ну, помимо того, что он также был главным акционером, там, ну, я представляю, как...
1: А Стив Джобс проектирует здание?
0: Вот. И это тоже человек больших талантов.
1: А знаешь, бывает такое, тебе предлагают какую-то работу, и ты не знаешь, как ее сделать, но деньги нужны, ты такой, конечно!
0: Да-да-да, без проблем.
1: Да.
0: Причем кто предложил? Главный акционер. А кто главный акционер? Стив Джобс. Но вообще, все мы знаем, что он много раз опережал свое время. И он задумал следующее. Потому что Джобс был восхищен теорией случайных взаимодействий.
1: И?
0: Расскажу, в чем смысл. Задумал следующее. Центральный офис Pixar должен иметь лишь одну пару огромных туалетов рядом с главным холлом. Нигде больше в огромном здании, только в одном месте огромное количество. Люди были бы вынуждены заводить новые связи или возобновлять старые в очередях, так как всем придется собираться в холле из-за общей человеческой потребности.
1: Мне кажется, я редко заводила какие-либо связи, стоя в очереди в туалете.
0: Ну, потому что у нас их больше, чем один.
1: Ну вот ты часто общаешься, если очередь в туалет, ты часто общаешься с людьми?
0: Туалетов много. Есть проблема, туалетов много. И он очень долго пытался внушить коллегам, что это очень хорошая идея. Но на одном из собраний, одном из финальных, одна беременная сотрудница была совершенно не согласна с этой идеей. Сказала, я не готова, а возможно и не смогу идти минут 15 до ближайшего единственного туалета. И в итоге Джобс отступил. В итоге было решено прийти к более комфортным случайным встречам. Там игровая зона, почтовое отделение, 3 кинозала.
1: Ну, это, конечно, вообще не то.
0: Ну, это скукота. Это уже можно в любом офисе в мире найти.
1: Вот один туалет на всех. Вот эта идея.
0: Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
1: Голосуйте за факт, который нравится больше.
0: Предлагайте тему следующего фактового зала, но впереди итоги.

0: Маршмеллоу и Джонас Бразерс, Бригаде У на Европе Плюс, 8.33 в Москве. Стоп, голосование в актовом зале. Котики или человеческие потребности. Итоги. 54, да что уж там, почти 55% победителей сегодня. Это ты, Вики, поздравляю.
1: О, спасибо.
0: Поздравляю.
1: Поздравляю. Спасибо.
0: Но у тебя там все было прекрасно, и котики, и Екатеринбург.
1: И идеальная профессия.
0: Да, да.
1: Давай, вот мы поговорили про офис.
0: Угу.
1: Ты сказал, что у тебя любимый сериал «Клиника».
0: Но.
1: Вот как ты думаешь, про «Клинику» можно найти что-то веселенькое?
0: Ну, давай «Клиника» и сериалы. На всякий случай. Кинем солом к себе, хорошо?
1: Давай.
0: Это будет завтра в «Фактовом зале», но прямо сейчас.
2: Гороскоп.
0: Бригада. 8.33 в Москве, гороскоп на понедельник, 24 августа. Овны, сегодня можете смело спорить с кем угодно и о чем угодно.
1: Тельцы, помните, что красивый отказ лучше, чем трусливое молчание.
0: Близнецы, Вики, придется принять важное решение, причем очень быстро.
1: Раки, присмотритесь к поведению своих близких, они вам что-то недоговаривают.
0: Львы, кто-то пытается обзавестись ценной информацией за ваш счет.
1: Девы, неразрешимых проблем для вас сегодня не существует.
0: Весы, если вы испытываете дискомфорт там, где находитесь, то стоит подумать о смене местоположения.
1: Скорпионы, по возможности постарайтесь избежать участия в каких-либо собраниях.
0: Стрельцы, если хотите, чтобы получилось хорошо, то сделайте это сами.
1: Козероги, вам светит повышение в глазах своих коллег.
0: Водолеи, день запомнится исключительно позитивными воспоминаниями.
1: Рыбы, максимально общайтесь в этот день и налаживайте контакты.

0: me there. Как выучила Маша Батхан. Дайте пригодю на Европе Плюс. 8:37 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Мы же еще в этом сезоне ни разу в Трюль Муви не играли.
1: Да, я готова.
0: Ты готова?
1: Да, будут новые фильмы.
0: Надеемся, и вы готовы. Звоните.
2: 745-65-65. Код Москвы. 495. Бригада.
3: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
4: Прогноз погоды.
5: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня солнечно. Утром температура воздуха повысится до плюс 25, днем будет 32 градуса выше 0. Ветер северо-западный 6 метров в секунду.
6: Спонсор программы ООО «Фрешка».
7: Лето на юге не ждет. Сегодня город, завтра море. Новый Jetour Dashing для тех, кто выбирает свободу движения. Только во «Фреш». Jetour Dashing от 2 159 900 рублей и каска в подарок. Приезжайте познакомиться с автомобилем и испытайте его на тест-драйве в официальном дилерском центре «Фреш Jetour». Реклама не объявлена. ООО «Фрешка». ЕНН 972-303-89-01. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по программе «Трейдер». Услуги страхования оказывает АО «Альфа-страхование».
3: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
8: Реклама.
9: Баб! А что такое первоначальный взнос?
10: Это когда сначала долго копишь.
9: Или не копишь.
10: В смысле?
11: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
9: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
12: Звоните в СК-10. /31-10.
13: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж нефть. Оформляйте регистрацию на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Приготовься! На Европе Плюс Ice Quest!
15: У нас в Ростове-на-Дону?
14: Да!
15: У вас? Европа Плюс?
14: Да!
15: Ice Quest?
14: Ice Quest!
15: Прикольно!
16: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13:35. Ice Quest!
17: С 4 мая по 28 августа.
18: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
19: Для любителей мороженого старше 12 лет.
11: Партнер проекта «Здоровые продукты».
5: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
6: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
9: «Высотаремстрой» продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаремстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаремстрой».

0: покупайте легендарный сыр «Виола» в «Магните». «Виола» — 70 лет вместе.
1: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер» — аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия — 4 года. «Роджер» — аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
2: Не завелась? 300 ровно, 20-20. Эвакуатор круглосуточно.
3: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Бригада У Пикчерс представляет.
1: Трули Муви. Защищено от спойлеров.
2: 8:42 в Москве. Трули Муви. Бригада У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Алло, привет.
4: Добрый день.
5: Привет.
4: Доброе утро.
5: Меня зовут Юрий.
3: Юра, да, у нас есть.
2: Здрасте, парни. Юра, привет, ты откуда?
5: Да. Из Оренбурга.
3: Оренбург.
2: Оренбург, да?
3: Угу. Ну, вроде
5: да,
3: Оренбург.
5: Да.
2: Да. А, и еще здесь мужской голос.
4: Да, приветствую, приветствую. Меня зовут Андрей из Ярославля.
3: Андрей, привет.
2: Ярославль, привет. Прекрасно. Парни, тут такое дело. Это первая Трули Муви нового сезона. И Вики по этому поводу решила загадать. Что?
3: Фильмы новенькие. Новенькие достаточно фильмы. Новенькие, да. Ваша задача послушать мою подсказку. Потом будет звуковой сигнал.
2: После этого сигнала громко свое имя и сразу вариант ответа.
3: Без пауз.
2: Играем до 2 баллов. Юра, Андрей, удачи. Вперед.
3: Ну, первый фильм такой. Мамасе, мамаса, мама коса. Мамасе, мамаса, мама коса.
2: Ведьма из Блэр. Заклинание какое-то.
3: Ну, понятно же.
2: Понятно, понятно. А вам понятно, парни?
4: Нет, не особо, не особо.
2: А можно, Вики, попросите...
3: Мама сэ, мама са, мама коса. Мама сэ, мама са, мама коса.
4: А, Андрей.
5: Блин, ну что-то знакомое, но...
2: Андрей, ну?
4: Андрей Майкл.
2: Да! Да. Скажи, пожалуйста, Андрей, что тебе больше подсказало? Мама сэ, мама са, мама коса или...
4: Второе.
2: Я надеялся, что ты.
3: Спасибо, Андрей.
2: Спасибо, Андрей.
3: Спасибо, Андрей.
2: Первый балл, Андрей. Продолжаем.
4: Пожалуйста.
3: Да, хорошо. Конь. Свиньи. Очень долгий путь мы от Дэймона. От Дэймона.
5: Одиссея.
2: Да, Юра.
5: Юрий Одиссея.
2: Да, Юра. Как-то сразу по голосу узнал Юру.
3: Так, ну, не знаю, смотрели вы этот фильм или нет, но фильм классный.
2: И это финальный раунд.
4: Нет.
2: Сразу нет? Окей.
3: Подожди. Ну, мы будем подсказывать, там название можно подсказать. Начнем вначале просто с подсказки.
2: Ага.
3: Волосы — это привилегия. И другие странные фразочки хозяина дома. Давайте подскажем. Название фильма — это синоним к слову «служанка».
2: Ну,
4: каком госпожа?
3: Синоним. Служанка.
4: Еще раз, можно, пожалуйста?
3: Синоним к слову служанка.
4: Андрей Горничная.
2: Да!
3: Андрей Горничная.
2: Да, Андрей! О, Юра, это ты с самого начала, да, отчаялся? Не, ну.
5: Да.
2: Как в воду глядел. Андрей, поздравляем, победа твоя, лови подарок.

0: Андрей, поздравляем. Буквально выбил победу и спасибо выиграл большое. Свитшот. Юра, звони еще. Счастливо, парни.
1: Пока. У меня уже пока, нет пока. Ваш свитшот.
2: Да, счастливо. Пока.

0: Мысли. Это тема белорусских бригадюны. Европе плюс 8.48 в Москве. Сегодня в саундчеке просим вас рассказать о том, что вы делали отвратительно. Mm-hmm. Что у вас не получается?
1: Ну, мы много раз уже подчеркивали, как мы плохо рисуем.
0: Я, знаешь что, я даже умею абстрактно плавать, но mm-hmm. я понимаю, что я плаваю плохо. Потому что с кем бы я ни говорил, из друзей, из знакомых, те, кто нормально плавают, вчера прям час плавал с удовольствием. Меня хватает на секунд 50. Вот это значит, так, поплыли, скучно, ладно, выходим.
1: Нет, подожди, это другое. Но я, кстати, думаю, что плаваю нормально, но периодически думаю, что, может, мне кажется, потому что такое возможно.
0: Я видел, я наслаждался этим зрелищем. Расскажите и вы, что у вас получается плохо делать.
1: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europaplus.ru, там есть специальное окошко написать в эфир.
0: Или отправляйте голосовые в личку сообществу Европа Плюс ВКонтакте, все послушаем в саундчеке.
2: Реклама. Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитные карты, кредитная карта Платинум. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Милый, собираем чемоданы.
5: Мы же только разобрали.
4: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
2: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
6: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
7: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
9: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ. ООО «Хедхантер», УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25, не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
10: Уже в кино.
11: Огненная гора изголодалась.
12: Только ты можешь спасти мир.
13: Ты ошибаешься.
14: Крис Эванс и Аня Тейлор-Джой.
15: Вулкан выбрал тебя не просто так.
16: Жертва обстоятельств. Категория 18+.
17: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
18: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
19: Да что за нормально?
20: Что?
19: А что?
20: Перевозки – это задача со звездочкой.
21: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
22: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
21: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
23: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
1: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Европа+.
10: Девять музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: 1, 2, 3, check. Саундчек. Бригаде У.
1: 8.56 в Москве. Сегодня в саундчеке вы говорите о том, что у вас очень плохо получается. Я так послушал сообщение и решил, что нет ничего лучше, чем начать саундчек с обвинений в нашу сторону.
2: Что?
3: Привет, бригада У. То, что у меня получается делать плохо, все в этом виноваты вы. Потому что пока вы были в отпуске, я очень-очень-очень плохо просыпался с утра и не мог прийти в себя. А вот вы сейчас вышли, и все проходит просто превосходно, как раньше все и было.
2: Ой, ну хорошо, я думала...
3: Привет, люблю вас.
2: Взаимно, очень любим. А я думала, что концовка будет другая. Я разучился все делать.
1: Да, вас не было, я, значит, готовлю плохо, да? Машину так и не починил. Ну и еще одно сообщение.
4: Доброе утро, бригада У. На самом деле, всегда так говорила, что я отвратительно выбираю себе обувь. Она мне всегда причиняет боль. Так же, как и мужчины. Я тоже их отвратительно выбираю. Они мне часто причиняют боль.
2: Понимаю.
1: Но обувь я тоже раньше выбирал. Ты помнишь же, я занимался тектоником?
2: Конечно.
1: А чтобы заниматься тектоником
2: раньше... Это все помнят.
1: Нужно обязательно было иметь высокие кроссовки. И когда в Тюмени завезли только первые высокие кроссовки...
2: Они были только 40-го размера?
1: На 2 размера меньше. Я их купил. И они рвались на мне через боли при вознемогании.
2: А это у кого вылезали?
1: Ну, погоди,
2: да?
1: Да.

0: паре, а это Ларин в бригаде Уны и Европе Плюс. Продолжим.
1: Продолжим.
0: Всем доброе утро.
2: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 9 часов утра.
3: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прямо сейчас свежий выпуск новостей. Всем доброе утро.
4: Здравствуйте, с вами Юлия Максимова. Узбекистан и Азербайджан создадут совместный флот на Каспии, в Ростове ограничат движение на Целиноградской. И каждый восьмой родитель недоволен работой своего взрослого ребенка. Подробности далее. Узбекистан и Азербайджан активизируют работу по созданию совместного флота на Каспийском море, сообщил пресс-секретарь узбекистанского президента. Президент Азербайджана Ильхам Алиев находится в Узбекистане с госвизитом. Накануне Мирзиев и Алиев подписали договор о вечной дружбе между двумя странами. Стороны также подписали около 10 двусторонних документов. В Ростове с 11 сентября по 30 ноября из-за ремонта водопроводной сети будут действовать ограничения на участке улицы Целиноградской от улицы Ивановского до Стадионной. Дополнительно перекроют крайнюю правую полосу на улице Стадионной в месте примыкания к улице Целиноградской в направлении площади Комсомольской. Ремонтные работы на подземных коммуникациях планируют проводить ночью с 23 часов до 5 утра, чтобы снизить нагрузку на дорожную сеть в дневное время. Автомобилистам советуют заранее продумывать пути объезда, учитывать возможные неудобства. Донские водители на некоторых АЗС заметили низкосортное топливо. Его продажу разрешило правительство страны из-за повышенного спроса к топливу и ремонту на нефтеперерабатывающих предприятиях. Речь о постановлении номер 976 от 5 августа этого года, согласно которому бензин экологических классов К2, К3 и К4 разрешено производить, ввозить и продавать до 1 июля следующего года. Отмечается, что администрация автозаправок обязана информировать водителей о классе экологичности продаваемого топлива. Мера эта временная, связанная с дефицитом топлива на внутреннем рынке. Выяснилось, что этим летом чаще всего читали жители Ростовской области. Лидером по суммарным продажам стала молодежная проза. На втором месте современная зарубежная проза. Третью строчку занял жанр детективный роман или триллер. В пятерку самых востребованных жанров также вошли молодежная фантастика, фэнтези и российская классическая проза. Среди классической литературы наибольший интерес сохраняется к роману Федора Достоевского «Преступление и наказание». Двое из трех родителей довольны местом работы своих взрослых детей. Чаще всего среди плюсов трудоустройства отмечается достойный заработок и интересные задачи. 14% опрошенных довольны буквально всем. Еще столько же радуются успешности ребенка. Среди недовольных родителей каждый восьмой отмечает низкую зарплату. Второй по значимости негативный фактор – условия труда. На третьем месте опасения, что ребенок не реализует свой потенциал. Родители также грустят, когда у их детей работа не по специальности и чрезмерная нагрузка. В конце выпуска о курсе валюты, о погоде на сегодня. Доллар 82 рубля 92 копейки, единая европейская валюта 96 рублей 86 копеек. В Ростове 24, тепло, ясно. По данным Яндекс.Погоды, днем будет солнечно и плюс 31. Далее на Европе Плюс. Бригада У.
3: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: 9 часов 4 минуты в Москве, бригада УНИ Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэлла, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Понедельник, еще один. Угу. Как ты, кстати, к понедельникам?
1: Я прекрасно отношусь.
0: Прекрасно?
1: Да, мне кажется, у меня есть вот это внутреннее ощущение, что с понедельника новая жизнь. Угу.
0: А вторник?
1: Вторник — это продолжение новой жизни.
0: А, продолжение, а то вторник. Ну, не получилось в понедельник.
1: Нет, не получилось в среду. Ты такой, ну ладно, в принципе, следующая неделя есть.
0: Давай, какой день недели у тебя вот, ну, там внизу где-то? Ну, как для тебя ноябрь, знаешь?
1: А такого нет.
0: Нет такого.
1: А у тебя есть?
0: Нет.
1: Все дни хороши.
0: Да, это правда. Это правда. Когда мы вместе.
1: Они как смешарики, все обаятельные.
0: Хорошее сравнение, выдающиеся.
1: А мне, кстати, кажется, что они могли бы быть смешариками похожи.
0: Ну да, да. Ну, поговорили о философии глубокой, конечно. Пришло время подтянуть английский. Для этого есть Мария Батхан, наша любимая училка английского. Она появится здесь совсем скоро в бригаде УНИ Европе+.

0: Swim, это BTS Бригаде У на Европе Плюс, 9.08 в Москве, пока мы ждем Маша Батхан, наша любимая училка английского. Давайте-ка послушаем треки, которые завирусились и снова стали хитовыми.
1: Да, мне нравится, что под этот трек снимают обычно что-то контрастное. Ну, из серии, знаешь, на моей карте 106 рублей, что видят мои подписчики? И ты там где-то в отпуске в Дубае. Или попросила мужа помочь мне, потому что я хочу заняться телом и классно постройнеть за это лето. Склейка и девушка на 9-м месяце беременности.
0: Ой, как хорошо. Трек для контрастов. Серебро. Song One.
2: Бригада У. Снова хитово.

0: Good morning. How are you?
1: Amazing.
2: Ты знаешь, good. Очень даже хорошо.
1: Uh-huh.
2: Очень хорошо. Маш.
0: Да.
2: Как насчет того, чтобы немножечко поработать?
0: Let's study English.
1: О, Маш, кстати,
0: работа.
1: Ты слышала бы, как Вэл сегодня невероятно произносил the.
2: О, да.
1: Uh-huh.
0: Боюсь спугнуть.
2: There. Итак, молодец. Сегодня под прицелом трек Ave, который называется Meet Me in the Dark. Классная танцевальная новиночка.
1: Очень прикольно.
2: Еще бы знать, подо что мы танцуем.
0: О чем?
2: О чем?
0: Сейчас узнаем. Там еще такая фраза будет сегодня в конце. Давайте, закачайтесь.
2: Ага.
0: А пока с общего смысла начнем. Meet me in the dark. Значит, давай встретимся в темноте.
2: Ага.
1: Угу.
0: Есть meet with someone. Да, тоже встречаться с кем-то.
2: Угу.
0: И встреть меня в темноте без предлога meet me in the dark. Вы заметили, мы все время какие-то треки разбираем про ночные клубы. Им как будто всем по 14, ей-богу.
2: Да, они только поют об этом. На самом деле сочиняют все перед обеденным сном.
0: Да, 100% в 9. Так, keep it moving. Продолжай двигаться, не останавливайся. То есть все про танцы. И здесь keep it sharp. Вот baby sharp. Вот так учим, да? Keep it sharp. Мамочки сейчас точно вспомнили эту песню. Итак, делай все технично, четко, да. Sharp — это острый. И еще sharp мы используем, когда мы говорим meet me at 9 sharp. Встречаемся в 9 ровно. Остро в 9.
1: Sharp.
2: Так, секунду. А акула — shark.
1: Акула — shark.
0: Да.
2: Ага. Вот это язык.
0: Baby sharp. Вот, а здесь sharp. Да, но они просто похожи. Ну, акула же такая острая.
1: Да-да-да.
0: Вот. Поэтому если будете sharp говорить нормально.
2: Ага. А если вернуться к детской песне Baby Sharp, это что значит? Точный ребенок?
0: Детка четко.
2: А, четко детка.
1: Четко
2: хорошо.
1: Детка.
2: Ладно, вернемся к Аве.
0: Так, окей. И вот эта фраза. Silver sweat on your temple line. Значит, silver sweat — это такой серебристый пот. Не хотела бы, чтобы про мой пот, например, сочиняли песню. Ну ладно,
2: похоже, silver sweat. Я думал, sweat
0: на,
2: это
0: на
2: свет.
0: Самое интересное, да, sweat — это как свитер, sweater.
1: Sweater.
0: Мы потеем, поэтому sweat — это свитер.
2: Мне
0: интересно другое. Temple line. Где этот пот находится? Вот он поет, вот говорит, у тебя вот тут блестит пот, значит, серебристый. А где? На линии храма. Temple — это храм. И что такое храм? Это... Вот этот temple, это еще и висок. У линии виска.
1: А, серьезно?
2: Ничего.
0: Храм, оказывается, наша голова. Такое вот, представляете?
2: Вот это да, Маша, спасибо. Именно в такой интонации мы собираемся прощаться. Маш, хорошего тебе дня и до следующей недели. See you.
1: Bye-bye.
2: Bye-bye.
0: See you, bye-bye. Have a good day.

0: International. Let me be это the second voice бригаде Уны на Европе плюс 9:18 в Москве. Вики, что же будет дальше?
1: Ну скажи, ты веришь в линии на руке, что по линии можно что-то прочитать?
0: Ну, смотря что читать. Ну, могу прочитать, как сгибается моя рука по линии.
1: Будем рассматривать ладошки и расскажу тебе про интересную акцию в Перу.
0: Опа.
1: Неожиданно.
0: Подожди, он впереди Вики Ньюс бригаде Уны на Европе плюс.
2: Реклама.
3: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, Тап, Варта, Ханкук, Эксайт, Аком. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН ИП 325 619 600 156 873.
4: Мороженое – это круто!
5: А Крутис Айс еще круче!
4: Мороженое Крутис Айс. От торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками. Мохито. Клубничный мохито. Тропик и пина колада. Крутис Айс. Закрученная история вкусов.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
8: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
9: 25 сентября в 19:00 только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданной с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-7520. Город Москва.
10: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Тедди Свимс, бригаде У на Европе плюс, 9:25 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Рассказываем.
1: Давай.
2: Вики Ньюс. В бригаде У.
1: Известный ресторан фастфуда в Перу придумал необычную акцию. Вот они специализируются на бургерах, и у них воппер есть. Знаешь, пробовал?
0: Воппер?
1: Да.
0: Это как...
1: Ну, скручен такой, как рулетик, по-моему.
0: Да-да-да.
1: Вроде точно. Как, я
0: вроде
1: не знаю.
0: Да.
1: Ну, в общем, они решили их как-то прорекламировать, так сказать, и наняли хироманта, который рассматривает руки посетителей с целью там найти на ладони надпись «Воппер». Ну, вряд ли «Воппер», но хотя бы буковку «W» первую. Вот если у тебя из линии где-то есть
0: «W». И какое удивительное совпадение. Почти у всех посетителей есть эта буковка «W». Вам срочно нужно...
1: Ну, нет, подожди, у меня нет. Я искала. Я, кстати, расстроилась, у меня нет. Нету W ни в каком месте, никак.
0: Так.
1: 50% скидка. Даже не бесплатно, 50%.
0: Но тут, очевидно, нужно обладать фантазией, чтобы нарисовать W на руке.
1: А то у меня нет.
0: Возможно, есть.
1: Леша, но... у тебя есть W на руке?
3: Да.
1: Обманывает нас? Серьезно, есть
0: W? А, у меня тоже есть тогда.
1: Покажи.
0: Да, ну вот.
1: Вы что сделали?
0: Гадание на руках. Но мы любим точные науки, поэтому верим. Хорошая новость.
1: Ну, это прикольно. Акция, на самом деле, кстати, очень много людей пришло проверить.
0: Не сомневаюсь.
1: Конечно. Тем временем в Китае создали робота-коня. Он такой же, как робопес, только конь. Нет, он побольше, на нем можно сидеть верхом. Он выдерживает 300 килограммов. Да. А можно даже несколько человек посадить. Развивает скорость до 10 километров в час. Говорят, он быстро реально перемещается и не боится каких-то неровных поверхностей. То есть он может много всего делать. Но, с другой стороны, ты видел робопса, они прям... Такие
0: похоже.
1: Активные, да. А, и как посмеялись в комментариях уже, собственно, пользователи интернета, что это уже второй случай в истории, когда лошадь устарела из-за новых технологий. Обидно, да, да.
0: Да, скоро, глядишь, и песню перепишут.
1: Нет.
0: Выйду.
1: Нет.
0: Ночью в поле. С робоконем. Спасибо, Вики, впереди гороскоп на Европе+. Плюс.

0: 9.32. В Москве гороскоп на понедельник, 24 августа.
1: Овны, сегодня можете смело спорить с кем угодно и о чем угодно.
0: Тельцы, помните, что красивый отказ лучше, чем трусливое молчание.
1: Близнецы, придется принять важные решения, причем очень быстро.
0: Раки, присмотритесь к поведению своих близких, они вам что-то недоговаривают.
1: Львы, кто-то пытается обзавестись ценной информацией за ваш счет.
0: Девы, неразрешимых проблем для нас сегодня не существует.
1: Весы, если вы испытываете дискомфорт там, где находитесь, то стоит подумать о смене местоположения.
0: Скорпионы, по возможности постарайтесь избежать участия в каких-либо собраниях.
1: Стрельцы, если хотите, чтобы получилось хорошо, то сделайте это сами.
0: Козероги, вам светит повышение в глазах своих коллег.
1: Водолей, день запомнится исключительно позитивными воспоминаниями.
0: Рыбы, максимально общайтесь в этот день и налаживайте контакты.

0: Бенсон Бун, бригаде У на Европе Плюс, 9.36 в Москве. У нас впереди сейф по плану. Сейф сегодня 27 тысяч рублей. И это не вся сумма, которую можно выиграть.
1: Еще есть десяточка.
0: 10 тысяч от Озонбанка дополнительно в качестве бонуса. Но можно выиграть деньги и как отпраздновать день рождения чипсиков картофельных.
1: О, угу. Ну мы отпраздновали уже.
0: Да?
1: Да, я Лешу угостила, правда, нутовыми чипсами. Он сказал, что это не то.
0: Круто мы отпраздновали. Во-первых, не мы, а Леша. Во-вторых, не чипсовыми, а чем-то нутовым. Ну ты! Мы пошли думать над вопросами, а вы?
1: Звоните.

0: Европа Плюс Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: В Ростове сейчас малооблачно, 24 градуса тепла. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня будет солнечно. Температура воздуха составит около 31 градуса, выше 0, ветер северо-западный до 6 метров в секунду.
0: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Покупайте легендарный сыр «Виола» в «Магните» и выигрывайте бытовую технику. «Виола» – 70 лет вместе.
5: Срок акции с 5 августа по 22 сентября 2026 года. Информация об организаторе розыгрыша, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в приложении «Магнит 6+.»
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: Я знаю твои фирменные рецепты. Мы всегда готовы к шумной компании. От меня без ума все твои гости. Я в курсе всех новостей. Я твоя кухня. Мебель, которая станет подругой. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
8: Судоходная компания «Дон Тур» зовет в гости к казакам. Каждую пятницу, субботу и воскресенье с апреля по октябрь однодневный экскурсионный тур на теплоходе «Станица Старочеркасскую». Древний храм, курень и легенды Вольного Дона ждут вас. А также увлекательная прогулка по акватории Дона. Спрашивайте билеты в кассах на городской набережной в отделе продаж по телефону 3226-226 или покупайте на сайте dontour.ru. 0+. ООО «Судоходная компания «Дон Тур», УГРН 107-616-4758, Ростов-на-Дону, улица Береговая, 12, строение 3, помещение.
0: Смотри лучшие фильмы первым.
9: Вместе с Европой Плюс.
0: Один час.
10: Кто это?
11: Твой сын у меня.
10: Что?
11: Это очень простая игра.
0: Один шанс спасти сына.
10: Я не могу никого убить.
11: О, я думаю, можешь.
2: 2 сентября. Киноцентр «Большой».
0: Галь Гадот и Дэмиан Льюис в захватывающем триллере «Бегущая».
2: Забери свой билет на Европе Плюс.
12: Для лиц старше 16 лет.
13: Итак, приступим.
14: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
15: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Шалиф в бригаде У.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: 9:43 в Москве, сейф в бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Здравствуйте, Александр.
2: Привет, Саш. Ты откуда?
3: Я с Удмуртии, поселок Болезино.
2: Болезино?
4: Очень приятно.
2: Прекрасно. Саш, нет ли у тебя знакомых из Болезино, кто дозванивался в эфир Европы Плюс?
3: Нет, я первый.
2: Поздравляем с дебютом. Надеемся, он будет грандиозным. Тем более, в сейф сегодня солидная сумма 27 тысяч рублей. А можно еще и 10 тысяч от Озонбанка получить. Но для этого нужно правильно ответить на вопрос с бонусом. Саша, давай определяться, какой вопрос будет бонусный. Первый, второй или третий?
3: Давайте второй.
2: Второй. Угу. Саша, удачи. Начали.
0: Первая цифра.
4: Сегодня день мыльных опер. Вспоминаем все самые известные сериальчики, которые немножечко нам потрепали нервишки. Угу. Вот. Есть самый длинный сериал в мире. Он длился всего 82 сезона. Вот. Угу. Называется «Путеводный свет». А? Ты хотел ответить сам?
3: Это «Санта-Барбара»?
4: Нет. Это «Путеводный свет». Это еще не вопрос. Подожди. Оказалось, что «Санта-Барбара». Нет, это «Путеводный свет», который выходил с 1937 года по 2009.
2: По 2009?
4: Да. К сожалению, закончился сериал, но у него был очень удачный спин-офф, который с 70-х по современные дни до сих пор продолжается. Вот как называется этот сериал? «Молодые и дерзкие», «Старые и богатые», «Успешные и безумные».
3: Давайте второй вариант.
4: «Старые и богатые». Принято.
0: Вторая цифра.
2: Я не знаю, правильно это или нет, но звучит...
4: Дерзко.
2: Звучит правда. Они же давно этот сериал делают. Наверняка богатые.
4: А может быть, они вначале были молодые и дерзкие, потом стали старыми и богатыми.
2: Итак, Саша, вопрос с бонусом. Ответишь на него правильно, получишь гарантированно 10 тысяч рублей на карту Озонбанка, даже если сеть не взломаешь. Сегодня отмечается день рождения картофельных чипсов. И все мы представляем, как они выглядят, и все мы представляем упаковки, в которых находятся чипсы. Так вот, чтобы упаковка держала форму, перед запайкой в нее подают пищевой газ. Это продлевает срок хранения и защищает чипсы от повреждений. Что за газ добавляет в упаковки чипсов? Гелий, водород или азот? Саша?
3: Азот?
2: Может быть, азот? Третий вариант.
3: Будет азот.
2: Принято.
3: Азот.
0: Третья цифра.
4: А это был вопрос с бонусом у нас, да?
2: Я сказал, да, конечно, да.
4: Хорошо. Угу. А вот сегодня, знаете что?
2: Ну-ка.
4: Вот ровно сегодня, но 20 лет назад, угу, Плутон исключен был из списка планет Солнечной системы.
5: Опять?
4: Да, вот туда, тут сюда. Сложная жизнь у Плутона.
2: Какие болезненные взаимоотношения у людей науки и у этой планеты, не до планеты.
4: Не говори. Плутон — прекрасная планета, у которой 5 спутников. Самый большой называется Харон. Скажи, пожалуйста, вот Харон — это что такое? Откуда взяли это слово, этот термин? Это так звали перевозчика душ в царстве Аида. Это древнегреческий царь, который дольше всего правил. Или же это так называется стрела Амура. Харон.
3: Так.
2: Саша?
3: Скорее всего, перевозчик душ, мне кажется. Что-то близко к этому.
4: Перевозчик душ, первый вариант, принято.
2: Итак, Александр подобрал такой код от сейфа. 2-3-1, внимание.

0: не сможем.
1: Казалось бы. Но подожди. Подожди, это такое эхо не окончательное.
2: Ну, начнем с хорошего, может быть.
1: Давай.
2: Хотите?
1: Давай.
2: Ну, значит, перевозчик душ действительно хорон.
1: Ага.
2: Вот.
1: А вот продолжишь чем?
2: А продолжу не таким хорошим. Молодые и дерзкие был бы правильный ответ. Но, с другой стороны, сериал с 70-го года, они уже повзрослели.
1: Да. Саша, на вопрос с бонусом у меня ты ответил верно. Азот, поздравляем!
3: Я победил.
1: Ты получаешь 10 тысяч рублей на карту Озон Банка. Поздравляем и звони нам еще. Счастливо.
2: Пока.
1: Пока-пока.
3: Спасибо, всего доброго.
1: Ну а завтра в сейфе бригады У 30 тысяч рублей.
4: Спонсор проекта ООО «Озон Банк». Расплачивайтесь картой «Озон Банка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озон Банк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Это Селена Гомес, Бригаде У на Европе Плюс. 9:50 в Москве. У нас впереди саундчек и финальная возможность вспомнить то, что вы делаете очень плохо.
1: Ну да, отправляйте голосовые на наш сайт europlus.ru. Там есть специальное окошко «Написать в эфир».
0: Что у вас вообще не получается. Также отправляйте голосовые в личку сообществу Европа Плюс ВКонтакте. Все, послушаем в саундчеке.
2: Реклама. Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
3: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR.
4: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении «Магнит» акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
5: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Краски акварельные Ашан 12 цветов всего за 129,99 до 26 августа. Все начинается с Ашан.
6: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
7: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
8: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
9: Подробности на accountogeta.t2.ru.
10: Рольф Ультра – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок и Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
11: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
12: О, HeadHunter, Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
13: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
14: ООО «Все инструменты РУ», город Москва, УГРН 111-774-664-62-69.
15: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк», не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
17: Слушайте, ребята, слушайте скорей!

0: Билеты.ком. Акция с 20 августа по 7 октября 2026 года.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
4: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
5: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: 3-чек. Саундчек. Бригаде У. 9:57 в Москве. Сегодня в саундчеке вы рассказываете, что у вас получается отвратительно, очень плохо.
1: Слушаем, гордимся.
0: Слушаем мою коллегу.
2: Привет, бригада У. А я настолько ужасно пою, что это же пением назвать нельзя. И проблема в том, что надо что-то напеть, вспомнить мелодию или как-то что-то там требуется иногда. Но это ужасно. И у людей круглеют глаза, и мне за это жутко стыдно. А как быть, не знаю. Надо учиться, наверное.
0: Да не.
1: Не надо, не. Зачем? Главное — удовольствие.
0: Главное — ты понимаешь, какие эмоции приносишь людям. Ну и еще одно финальное.
3: Здравствуйте. У меня плохо получается убираться. Я убираюсь просто поверхностно. А вот если надо там под диваном там убрать что-то, подмести, либо в туалете там все промыть, этим занимается муж.
1: Ну хорошо, что есть муж.
0: И знаешь, все любители минимализма, я думаю, не сколько они любят минимальное количество вещей, сколько любят просто убираться, не поднимая никакие статуэтки с полок.
1: Кстати, возможно.

0: Случилась песня «Пауза».
1: Пауза?
0: Ну пауза здесь неуместно, умоляю,
2: если танцуй.
3: Классный трек, который идеально подходит под титры какого-нибудь классного фильма. Ну, надеемся...
1: И под титры лета получается.
3: Ну, подожди, я ж просто подводил к тому, что мы закончили. Лето-то еще не закончилось, еще целых 7 дней. Осталось 7 дней.
1: Используйте их.
3: Ребята, обнимаем вас, прощаемся до завтра. Желаем вам чудесного понедельника. Меня зовут Вэл.
1: Меня зовут Вики.
3: Бригада У, Европа Плюс. Счастливо.
1: Пока.
4: Европа Плюс. Урбан. То, что хочется слушать.

0: Black leather glove, no sequins. Buckles on the jacket, it's elite shit.
1: Европаплюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: Всем привет, в Москве 10 часов утра.
4: Европа Плюс.
3: На Европе Плюс новости с нами Павел Беседин. Паша, большой тебе привет.
5: Андрей, привет, доброе утро всем. Глава Минпросвещения рассказал о том, как пройдет 1 сентября. Эксперты по этикету дали совет старшеклассницам. И стало известно, кто чаще всего уступает место в общественном транспорте. Далее подробности. Глава Минпросвещения рассказал о том, как пройдет 1 сентября в школах в этом году. По словам Сергея Кравцова, День знаний начнется с поднятия флага и исполнения гимна. После торжественной линейки пройдет занятие из цикла разговора о важном. На уроках будут обсуждаться темы единения народов России, сохранения исторической памяти, патриотического воспитания и укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей. Министр подчеркнул, что 1 сентября во всех школах и колледжах страны должно стать праздником, который объединяет историю, культуру и общее будущее. Роспотребнадзор тем временем напомнил о важности соблюдения режима дня для школьников. В ведомстве предупредили, что чрезмерное использование смартфонов, планшетов и компьютеров может понижать качество сна и затруднять засыпание. Рекомендуется за 1-2 часа до сна отказаться от электронных устройств. Также, по словам специалистов, для сохранения концентрации и снижения утомляемости необходимо правильно распределять учебную нагрузку и чередовать умственную деятельность с отдыхом. Прогулки на свежем воздухе, подвижные игры, занятия спортом помогают школьникам укрепить иммунитет, справиться со стрессом, а также положительно влияют на работоспособность. Еще пара слов о школе. Старшеклассницам не рекомендуется приходить в школу на торжественную линейку 1 сентября в очень коротких юбках, нарядах с глубоким декольте и на шпильках. Об этом рассказали эксперты по этикету и протоколу. Они добавили, что День знаний – это официально торжественное мероприятие, и внешний вид участников должен сочетать деловой стиль и праздничность. Обувь должна быть на устойчивом каблуке, а платье и юбки – умеренной длины. Почти половина пассажиров метро регулярно уступают места в городском транспорте, а больше 60% постоянно замечают, как другие люди уступают место тем, кому тяжело стоять. Это результаты свежего исследования, которое провел столичный департамент транспорта. Интересно, что более 80% опрошенных готовы уступить свое место без дополнительных просьб людям с ограниченными возможностями. При этом 92% пассажиров готовы освободить место при первом обращении незнакомца. По статистике, чаще всего готовы уступить место мужчины в возрасте от 18 до 39 лет. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся 82 рубля 92 копейки. Евро подрос 96 рублей 86 копеек. С новостями пока все. С вами остается Андрей Каясов. В Москве 10 часов и 4 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: Music sounds better whenever you hold me close. Музыка звучит лучше, когда ты крепко обнимаешь меня. Это Fast Boy прямо сейчас. Ну, понедельник тоже явно будет лучше, пройдет легче с обнимашками. Да, поэтому если есть кому их подарить, просто не жадничай. Просто не жадничай. Всем привет и здрасте, зовут меня Андрей Каясов. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Один из главных хитов лета 2026 на подходе. Диджей Годжи, Джейсон Дерула, Мичико совсем скоро. Но прежде с нами One Republic с темой Give Me Something, а также Шакира и Бен и Бой с хитом Die Die здесь на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
3: Привет, прости за голосовое.
2: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
4: Виола-ла-ла-ла-ла.
5: Покупайте легендарный сыр Виола в Магните и выигрывайте бытовую технику. Виола. 70 лет вместе.
6: Срок акции с 5 августа по 22 сентября 2026 года. Информация об организаторе розыгрыша, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в приложении «Магнит 6+».
7: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
8: «Максидом».
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
10: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
11: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс». Семейный фильм-анимация.
12: Копатыч, у нас проблемы!
13: О май гад!
11: Смешарики сквозь вселенные.
13: Чего? Весело?
14: Весело.
11: Возрастное ограничение 6+. Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
15: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Диджей Коджи и Джейсон Дерула «Мичико». Прямо сейчас клип, конечно. Ну, как бы это сказать, горячий. Да, горячий. Ну вот выходные же закончились, у меня тоже рабочая неделя. Зачем? Зачем я так внимательно смотрел на студийных экранах эти танцы? Непонятно. Ну да, зато вот понятно, что трек пользуется невероятной популярностью. Сейчас он уже на 6-й строчке нашего фирменного чарта Еврохит ТОП 40. И это всего-то после 6 недель. С твоей помощью может покориться и вершина. Голосуй за этих ребят или других своих любимчиков на сайте europoplus.ru. Результаты слушаем в пятницу с 14 до 16 по Москве с Алексом Мануйловым. У нас далее больше хитов и больше музыки. Доминик Файк, Бэйби Долл, а также Эбен Холлоу впереди на радиостанции номер 1 в России.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове малооблачные, 26 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет солнечная температура воздуха составит около 31 градуса выше 0. Ветер северо-западный 6 метров в секунду.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИБОН».
5: Почему сразу сам топай?
6: Потому что топать совсем чуть-чуть. Мы только за угол завернули. Вот же твой садик. Видишь воспитательницу в окошке? Давай, бегом. Я пойду твою сестру в школу отведу.
1: Жилой комплекс «Движение 61». Социальная инфраструктура в пределах квартала. Звоните. Звездочка 19-00. Ростов-на-Дону. Застройщик ОАЭ «За 1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
7: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
8: Реклама.
9: Готовься! На Европе Плюс Ice Quest.
10: У нас в Ростове-на-Дону?
9: Да.
10: У вас? Европа Плюс?
9: Да.
10: Ice Quest?
9: Ice Quest.
10: Прикольно.
9: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest.
11: С 4 мая по 28 августа.
12: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
13: Для любителей мороженого старше 12 лет.
14: Партнер проекта «Здоровые продукты».
15: 22.

0: Детство вкус привет. И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной системе. Батарейка. Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
3: Рекламная кампания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rusdefismedia.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
4: Нужен эвакуатор? Звони 300-20-20.
5: Больше хитов.
6: Больше музыки.
7: FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: ближайшие полчаса на Европе Плюс ты услышишь огромное количество суперхитов. И что особенно приятно, не будет никаких остановок в прослушивании. С нами Another 54 Ultra, с темой Talk to You. Прежде встречай группу Cat Size с изумительной новинкой Animal. Также не пропусти Алекса Уорна с суперхитом Fever Dream. Еще в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. Лови Lost Frequencies, Клан Карусел и многих-многих других. Полетели.
1: Реклама. «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич» – точность решений.
2: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич-дефис-м.ру». Реклама ООО «БД» не оферта.
3: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито Работе. 12+.
7: Уже в кино. Крис Эванс, Аня Тейлор-Джой, Винсан Кассель, Джон Малкович, Чарли XCX, Янг Ли и Сальма Хайек.
8: Огненная гора изголодалась.
7: Жертва обстоятельств.
9: Категория 18+.
10: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
11: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
12: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreement/rules/0+.
13: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
14: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
15: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
16: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк. Управляй прогрессом».
17: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
18: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
19: ООО «Хедхантер», УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
20: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 11:00.

0: Тифо Ультра Talk to You прямо сейчас. Talk to You на ежедневной основе практикуют Антон Камолов, Артур и Саша в вечернем самом радиоактивном шоу Rush здесь на Европе Плюс. Более того, при обсуждении новой темы ребят не просто с тобой говорят, а еще и прислушиваются к твоему мнению. Сегодня, в понедельник, в 19.00 по Москве обязательно подключайся и принимай непосредственное участие в шоу. У нас далее больше хитов и больше музыки. Филатов Карас и Денис Фёрст с новинкой Sweet Summer Nights, а я вам мы, а также Акченсер и Миша Миллер, Don't Leave Kylie впереди. Дождись.
1: Реклама.
2: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
3: Природная вода серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия.

0: 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
1: Смотри лучшие фильмы первым.
2: Вместе с Европой Плюс.
1: Один час.
3: Кто это?
4: Твой сын у меня.
3: Что?
4: Это очень простая игра.
1: Один шанс спасти сына.
3: Я не могу никого убить.
4: О, я думаю, можешь.
5: 2 сентября. Киноцентр «Большой».
1: Галь Гадот и Дэмиан Льюис в захватывающем триллере «Бегущая».
5: Забери свой билет на Европе Плюс.
6: Для лиц старше 16 лет.
7: Итак, приступим.
8: Медицинский центр «Моя клиника» – это прием опытных кардиологов и диагностика высокого уровня. УЗИ, ЭКГ, Холтер, СМАТ. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707.
9: «Моя клиника».
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
11: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
10: А сыновья ведь с неба не падают.
12: Я ваш сын.
10: Или падают.
13: Никакой ты ему не сын.
14: Так, вломился. А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
10: Премьера нового комедийного сериала. Сегодня. В 20:00. Для лиц старше 16 лет.
15: 25 сентября в 19:00. Только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданной с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-7520. Город Москва.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Sweet Summer Nights. Это Филатов Кэрс и Денис Фёрст прямо сейчас. Но вот, несмотря на то, что в треке поется о ночах, мне кажется, от него, от этого трека, можно напитаться витамином D, как от солнца днем. Да, уж слишком летний, слишком вайбовый получилась эта история. Круто, круто. Больше хитов и больше музыки ждет нас. Далее появится группа «Градусы». Послушаем свежую тему «На ресницах». Прежде насладимся дэнс-ремиксом на культовый трек Тома Одела «Another Love». И не пропусти дати с невероятно атмосферным хитом «Take Me There». Он, поверь мне, пробирает до мурашек. Все это здесь, на Европе Плюс.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове сейчас 28 градусов тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет солнечно. Температура воздуха составит около 31 градуса тепла. Ветер северо-западный до 6 метров в секунду.
4: Спонсор программы ООО «Фрэш Кап».
5: Лето на юге не ждет. Сегодня город, завтра море. Новый «Джетур Дэшинг» для тех, кто выбирает свободу движения. Только во «Фрэш». «Джетур Дэшинг» от 2 159 900 рублей и каска в подарок. Приезжайте. Познакомиться с автомобилем и испытайте его на тест-драйве в официальном дилерском центре Fresh G-Tour. Реклама не объявлена. ООО «Фрэшка». ЕНН 972-303-89-01. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по программе «Трейдер». Услуги страхования оказывает АО «Альфа-страхование».
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
6: Реклама.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Амакс курорт «Орбита» – живописный уголок на берегу Черного моря с комфортными номерами, современным медицинским центром и развлечениями. Успейте забронировать со скидкой 20% на период с 15 августа по 20 сентября по промокоду «РАДИО» 8 800 100 1300. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Орбита», ОГРН 102-230-491-5346, Краснодарский край, Туапсинский район, село Ольгинка.
10: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
11: Для зрителей старше 16 лет.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты. Хиты самых разных стилей.

0: дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Если кто-то спросит тебя, где ты был эти полчаса, почему был недоступен, почему не выходил на связь, вот смело отвечай, что наслаждался лучшей поп-музыкой планеты здесь, на Европе Плюс. Я Андрей Кайс, если что, точно смогу это подтвердить, предоставить тебе алиби. С нами Кайга и Макс Макнон с новинкой «Take Me Back». Прежде вспомним вирусную тему от Томми Ричмана «Million Dollar Baby». Также встречает Эдди Свимса с историей «Мистер Know-It-All». А еще в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. Суперхитами тебя порадует Сабрина Карпентер, Blackpink и многие-многие другие. Оставайся, будет очень круто.
0: Сегодня утром на Европе Плюс. Бригада!
2: Итак, Александр подобрал такой код от сейфа. 2-3-1. Внимание!
0: Сейф.
2: Звони нам еще. Счастливо.
3: Пока.
2: Пока-пока.
4: Спасибо, всего доброго.
2: Ну а завтра в сейфе бригады У 30 тысяч рублей.
5: Это Вэл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра.
0: Бригада У. Реклама. Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
6: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
7: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
8: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
9: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreement/rus/0+.
10: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90». С приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
11: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама на ООО «БД» не оферта.
12: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Прайм. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Прайм. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
13: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Европа+.ру.
0: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем салют, в Москве полдень.

0: Но он хитовый коктейль из Tropical House и Country Folk. Взболтать, но не смешивать. Да, шикарнейшая вещица удалась парням, за что им, естественно, большое спасибо. Круто. Больше хитов и больше музыки ждет нас. Далее угостимся еще одним коктейльчиком. Теперь из R&B, поп-ритмов и фанка. Хит вселенского масштаба от Джастина Тимберлейка «Cry Me a River». Совсем скоро. Прежде послушаем дэнс-поп тему «Don't Wanna Go Home» от Медузы и Генрика Мамайла. И обязательно дождемся хаус-хит от Джона Саммита и Нес «Crystallized» здесь на Европе+. Оставайся с нами и выбирай любимый стиль музыки.
1: Реклама.
2: Приготовься. На Европе Плюс. Ice Quest.
3: У нас в Ростове-на-Дону?
2: Да.
3: У вас? Европа Плюс?
2: Да.
3: Ice Quest?
2: Ice Quest.
3: Прикольно.
2: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest.
4: С 4 мая по 28 августа.
5: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
6: Для любителей мороженого старше 12 лет.
7: Партнер проекта «Здоровые продукты».
8: Мороженое – это круто!
9: Окрутись! Айс еще круче.
10: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. Крутис Айс. Закрученная история вкусов.
11: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
12: Смотри лучшие фильмы первым.
13: Вместе с Европой Плюс.
12: Один час.
14: Кто это?
15: Твой сын у меня.
14: Что?
15: Это очень простая игра.
12: Один шанс спасти сына.
14: Я не могу никого убить.
15: О, я думаю, можешь.
16: 2 сентября. Киноцентр «Большой».
12: Галь Гадот и Дэмиан Льюис в захватывающем триллере «Бегущая».
16: Забери свой билет на Европе Плюс.
17: Для лиц старше 16 лет. Итак, приступим.
18: Амакс курорт «Орбита». Живописный уголок на берегу Черного моря с комфортными номерами, современным медицинским центром и развлечениями. Успейте забронировать со скидкой 20% на период с 15 августа по 20 сентября по промокоду «Радио» 8 800 113 00. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «ОК «Орбита». ОГРН 102 230 491 53 46. Краснодарский край, Туапсинский район, село Ольгинка.
19: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Кахали, Dive Into Me прямо сейчас. Ну, дайв, занырнусь, погрузиться с головой можно и в новое приложение Европа Плюс Радио Хаб. Масса всего интересного ждет тебя. Там можно слушать эфиры и смотреть трансляцию из студии. Это само собой, это понятно. А вот что особенно приятно, там можно заценить подкасты любимых шоу, причем их можно загрузить и затем насладиться ими в любом удобном месте, даже вот без подключения к интернету. Скачивай Радио Хаб. У нас далее больше хитов и больше музыки. Маршмеллоу, Портчикл, Демен, Феникс, Кейди Ди Кей, Бамболео, а также Леони и Калум Скотт. Стей впереди. Оставайся.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове сейчас 30 градусов тепла, малооблачно, по данным Яндекс.Погоды. Завтра днем будет ясно, температура воздуха днем составит около 28 градусов выше 0. Ветер северный до 5 метров в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
4: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
5: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
6: Началась эта история давным-давно.
5: Семейная комедия «Приключения. Последний богатырь. Колобок».
6: Не бабка меня испекла, а злая колдунья.
5: Главный замес года.
6: Это что за медвеёж?
5: Возрастное ограничение 6+.
6: Чтоб все пришли посмотреть, крутой замес будет.
5: Возрастное ограничение 6+. Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
7: Реклама на видеомониторах от компании «Русмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rus-media.pro.
8: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
9: Смотри лучшие фильмы первым.
10: Вместе с Европой Плюс.
9: Один час.
11: Кто это?
12: Твой сын у меня.
11: Что?
12: Это очень простая игра.
9: Один шанс спасти сына.
11: Я не могу никого убить.
12: О, я думаю, можешь.
3: 2 сентября. Киноцентр «Большой».
9: Галь Гадот и Дэмиан Льюис в захватывающем триллере «Бегущая».
3: Забери свой билет на Европе Плюс.
1: Для лиц старше 16 лет.
4: Итак, приступим.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Marshmallow и Portugal The Man Phoenix прямо сейчас. Если ты вдруг вот не знал, кстати, у Marshmallow с недавних пор есть еще и поп-панк-группа. Да, Underbrook, Marshmallow там вообще вокалист. Ребята уже выпустили альбом, а свежий сингл вообще вышел этим летом. Как-нибудь на досуге зацени. Мы же до конца этого часа заценим парочку топ-хитов. Sunrise Avenue, Fairy Tale, Gone Bad, а также Comrad Be Mine впереди на Европе+.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть раш.
3: Включи свой.
0: Рассказывайте.
4: Добрый краснодарский теплый вечер.
5: Ой, как музыкально прямо же. Краснодарский теплый вечер.
0: Ну и после этого джингла, расскажите, пожалуйста.
1: По будням с 7 до 9 вечера.
2: На Европе Плюс. Реклама.
6: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
7: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
8: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ» Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
9: Милый, собираем чемоданы.
10: Мы же только разобрали.
9: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
11: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
12: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
13: Уже в кино.
14: Огненная гора изголодалась.
15: Только ты можешь спасти мир.
16: Ты ошибаешься.
17: Крис Эванс и Аня Тейлор-Джой.
18: Вулкан выбрал тебя не просто так.
19: Жертва обстоятельств. Категория 18+.
5: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. А с Озонбанком для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов.
8: Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru. 18+.
2: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
3: ООО «Хедхантер», УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25, не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
9: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
0: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.ру» и в мобильном приложении «Магнит. Акции и доставка». 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
6: Да все нормально.
16: Что?
6: А что?
16: Перевозки – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
12: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
13: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Retail Gone Bad, это Sunrise Avenue. Ну, в завершении часа. Наша сказка таким путем не пойдет. Да, наша будет исключительно счастливой, наполненной классной музыкой. Больше хитов и больше музыки ждет нас в новом часе на Европе Плюс. В него мы и летим.
1: Европа Плюс ТОП 40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: Радіо.ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+. Европа Плюс Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Европа Плюс. 13 часов в Ростове. Европа Плюс. И с последними новостями вас познакомит Александр. Саша, привет.
3: Здравствуй, Юля, и доброго дня всем. Иран пригрозил полностью перекрыть торговлю нефтью, Ростовская область индексирует размер налога для иностранцев, и в школах России вместо звонков будут звучать популярные детские мелодии. Подробности далее. Страны Персидского залива лишатся возможности экспортировать нефть в случае продолжения экономического давления США на Иран. Об этом сообщил секретарь иранского совбеза. Он отметил, что Иран станет рассматривать участие любой страны в экономической войне США как акт войны. Ранее, 21 августа, президент США Дональд Трамп назвал Ормузский пролив частью территории Соединенных Штатов. В Ростовской области планируют повышение стоимости патента для иностранных граждан за счет индексации регионального коэффициента. Соответствующий законопроект будет рассмотрен на заседании Заксобрания в январе будущего года. Регионы также необходимо определить перечень профессий, которые будут указывать в патентах иностранных граждан. Его стоимость сегодня составляет порядка 10 тысяч рублей. По итогам первого полугодия в Ростовской области сократился прием иностранцев на работу по патентам на 30%. В Ростовской области прошло заседание оперативного штаба по профилактике правонарушений, на котором обсудили меры по обеспечению общественной безопасности в День знаний и в единый день голосования. Безопасность на мероприятиях 1 сентября и на избирательных участках будут обеспечивать сотрудники полиции, Росгвардии, казаки, народные дружинники, активисты и частные охранные службы. Специалисты уже проверили все образовательные организации и избирательные площадки, где пройдут праздничные и выборные мероприятия. С 1 сентября в школах России и в начале и в конце уроков вместо звонков будут звучать популярные детские мелодии современных и советских авторов, сообщили в Минпросвещение. Такое нововведение внедряется в российских школах в рамках проекта «Мелодии вместо звонков». Благодаря этому в течение всего учебного года традиционные звонки заменяются на фрагменты популярных и классических произведений. Мелодии каждого месяца посвящены определенной памятной дате. Среди отобранных для российских школ мелодий 2x2x4 первоклашка на музыку Владимира Шаинского, песня первых Дениса Майданова и другие детские песни. В конце выпуска о курсе валют на сегодня и о погоде на завтра. Доллар стоит 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек. В Ростове сейчас плюс 30 и ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет малооблачно и плюс 28. Далее на Европе Плюс, Ростов-на-Дону онлайн и Юлия Максимова.

0: Шикарный понедельник, потому что он еще не завершающий летний, еще один будет, это точно, но зато неделька будет жаркой. Немножко с лента попрощаемся, но сегодня день жажды и день рождения чипсиков. Еще одну интересную вкусность будут разыгрывать, продолжать, отмечу, что на этой неделе финалем, поэтому будь внимателен. Мы где-то со Светой в пятницу спрятали запас мороженого, вкусный очень, поэтому надеюсь, что это место ты запомнил, помнил все выходные, сейчас во внимании, потому что после сигнала Ice Quest нужно дозвониться, рассказать и забрать свой вкусный подарок. Еще будет, конечно, гороскоп. Звезды подскажут, как понедельник сделать максимально легким и удачным. А также будет еще одна игра. А это, конечно же, очень любимое нами действие. Ходить в кино. Поэтому Кинокайф на премьеру прекрасного фильма «Бегущая» будет разыграно два пригласительных буквально-таки через несколько минут. Поэтому будь внимателен. Пока расскажу, что мы послушаем, затем скажу, что делать. В первую очередь это будет, конечно, Шакира. Также появится Тима Белорусских. Ну и через мгновение Дипло и Two Steppin'. Итак, если хочешь отправиться уже вскоре в киноцентр «Большой» на премьеру «Бегущий», предпремьерный показ от Европы+, звони 320-105,7 прямо сейчас, отвечая на легкий вопрос и забирай свои билеты.
1: Ростов-на-Дону онлайн.

0: Кинокайф на Европе Плюс.
1: Кто это?
2: Твой сын у меня.
1: Что?
2: Это очень простая игра.
1: Я не могу никого убить.
3: Бегущая. Смотри первым.
4: Вот такое бывает иногда утро. Утро, о котором расскажет фильм «Бегущая». И, кстати, это произойдет 2 сентября в киноцентре «Большой». А у нас есть претендентка, кто может первой туда отправиться. Полина, привет.
5: Привет, Юль.
4: Кинолюб, насколько я помню.
5: Ну да, люблю в кино походить.
4: Ой, тут такой детектив прикольный. Получается, ты сможешь посмотреть первое, но главное, нужно смочь сейчас все желания и силы приложить к этому. Ответить на легкий вопрос такой, понедельничный. Ты готова?
5: Готова.
4: Итак, у меня вопрос к тебе такой. Кто исполнил главную роль в фильме «Бегущая»? Ответы, конечно, есть два варианта. Галь Гадот или Меган Фокс?
5: Галь Гадот, конечно.
4: Ну, конечно.
5: Ура!
4: Какие сомнения, Полин. Ну, раз ты любишь кино, наверняка все трейлеры всегда смотришь. И в курсе была, кто.
5: Конечно.
4: Кто она, бегущая? Вот, отправляю тебя смотреть, наслаждаться в киноцентр «Большой» 2 сентября в 8 вечера. Бери кого-то с собой и приятного просмотра.
5: Спасибо большое.
4: Отличного дня всем желаю, конечно, далеко не отходить, а завтра встречать Кинокайф на Европе+.
0: Кинокайф
6: на Европе+.

0: Знаете, это чувство понедельника, когда не очень много сил уже или еще, и какие-то дела совершать не очень хочется. А вот сегодня много что сделать может, оказывается, Овен. По гороскопу от звезд рекомендация, можете смело спорить абсолютно с кем угодно и как угодно. Так что зеленый свет тебе. Ну а еще всем подробности расскажу вскоре. Гороскоп, а еще тем белорусских, и Хантер появится здесь же на Европе+.
1: Реклама.
2: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, Тап, Варта, Ханкук, Эксайт, Аком. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИУ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
3: Планируете ремонт?

0: Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
1: «Максидом».
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
3: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
4: Хватай велоскидки в «Байк-центр». Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в «Байк-центр». Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
5: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте АО «Банк Дом РФ» в разделе «Ипотека».
7: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
8: Что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
7: А сыновья ведь с неба не падают.
9: Я ваш сын.
7: Или падают.
10: Никакой ты ему не сын.
11: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
7: Премьера нового комедийного сериала. Сегодня. В 20:00. Для лиц старше 16 лет.
12: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166. Ростов-на-Дону онлайн.

0: Ростов-на-Дону онлайн.
1: Гороскоп. Итак, прогноз от звезд на сегодня. Овны, можете смело спорить с кем угодно, о чем угодно. Тельцы, помните, что красивый отказ лучше, чем трусливое молчание. Близнецы, придется принять важное решение, причем очень быстро. Раки, присмотритесь к поведению своих близких, они вам что-то не договаривают. Львы, кто-то пытается обзавестись ценной информацией за ваш счет. Девы, неразрешимых проблем для вас сегодня не существует. Весы, если вы испытываете дискомфорт там, где находитесь, то стоит подумать о смене местоположения. Скорпионы, по возможности постарайтесь избежать участия в каких-либо собраниях. Стрельцы, если хотите, чтобы получилось хорошо, то сделайте это сами. Козероги, вам светит повышение в глазах своих коллег. Водолеи, день запомнится исключительно позитивными воспоминаниями. И рыбы, максимально общайтесь в этот день и налаживайте контакты.

0: Guys Quest на Европе Плюс.
1: Тот самый момент, когда нужно напрячься. И на удачу, конечно, обязательно как-то надеяться, потому что нужно было, во-первых, запомнить место с пятницы, держать его в голове и не забыть за летние выходные. А во-вторых, сейчас дозвониться первым, рассказать и забрать свой вкуснейший запас мороженого. Так что дерзай. 320-105,7.
2: Прогноз погоды.
1: В Ростове солнечно и плюс 30 по данным Яндекс.Погоды. Завтра будет тоже ясно, плюс 28 днем. Ветер северный до 5 метров в секунду. Естественно, без осадков.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1-ЮСИДОН». Нас рекомендуют друзьям.
4: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь – просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
5: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
2: Реклама.

0: детства вкус привет. И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
3: Я знаю тебя лучше всех. Я знаю твои эффектные образы, твой лучший парфюм. Я даже знаю про Пашу. Я всегда открыт для тебя. Я твой шкаф. Мебель, которая умеет хранить секреты. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
4: Медицинский центр «Моя клиника». Только доказательная медицина для взрослых и детей. Работаем ежедневно. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Сломалась! 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
6: С 1 сентября. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
7: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
6: «Маменькин сынок». Новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
8: Мой сын никуда не поедет от меня.
6: На телеканале «Ю».
9: Для зрителей старше 16 лет.
10: 105.7 FM. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Ростов-на-Дону онлайн.

0: Guys Quest на Европе Плюс.
1: Начинаем эту неделю, финальную нашу розыгрыша поиска мороженого по городу. Сегодня Лиля продолжит делать это. Привет!
2: Здравствуйте!
1: Лиль, насколько давно ты охотишься за запасом мороженого от Европы Плюс?
2: Уже третью неделю.
1: Хорошо, не третий месяц. С коллегами все вместе отслушиваете, значит, память у всех, ну... крепкая, за выходные ничего не растеряли, должны справиться. Лиль, ну я тебе желаю удачи, ты готова?
2: Спасибо, да, готова.
1: Мы в пятницу со Светой прятали. Где же мы спрятали вкусный запас мороженого? Ворошиловский мост, Дмитриевский парк или микрорайон Суворовский?
2: Дмитриевский парк.
1: Все вместе запомнили. Молодцы!
0: Квест пройден! Собирай свой запас мороженого!
1: Поздравляю искренне, искренне просто, потому что
2: спасибо,
1: это...
2: Спасибо, очень рада.
1: Действительно, летом, которое еще не ушло, очень полезно. Все твое, приятного аппетита.
2: Спасибо.
1: Лиль, ну нам еще нужно перепрятать с тобой. Давай сделаем это сейчас и предлагаю вот куда. Музыкальный театр, пляж Зеленого острова или центральный рынок?
2: Давайте музыкальный театр.
1: Подходит? Тогда тебе отличного окончания лета и классного настроения с Европа Плюс.
2: Спасибо. До свидания.
1: А всем остальным, конечно, во внимание завтра держать. Вот в голове помнить, музыкальный театр нужен. Именно там ищем запас мороженого.
3: Спонсор розыгрыша «Здоровые продукты» ИП Нефедов ДН.
4: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
5: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
0: Запас мороженого в каждой игре. Ice Quest.

0: Хоть сегодня и Международный день странной музыки, а у нас хит за хитом. Ну, больше крутой музыки будешь слышать. Тем более, час Out of Chaos закроет, и Девадж появится. Я завтра вернусь, обещаю. Алекс Манлова, оставляю с тобой. Ну, а здесь была Юлия Максимова. По традиции желаю тебе побольше движений в жизни и в сердце. Пока.
1: Реклама.
2: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
3: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «БТ Неофертер».
4: А правда, что СТ2 можно добавлять в группу не только семью?
5: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
6: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
7: Подробности на comtogether.t2.ru.
8: Вы владелец бизнеса.
9: А значит, работаете за...
10: Троих.
11: Четверых.
12: Пятерых не хотите?
13: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе 12+.
14: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй.
15: Реклама 16+.

0: Радіо.ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет! В Москве 14.00.

0: Sad Girls. Очень крутая история. Это самый хит, который явно придает сил и уверенности, которые так необходимы, согласись, в первый рабочий. Это Биби Рекса и Дэвид Гетта в едином порыве. И, к слову, далеко не первый раз они работают вместе. В общем, понимают друг друга с полуслова, с полувзгляда и даже с полуноты, если так можно сказать. С вами Европа Плюс и Алекс Мануилов. 14:20 в Москве. Всем отличного понедельника.
1: Реклама.
2: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
3: Привет, прости за голосовое.
2: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
4: Окунись в 5 необычных.

0: На станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
1: «Батарейка» — это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» — эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
2: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно. Оп.
3: Ростов, встречай! 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго-вилла». Группа «Ленинград».
4: Я терминатор!
3: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго-вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
5: Для зрителей старше 18 лет.
6: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
7: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
6: А сыновья ведь с неба не падают.
8: Я ваш сын.
6: Или падает.
9: Никакой ты ему не сын.
10: Так, вломился.
9: А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
6: Премьера нового комедийного сериала. Сегодня. В 20.00. Для лиц старше 16 лет.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Bizarre, Мадонна и Мартин Гаррикс на Европе Плюс. Трек с новейшего альбома «Поп-королевы», который стал уже номером один от Австралии до Италии. Признаем и подтверждаем, Мадонна в отличной форме, и фанаты теперь ждут мировой тур. Если он случится, то, разумеется, будет везде sold out. В этом нет сомнений.
1: Реклама.
2: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
3: Этот ужасный роман все разрушил!
4: Перестаньте!
2: Триллер «Параллельные истории».
3: Становится горячо.
4: Ты путаешь реальность и вымысел. Я не героиня этого романа.
2: Возрастное ограничение 18+.
3: Нас это не касается.
5: Почему же тогда вы так испугались?
2: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
6: Высота Римстрой продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высота Римстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высота Римстрой».
7: Судоходная компания «Дон Тур» зовет в гости к казакам. Каждую пятницу, субботу и воскресенье с апреля по октябрь однодневный экскурсионный тур на теплоходе в станицу Старочеркасскую. Древний храм, курень и легенды Вольного Дона ждут вас. А также увлекательная прогулка по акватории Дона. Спрашивайте билеты в кассах на городской набережной в отделе продаж по телефону 3226-226 или покупайте на сайте dontour.ru. 0+. ООО «Судоходная компания «Дон Тур», УКРН 107-616-4700-58, Ростов-на-Дону, улица Береговая, 12, строение 3, помещение 2.
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
9: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8-903-436-78-17. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
10: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
11: Для зрителей старше 16 лет.
12: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
13: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Дальше с нами именно они. Это Миша Миллер, Алекс Миллер. Трек с незатейливым названием «Бам-бам». Френч Монтана. Траевовая «Ever since you left me».
1: Ever since you left me. More money, more cars, more homes.
0: Обязательно появится Денис Вимс с хитом «Mr. Know It All». 16 недель у нас в чарте, в Еврохит Топ 40 сейчас 11 место, неплохо, но можно, конечно, лучше.
2: Сегодня утром на Европе Плюс. Бригада!
3: Итак, Александр подобрал такой код от сейфа. 2, 3, 1, внимание!
2: Сейф не взломан.
3: Звони нам еще. Счастливо.
4: Пока.
3: Пока-пока.
5: Спасибо, всего доброго.
3: Ну а завтра в сейфе бригады У 30 тысяч рублей.
6: Это Вэл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра.
2: Бригада У. Реклама.
7: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Вы владелец бизнеса.
11: А значит, работаете за...
12: Троих.
13: Четверых.
14: Пятерых не хотите?
15: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
16: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. А с Озонбанком для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов.
17: Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru. 18+.
18: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
19: «Москвич» представляет линейку М. Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90». С приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
20: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «БТ» не оферта.
21: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
22: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание, пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк», город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
23: Милый, собираем чемоданы.
24: Мы же только разобрали.
23: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
25: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
26: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
27: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
28: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Black leather glove, no sequins. Buckles on the jacket, it's elite shit.
1: Европаплюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: Легкого понедельника в Москве 15.
4: Больше хитов, больше музыки.
5: Get ready to shake your asses. I went deaf on the bitch.

0: Больше миллиарда прослушиваний. Между прочим, для нее он, конечно, стал определяющим и прорывным в карьере. А годом позже, в 2025-м, она получила Грэмми в номинации «Лучший новый исполнитель». Речь, конечно же, о ней. Чапл Роан уже скоро, но сначала.
1: Реклама.
2: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8-800-550-1588.
3: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
4: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
6: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Оп! Ростов, встречай! 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго-вилла». Группа «Ленинград».
8: Я терминатор!
7: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго-вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
9: 18+.
10: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
11: Что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
10: А сыновья ведь с неба не падают.
12: Я ваш сын.
10: Или падают.
13: Никакой ты ему не сын.
14: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
10: Премьера нового комедийного сериала. Сегодня. 20:00 для лиц старше 16 лет.
15: Больше хитов, больше музыки. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
16: Европа плюс. Лучшие мировые хиты.

0: me back. Ну и про плюс Кайгон, который уже в 6 лет стал учиться игре на фортепиано, хотя в детстве занимался серьезно спортом и мечтал стать футболистом. Не знаю, какова была его результативность на поле, но своими хитами он точно всегда бьет в цель. Вот и с Take Me Back Кайго, конечно, не ошибся. 15.35 в Москве. С вами Европа Плюс. Всем классного понедельника.
1: Реклама.
2: А что такое первоначальный взнос?
3: Это когда сначала долго копишь.
4: Или не копишь.
3: В смысле?
4: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
2: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
5: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
6: Застройщик ОСА СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж. Оферта проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
8: Медицинский центр «Моя клиника» – это консультации опытных дерматологов, осмотр с дерматоскопом и удаление образований на коже. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Не завелась? 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
10: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
11: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
10: А сыновья ведь с неба не падают.
12: Я ваш сын.
10: Или падают.
13: Никакой ты ему не сын.
14: Так, вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
10: Премьера нового комедийного сериала. Сегодня. 20.00. Для лиц старше 16 лет.
15: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
16: Смотри лучшие фильмы первым.
17: Вместе с Европой Плюс.
16: 1 час.
18: Кто это?
19: Твой сын у меня.
18: Что?
19: Это очень простая игра.
16: 1 шанс спасти сына.
18: Я не могу никого убить.
19: О, я думаю, можешь.
20: 2 сентября. Киноцентр «Большой».
16: Галь Гадот и Дэмиан Льюис в захватывающем триллере «Бегущая».
20: Забери свой билет на Европе Плюс.
21: Для лиц старше 16 лет.
22: Итак, приступим.
23: FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Так, давайте посмотрим, кто с нами будет дальше, кто у нас впереди. Это Анима AJ, мощный хит Out of My Body.

0: противники искусственного интеллекта в музыке Temper City впереди Self-Aware. Сейчас высокое третье место у Self-Aware у нас в чарте в Еврохит Топ 40. Но по итогам этой недели в пятницу может быть и самая вершина.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть Rush.
3: Включи свой.
0: Рассказывайте.
4: Добрый краснодарский теплый вечер.
5: Ой, как музыкально прямо же. Краснодарский теплый вечер.
0: И после этого джингла расскажите, пожалуйста.
1: По будням с 7 до 9 вечера.
2: На Европе Плюс. Реклама.
6: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
9: ООО «Хедхантер», УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
10: Уже в кино. Крис Эванс, Аня Тейлор-Джой, Винсан Кассель, Джон Малкович, Чарли XCX, Ян Клим и Сальма Хайек.
11: Огненная гора изголодалась.
10: Жертва обстоятельств. Категория 18+.
12: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
13: «Мир». Каждый день в твоих руках.
14: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Давайте сверим часы. В Москве 16 ровно.

0: Бамбалео, но нетрудно догадаться по количеству произнесенных раз вот этого слова Бамбалео, что трек так и называется. Да, совершенно верно, Бамбалео. 16:20 в Москве, я надеюсь, ты не забыл скачать наше новое приложение Radio Hub, бесплатно, без регистрации, между прочим, можешь скачивать в один клик наши суперские программы и слушать их офлайн. Так что обязательно скачай наше новое приложение, если еще этого не сделал, наше новое приложение, которое называется Radio Hub.
1: Реклама.
2: Приготовься. На Европе Плюс. Айс Квест.
3: У нас в Ростове-на-Дону?
2: Да.
3: У вас? Европа Плюс?
2: Да.
3: Айс Квест?
2: Айс Квест.
3: Прикольно.
2: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13:35. Айс Квест.
4: С 4 мая по 28 августа.
5: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
6: Для любителей мороженого старше 12 лет.
7: Партнер проекта «Здоровые продукты».
8: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
9: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
10: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
11: Рекламная кампания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rus-media.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
12: Амакс-курорт «Орбита» – живописный уголок на берегу Черного моря с комфортными номерами, современным медицинским центром и развлечениями. Успейте забронировать со скидкой 20% на период с 15 августа по 20 сентября по промокоду «РАДИО» 8 800 100 1300. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Орбита», ОГРН 102-230-491-5346, Краснодарский край, Туапсинский район, село Ольгинка.
13: 25 сентября. В 19:00 только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion».

0: Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданная с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-7520. Город Москва.
1: С 1 сентября. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
2: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
1: «Маменькин сынок». Новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
3: Мой сын никуда не поедет от меня.
1: На телеканале «Ю».
4: Для зрителей старше 16 лет.
5: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
6: europaplus.ru. Раздел «Контакты».

0: Ну, также у нас больше хитов, больше музыки. Алле Фармен впереди, Доминик Файк, Дипло. Кстати, в прошлом учитель и соцработник, но в 24 года парень решил бросить стабильную работу и заняться музыкой. Дипло рискнул и не ошибся, хотя был на грани отчаяния в какой-то момент. Ну, а мы услышим на Европе Плюс через несколько минут Two Steppin'.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды. В Ростове сейчас малооблачно и 32 градуса тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет ясно. Температура воздуха днем составит около 28 градусов выше ноля. Ветер северный до 5 метров в секунду.
3: Спонсор программы ООО «Фрешка».
4: Лето на юге не ждет. Сегодня город, завтра море. Новый «Джетур Дэшинг» для тех, кто выбирает свободу движения. Только во «Фрэш». «Джетур Дэшинг» от 2 159 900 рублей и каска в подарок. Приезжайте познакомиться с автомобилем и испытайте его на тест-драйве в официальном дилерском центре «Фрэш Джетур». Реклама не ответа. ООО «Фрэшка». ЯНН 972-303-89-01. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по программе «Трейдер». Услуги страхования оказывает АО «Альфа-страхование».
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
7: «Максидом». Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Высотаремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаремстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаремстрой.
10: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: боль всего, так иногда он скромно, но с любовью говорит о себе. Но тут главное, конечно, это делать уверенно, а уверенности ему не занимать. Доминик Файк на Европе Плюс, Baby Doll. 16:49 в Москве. Всем отличного, легкого понедельника. Идем дальше.
1: Сегодня утром на Европе Плюс. Бригада!
2: Итак, Александр подобрал такой код от сейфа. 2-3-1. Внимание!
1: Сейф. Не взломан.
2: Звони нам еще. Счастливо.
3: Пока.
2: Пока-пока.
4: Спасибо, всего доброго.
2: Ну а завтра в сейфе Бригады У 30 тысяч рублей.
5: Это Вэл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра.
1: Бригада! Реклама.
6: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
7: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама на ООО «БД».
8: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR.
7: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
9: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украин 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
10: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, который мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
11: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
12: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
13: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
14: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
15: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: побоюсь этого слова, легендарнейший хит Тома Ви Лимана и группы Take It. А что касается начала следующего часа, то там уже Galaxy. Это будет Кунгс.
1: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: музыки 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Ростове-на-Дону 17 часов.
3: Европа Плюс. Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: На Европе Плюс новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Путин встретился с главой МИД Индии в Кремле. В лифтах на Ворошиловском мосту обновили остекление. И Сингапур предоставит семьям более 55 тысяч долларов за ребенка. Подробности далее. Президент России Владимир Путин сегодня встретился с главой МИД Индии, сообщает Кремль. В ходе визита индийский министр уже встретился с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым. Ранее сообщалось, что глава индийского МИД будет председательствовать на 27-м заседании Российско-Индийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. Также он проведет встречу с главой МИД Сергеем Лавровым. Все поврежденные стекла панорамного лифта Ворошиловского моста в Ростове заменили на новые. Обновление затронуло все 4 шахты, отметили в администрации города. Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова подчеркнули, что многие повреждения – дело рук вандалов. Подрядчик демонтировал около 30 квадратных метров стекол со сколами, трещинами и прочими повреждениями. Несмотря на сложность объекта, стеклопакеты нестандартной формы, работы завершили раньше срока. Лифты на Ворошиловском мосту по-прежнему работают с 10 до 23 часов, выходные и праздничные дни, а также во время спортивных и культурно-массовых мероприятий, напомнили в администрации Ростова. В Ростове готовятся к началу нового учебного года. Как сообщил глава города Александр Скрябин, в этом году школы Донской столицы примут более 134 тысяч учеников. Для свыше 11 тысяч ребят предстоящий день знаний станет первым. Именно столько первоклассников начнут обучение в ростовских школах. В образовательных учреждениях сейчас заканчивают подготовку к 1 сентября. Праздничные мероприятия планируют провести внутри помещений. В Сербии на первенстве Европы по боксу среди юниоров и юниорок в возрасте 17-18 лет спортсменка из Ростовской области Екатерина Несветаева завоевала бронзовую медаль. Как уточнили в правительстве региона, за 20 чемпионских титулов боролись 354 спортсмена из 36 стран. Представительница Ростовской области выступила в весовой категории до 60 кг. Ее успешное выступление внесло свой вклад в общекомандный зачет сборной России, которая по итогам состязаний заняла первое место. Власти Сингапура решили выплачивать семьям 55 тысяч долларов на ребенка. Таким образом, государство собирается бороться с падением рождаемости. Ожидается пересмотр системы выплат на детей и отпуска по уходу за ребенком. Помимо этой выплаты, родители получат подарок стоимостью 10 тысяч долларов при рождении ребенка. Также для них предусмотрены пособия в 10 тысяч долларов для дальнейшего образования детей. В конце выпуска о курсе валют на сегодня, о погоде на завтра. Доллар 82 рубля 92 копейки, единая европейская валюта 96 рублей 86 копеек. В Ростове 30 тепла, ясно, по данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно и плюс 29. Далее на Европе Плюс, Алекс Манойлов.
3: Европа Плюс. Европа Плюс. Для детей старше 12

0: Амин, Европа Плюс, Алок и Халид. Как сказал сам Алок, когда он услышал вокал Халид в этом треке, он сразу понял, получил что-то особенное, что-то невероятное. В голосе Халид есть душа, и работать с ним было очень-очень легко, сказал Алок. Ну, верим охотно, конечно, в это. Трек и правда получился на все 5 с плюсом. С вами Европа Плюс и Алекс Мануилов. Всем отличного понедельника под лучшие хиты.
1: Реклама.
2: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
3: Привет, прости за голосовое.
2: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12 плюс.
4: А что такое первоначальный взнос?
5: Это когда сначала долго копишь.
6: Или не копишь.
5: В смысле?
6: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
4: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
7: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
8: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта, проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк, паузу, учите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИБ Каменюкин ИЮ. ОГРНП 325 619 600 156 873.
10: Природная вода серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
11: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
12: Мороженое – это круто!
13: А «Крутис Айс» еще круче!
12: Мороженое «Крутис Айс» от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито.

0: Тропик и пина колада. Крутис Айс. Закрученная история вкусов.
1: Я знаю, когда ты вернешься с работы. Я знаю твои любимые сериалы, за какую команду болеешь. Меня обожает твоя семья. Я твой диван. Мебель, которая станет другом. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
2: Нужен эвакуатор? Звони 300-20-20.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Йован, и вроде плюс мы, ну а они, Биби Рекса и Дэвид Гетта, уже совсем скоро, но сначала вспоминаем ваши лучшие истории.
1: Саундчек бригады У. Лучшее за сегодня.
2: Сегодня в саундчеке вы рассказываете о том, что вы делаете отвратительно плохо.
3: Давай
2: плохо
3: слышать.
2: До отвратительности. Вперед.
4: Я отвратительно заправляю одеяло в пододеяльник. Я вообще не могу это делать. Каждый раз, когда ты пытаешься свести эти концы с концами, в итоге получается посередине ком. И как расправить его, я просто не знаю.
2: Какая-то народная мудрость, да? Mm-hmm. Концы с концами. А, нет, загадка. А посередине ком, что это? Угу. Попытки проделала.
3: Давай.
5: Доброе утро. Я очень плохо выполняю поручения мужа. Он просит меня элементарные вещи, типа забрать вещи из химчистки или постирать носки. Просит у меня очень редко, но я почему-то все время об этом забываю. Либо делаю что-то напополам, либо мне кажется, что я это уже сделала, либо я вот-вот собираюсь это сделать, а он приходит и говорит, мне надо было это уже вчера. В общем, он мной очень недоволен, а я, честно, искренне стараюсь изо всех сил, и все время у меня это получается очень-очень плохо.
2: Вот ты сказала, что он тебя редко просит, скорее всего, часто.
3: Кстати, да.
6: Привет, бригада У. То, что у меня получается делать плохо, все в этом виноваты вы. Потому что пока вы были в отпуске, я очень-очень-очень плохо просыпался с утра и не мог прийти в себя. А вот вы сейчас вышли, и все проходит просто превосходно, как раньше все и было.
3: Ой, ну хорошо, я думала...
6: Да. Привет, люблю вас.
3: Взаимно, очень любим. А я думала, что концовка будет другая. Я разучился все делать.
2: Да, да, вас не было, я, значит, готовлю плохо, да? Машину так и не починил. Ну и еще одно сообщение.
7: Доброе утро, бригада У. На самом деле, всегда так говорила, что я отвратительно выбираю себе обувь. Она мне всегда причиняет боль. Так же, как и мужчины. Я тоже их отвратительно выбираю. Они мне часто причиняют боль.
3: Понимаю.
2: Но обувь я тоже раньше выбирал. Ты помнишь же, я занимался тектоником?
3: Конечно.
2: А чтобы заниматься тектоником
3: это
2: раньше,
3: все помнят.
2: Нужно обязательно было иметь высокие кроссовки. И когда в Тюмени завезли только первые высокие кроссовки...
3: Они были только 40-го размера?
2: На 2 размера меньше. Я их купил. И они рвались на мне через боли при вознемогании.
3: Друзья, а это у кого вылезали?
2: Ну,
3: погоди, да?
2: Да, да, да.
1: Саундчек. Отправь свой голос в бригаду У. Завтра утром с 7 до 10 на Европе+.

0: Вот такой вот ураганный дэнс получился. А еще вообще, надо сказать, несколько совместных треков уже. И этот самый актуальный, самый дэнсовый, скажем так, Sad Girls. Да, я вроде плюс Биби Рекса и Дэвид Гетта. Да, отличный дэнс, который как настоящая терапия от хандры и депрессии. Это факт. 17:35 в Москве. С вами Европа Плюс. Классного понедельника.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове 30 градусов тепла, ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет малооблачно. В середине дня температура воздуха составит плюс 29 градусов, ветер северный до 5 метров в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
4: Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
5: «Высотаремстрой» продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает «Высотаремстрой». Покупайте теплоизоляцию в «Высотаремстрой».
6: «Амакс Курорт Орбита» – живописный уголок на берегу Черного моря с комфортными номерами, современным медицинским центром и развлечениями. Успейте забронировать со скидкой 20% на период с 15 августа по 20 сентября по промокоду «РАДИО» 8 800 113 00. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «ОК Орбита». ОГРН 102 230 491 53 46. Краснодарский край, Туапсинский район, село Ольгинка.
7: «Батарейка» – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
8: Медицинский центр «Моя клиника» – это прием опытных кардиологов и диагностика высокого уровня. УЗИ, ЭКГ, Холтер, СМАТ. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707.
9: «Моя клиника».
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
2: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Витиеватые, но уверенные мысли Тимы Белорусских на Европе Плюс. Да, на мысли, так называется трек. Ну, а мысли и планы у нас на ближайшие минуты следующие. Сначала Сия Кайли Минок, но затем Swedish House Mafia. Ждем.
1: Реклама.
2: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
3: Предложение ограниченное действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
4: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
5: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито Работе. 12+.
10: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современная пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
11: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
12: О, Headhunter, УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25, не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
13: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
14: «Мир». Каждый день в твоих руках.
15: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
16: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
17: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
18: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
19: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
20: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
21: Да что
22: нормально? Что?
21: А что?
22: Перевозки – это задача со звездочкой.
23: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
24: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
23: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.

0: Don't worry, child. Это Swedish House Mafia на Европе Плюс. Ну, а 7 вечера мы ждем Rush. Тема, ну, достаточно актуальная, потому что 1 сентября близко. Поговорим о прозвищах для учителей и преподов. Да, вот такая тема. Надеюсь, тебе будет что рассказать уже через час на Европе Плюс.
1: Европа Плюс Night. Твой музыкальный вайб.

0: europlus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Европа Плюс. 18:00 в Ростове-на-Дону.
0: Европа Плюс. Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Здравствуйте, с вами Юлия Максимова. Это новости на Европе Плюс. Турции призвали закрыть проливы из-за атак дрона в Черном море. В Ростове отключение света, и большинство россиян на отдыхе доверяют только свои аптечки. Подробности далее. Бывший руководитель Главного управления морского транспорта Приморской администрации Турции Денис Ван предложил закрыть Босфор и Дарданеллы для торговых судов, если атаки беспилотников на коммерческие суда в Черном море продолжатся. Поводом для предложения стал инцидент 21 августа. Украинский беспилотник атаковал турецкое грузовое судно, после чего под удар попало направляющееся ему на помощь судно «Урал» под турецким флагом. Ван отметил, что это не первый подобный случай. По мнению бывшего руководителя морского ведомства, продолжение атак угрожает не только турецким судам, но и международному торговому судоходству. По сообщениям компании «Донэнерго», завтра в Ростове отключение света. Электричество не будет с 9 утра до 5 вечера на улицах Селиванова, Ильича, Алексея Береста, Воровского, Смычки, Просвещения, Полторацкого, Первокомбановской, Радищева, Металлургической на проспекте Шолохова. Также в этот день обесточат часть переулка Грибоедовского, улиц Шатоевска, Терская, Орловская, а также дома на проспекте Коммунистическом и улице Зор. Госжилинспекция Ростовской области и профильное ведомство Херсонской области подписали соглашение о сотрудничестве. Цель – совместно контролировать состояние жилого фонда и качество коммунальных услуг. Стороны договорились обмениваться методическими материалами, проводить совместные совещания и вырабатывать единые подходы к жилищному надзору. В Москве завершился 5-дневный международный форум для творческих подростков. В нем приняла участие делегация из Ростовской области, в которую вошли одаренные дети в возрасте от 12 до 17 лет. Ребята занимаются музыкой, хореографией, театром, изобразительным искусством, кинематографом, анимацией, журналистикой. Они обучаются в детских школах искусств Ростова, Таганрога, Шахты и Горлыкского района, а также в школе креативных индустрий Ростовского художественного училища имени Грекова. Школьники представили собственные проекты в конкурсе детских инициатив, направленных на развития культуры и искусства. Выяснилось, как российские туристы справляются с заболеваниями во время путешествия, а также какие недомогания они чаще всего испытывают на отдыхе. Оказалось, в таких случаях большинство россиян рассчитывает только на собственную аптечку. В страховую компанию в случае недомогания обращается каждый 10-й турист. Любопытно, что 7% туристов вовсе игнорируют симптомы заболевания, не ограничивают себя в активностях и продолжают отдых в обычном формате. Около 3% предпочитают оставаться в гостиничном номере, пока не исчезнут признаки недомогания. В конце выпуска о курсе валютной. Сегодня о погоде на завтра. Доллар 82 рубля 92 копейки и единая европейская валюта 96 рублей 86 копеек. В Ростове 30 тепла, ясно, по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе малооблачно до плюс 29. Далее на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки.
0: Европа Плюс. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

криминально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: сейчас в твоем радиоприемнике Cat Eye и Animal на Европе Плюс прямо сейчас. Ну, в понедельник такое, словно доктор прописал, правда ведь? Прям жить захотелось так же легко и непринужденно. Но надеюсь, что твой первый рабочий именно так и прошел. Ну, а дальше, естественно, будем вместе. Это Фомин и лучшая мировая поп-музыка. Итак, впереди, для тех, кто уже в пути домой или все еще работает, классный трек «Медуза» «Don't Wanna Go Home».
1: Реклама.
2: Боб, а что такое первоначальный взнос?
3: Это когда сначала долго копишь.
4: Или не копишь.
3: В смысле?
4: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
2: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
5: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
6: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Получите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
8: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
9: «Максидом».
10: Хватай велоскидки в «Байк-центр». Не упусти грандиозную выгоду на горные женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в «Байк-центр».
11: Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
12: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
13: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
14: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
15: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте АУБ. В разделе «Ипотека».
17: Делу время, потехе час. Часовые прогулки по Дону ежедневно с 9 утра и до поздней ночи на комфортабельных теплоходах. Аудиоэкскурсия, кафе-бар, фотограф и зажигательная музыка ждут вас на борту. Дети до 6 лет включительно катаются бесплатно. Билеты в кассах на набережной, причалы 19, 20, 21 и 23. Незабываемый отдых на реке, правый берег Дона, набережная Ростова. Телефон 3-226-226-0+.
18: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Как же мне нравится эта история, где такая нежная и мягкая Майя Мишель и вот такой хулиганистый Баста. Именно они только что здесь, на радиостанции номер один в России. Если я буду танцевать, трек, который этим летом, ну, может быть, и не доберется до вершины нашего еврохита, но осенью это 100% произойдет. Голосуй за эту историю на нашем сайте europoplus.ru в разделе Еврохит Топ 40. Счетчики по нулям, неделя новая, а значит, можно закидывать, голосовать, поддерживать. Ну и в пятницу будем слушать, что у тебя получилось с 14 до 16 здесь, на радиостанции номер один в России. Все обязательно случится благодаря Алексу Мануилову, ну и 40 лучшим трекам уходящей недели. Ну, это в пятницу уходящая. Пока же понедельник, и у нас на очереди Marshmello, Portugal The Man, Phoenix, ну и BTS с суперхитом Swim.
1: Реклама.
2: Готовься! На Европе Плюс Ice Quest.
3: У нас в Ростове-на-Дону?
2: Да.
3: У вас? Европа Плюс?
2: Да.
3: Ice Quest?
2: Ice Quest.
3: Прикольно.
2: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest.
4: С 4 мая по 28 августа.
5: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
6: Для любителей мороженого старше 12 лет.
7: Партнер проекта «Здоровые продукты».
8: 22

0: детства вкус привет. И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.

0: покупайте легендарный сыр «Виола» в «Магните». «Виола» – 70 лет вместе.
1: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер» – аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия – 4 года. «Роджер» – аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
2: 17-я международная премия рекорда рынка недвижимости 2026 назвала лучшие компании и объекты. Победителями стали «Цезар Сити», «Энигмия», «Палаццо Деогой», «Цезар Сирика», «Дом Малевич», «Айс Тауэрс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик «Триумф Капитал». Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик «Апсайт Новослободская». Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик «Юг». Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик «Третий Силикатный». Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик «Аквапарк Отрадное». Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик «Град Плаза». Полный список победителей на сайте premierecord.ru.
3: «Высотаремстрой» продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаремстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаремстрой».
4: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
5: 25 сентября в 19:00 только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданная с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ру. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-75-20. Город Москва.
6: Больше хитов. Больше музыки.
7: 105.7 FM. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Отличная история, летняя история на Европе Плюс прямо сейчас. Это Marshmello, Portugal The Man, Phoenix. Ну а дальше, буквально минут через 10, в эфире появится уже вечернее шоу Rush. Что расскажут они, какие истории у них, какие вопросы к тебе или у тебя к ним есть на сегодня. Это все мы обсудим. Ну а сейчас ты можешь заглянуть на наш сайт europaplus.ru и там оставить свой комментарий под сегодняшней темой. Заодно и выяснить, что за тема.
1: Реклама.
2: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
3: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Милый, собираем чемоданы.
7: Мы же только разобрали.
6: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
8: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
9: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
10: Уже в кино.
11: Огненная гора изголодалась.
12: Только ты можешь спасти мир.
13: Ты ошибаешься.
14: Крис Эванс и Аня Тейлор-Джой.
15: Вулкан выбрал тебя не просто так.
14: Жертва обстоятельств. Категория 18+.
16: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто. Двукратный чемпион мира по дрифту.
17: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
18: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Пластилин Ашан «Красная птица» 12 цветов всего за 129,99 до 26 августа. Все начинается с Ашан.
19: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
20: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
21: Да все заработали.
22: Что?
21: А что?
22: Перевозки – это задача со звездочкой.
23: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
24: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
23: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
25: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк. Управляй прогрессом».
26: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
27: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, салют, столица, 19:00. Европа Плюс. Прямо сейчас на Европе Плюс новости и Игорь Акулов. Игорь, привет.
3: Ребят, привет, всем добрый вечер. Правительство выделит 3,5 миллиарда рублей на льготные кредиты для малого и среднего бизнеса. В Российской академии наук предложили создать реестр медицинских блогеров, и в школах вместо звонков будут звучать популярные мелодии. Подробности далее. В России задержали подозреваемых в налоговых махинациях в 25 регионах. Двое предполагаемых организаторов объявлены в розыск, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Была пресечена деятельность организованной группы из более чем 200 человек, которая занималась изготовлением подложных счетов фактур и налоговых деклараций, получая вознаграждение в размере 2-3% от суммы продажи, отраженной в документах. Среди клиентов были сотни фирм, уклоняющихся от уплаты налогов. Расследования продолжаются, устанавливаются все соучастники противоправной деятельности и эпизоды. Правительство выделит 3,5 миллиарда рублей на продолжение программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса в моногородах и особых экономических зонах. Мера должна помочь создать в монопрофильных населенных пунктах новые производства и услуги, не связанные напрямую с градообразующими предприятиями. За последние 12 лет на поддержку моногородов выделено более 30 миллиардов рублей, что позволило привлечь свыше 250 миллиардов рублей частных инвестиций и создать около 45 тысяч рабочих мест. Академик РАНГИ Надя Нищенко оценил идею создать реестр медицинских блогеров в России. При создании реестра необходимо четко определить, какое ведомство будет их контролировать и с помощью каких инструментов. Было отмечено, что сейчас блогеров уже регулируют Минцифры, поэтому нужно решить, кто будет наблюдать за ними при появлении такого реестра. Напомню, ранее 46% россиян поддержали предложение о создании реестра, куда блогеры могли бы попасть только при наличии профильного образования. В школах вместо звонков будут звучать популярные мелодии. С 1 сентября Минпросвещение продолжит проект «Мелодии вместо звонков», охватывающий все школы, где начало и конец уроков будут объявлять популярные мелодии и произведения советских и российских авторов, сообщили в ведомстве. В сентябре прозвучат «Дважды 2-4», учат в школе и другие песни. Проект, запущенный в ноябре 2024 года, направлен на воспитание гармоничной личности и приобщение к музыкальной культуре. И мяч, которым Марадона забил гол «Рука Бога», продали за 3 миллиона 350 тысяч долларов на аукционе. Это тот самый мяч с четвертьфинала чемпионата мира 1986 года. Мяч был выставлен за изначальную цену 2,5 миллиона. Изначально мячом владел судья, который обслуживал тот самый матч. Он получил его сразу после игры, но продал его в 2022 году. А новый владелец выставлял его на аукцион в 2023, но тогда ставки не достигли минимальной цены. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 83 рубля и 29 копеек, евро 97 рублей и 44 копейки. Это все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Антон Камолов, Артур и Саша и вечернее шоу «Раш». Всем отличного вечера!

0: Европе плюс.
1: Привет, друзья! Радиоактивное шоу «Rush». Мы начинаем. Ближайшие два часа проведем вместе с вами. Привет, Саша. Привет, Артур.
2: Привет, ребята. Всем добрый вечер.
3: Всем привет, салют. Добрый вечер.
1: Ну, классно же, когда в школе будут звучать по-настоящему популярные песни.
3: Я знаю, что подумал. Когда будет звучать какая-нибудь, например, Анна Асти «Царица», учительница точно скажет: «Это звонок для учителя!» И пустится в пляс.
2: Нет, ну это очень забавно. Я была в лагере, и мы там учились. У нас тоже на переменках были треки популярные.
3: Какие?
2: Сергей Лазарев у нас играл.
1: А, ну это, ну, как бы все-таки актуальный, да? Не
2: для того времени.
1: Вечная классика, давайте так назовем.
3: По-моему,
1: с другой стороны.
3: У Сергея Лазарева, Антон, прости, была песня «Семь цифр»
2: вот,
3: и «Звонок».
2: Вот именно она играла,
3: И «Звонок», «Семь цифр», да. «Семь цифр» напиши сначала у себя в тетради, если это урок по математике был.
1: Да, в общем, мне кажется, надо будет как-нибудь поближе к 1 сентября взять тему, какая популярная мелодия должна звучать в школе вместо звонка. Но это может быть ближе к началу учебного года. Сегодня у нас другая тема. Сегодня понедельник, мы решили вот о чем поговорить. Я никогда ничего не успеваю. Почему именно в понедельник? Потому что это самый суетной день. Когда после выходных там что-то накопилось, что-то с прошлой недели еще осталось. Надо подготовить к этой длинной рабочей неделе все дела, рабочие процессы, или учебу, или домашние всякие дела. И, в общем, ни на что не хватает времени. Вот сегодня будем друг другу жаловаться, на что конкретно и почему именно. Саша, королева тайм-менеджмента.
2: Спасибо.
1: Расскажи.
2: Ну, в повседневной жизни я в целом, мне кажется, успеваю более-менее все, но стабильно, когда я куда-то вылетаю, в день вылета, я мало чего успеваю, потому что мне кажется, что вот последний день — это день для того, чтобы собрать чемодан, что-то докупить, если есть время встретиться с подружками, и в этот день я всегда ничего не успеваю.
3: Так, может, не надо именно так вот сильно загружать этот день?
2: Ну, да, я тоже.
3: Подружками можно и созвониться по телефону, например, во время...
2: Ну, мне всегда кажется, что если я поеду по быстрой трассе, по скоростной, то я точно успею. Но вот последний раз я чуть было не опоздала на свой самолет, и даже меня скоростное такси не спасло.
3: Скоростное такси? Такая услуга в районе где-то?
2: Ну, я сказала, можно уже побыстрее, пожалуйста, там уже поплатно. Там все равно были пробки, я поняла, что нет, все-таки надо заранее как-то это все планировать, но пока что сложно.
1: Так, Артур, как у тебя с тайм-менеджментом?
3: Мне тоже в целом нормально, я просто привык к тому, что в Москве правило такое. Один день, одно какое-то дело. Вот больше ничего сюда не вмещается. Особенно становится тревожно и непривычно после долгого пребывания, например, в Башкортостане, когда вот во время отпуска мы там долго были. В Стерлитамаке время очень много. Ты за целый день сможешь и по всем родственникам прогнаться, там, не знаю, и в торговый центр съездить, и с отцом в гараж, и еще и в сад там полить помидоры какие-нибудь. Еще вечер у тебя целый свободный. В Москве у тебя одно дело, один день. Все. И вот это, конечно, немножко угнетает, но ты уже привык к этому. Наверное.
1: Ну, короче говоря, тут самое главное не планировать больше, чем ты реально можешь успеть.
3: Абсолютно,
1: потом
3: потому что да, каждый раз, думая и насыщая свой график какими-то разными делами, а потом в финале вечером разбирая и понимая, что ничего ты не успел, мне кажется, это больше вредит, чем если ты сразу поймешь,
1: что... Ну, демотивирует. Угу. Есть такое.
3: Лучше одно какое-то дело.
1: Что-то тоже анализировал по поводу себя. Я подумал, что с одной стороны, вроде как, если по факту посмотреть, я успеваю достаточно много, но у меня почему-то, если не постоянно, то очень часто ощущение, что я вообще, я что-то ничего не успеваю.
2: У тебя фома. Что-то,
1: вот фома — это когда ты боишься что-то пропустить, там где-то что-то происходящее, а у меня... вот что-то конкретное, что это мои дела, что-то я не доделываю.
3: Ну вот что ты не успеваешь, Антон? Например, из последнего что ты не успел сделать? И
1: да
3: нет,
1: ну, у меня там список от микроскопических дел до каких-то глобальных, и вот этот список...
2: Надо делегировать,
1: ты думаешь,
2: кому-то.
1: Не делегировать. Все-таки вот работает, во-первых, работает история со списками, то есть когда ты выписываешь или там, не знаю, в отдельные заметки или на листочке, кому как удобнее, да? На листочке приятнее вычеркивать эти все сделанные дела. Тебе проще понять, что тебе нужно сделать. Ну и, конечно, вот это вот знаменитое правило, что в самом начале нужно съесть лягушку. То есть самое неприятное дело из всего списка нужно не откладывать на потом, а первым его сделать. Вот в моем случае это работает.
3: Записали. Хорошо,
1: да,
3: как пуп.
1: Друзья, поделитесь, расскажите про себя. Я никогда ничего не успеваю, наша тема. Так ли это в вашем случае? Что именно не успеваете? По какой причине? И как вы стараетесь все-таки свой график сделать максимально качественным и оптимальным, расскажите нам об этом, звоните 745-6565, код Москвы 495, это наш телефон. Можете нам писать текстовые сообщения, можете писать голосовые сообщения, закидывайте все это в официальное сообщество Европы Плюс в ВК, ну и можете записать голосовое на сайте europaplus.ru.
0: На Европе Плюс.

0: сообщение от наших слушателей. Обсуждаем тему «Я никогда ничего не успеваю». И вот, вот, слава богу, прям сразу, прям в начале эфира наш слушатель объясняет, а почему, собственно, многие люди ничего не успевают. Алексей пишет: наблюдается такая тенденция, что Земля замедляет свое вращение на 1,33 миллисекунды каждые 100 лет. Ну и вот как же можно при этом все-все успевать?
1: Слушайте, ну даже может в качестве объяснения, да, за опоздание какое-нибудь на работу написать вот этот аргумент.
0: Ладно, я опоздал, Земля опаздывает. Вот так вот, да?
2: Но она же медленнее, значит, мы должны больше успевать, нет?
1: Наоборот. Она быстро прокрутилась, и ты все это время профукал, получается.
0: Вот, кстати, подождите. А тут Александра права. Если Земля будет вращаться медленнее, значит, сутки станут длиннее.
2: Больше как будто, да.
1: А может быть, она увеличила свою, скажем так, нет, замедлилась ночью, например.
2: А ведь ночью можно
0: только
2: тоже...
0: Только на ночь?
2: Ночью мы больше поспим, и днем будем более продуктивными, получается.
0: Да. Нет, ну, короче говоря, Алексей, спасибо за попытку, но, к сожалению, Саша, увы, эту надежду, только-только нами обретенную, разбила в пух и прах.
1: Эх, Сашка. Так, Анастасия пишет, не успевает чаще всего перед поездкой куда-либо, как ты прям, Саш. Когда собираешь вещи, думаешь, что же взять именно утром, чтобы ничего не забыть, хоть планируешь все по списку. Хотя, видимо, список готовится. Но всегда находишь дела срочной необходимости. И в итоге возишься до последнего. Ну вот, судя по всему, именно как-то очень необычно течет время как раз-таки перед поездкой, когда тебе надо срочно все упаковать.
2: Ну, этот же день зачем-то тебе дан? Вот этот день поездки. Вот на него все и свалил.
0: Зачем-то действительно...
2: Ну, я так,
0: вообще.
2: Ну, это как бы проблема тебя будущего, а тут в настоящем хочется сейчас пожить. Ну, я так рассуждаю, но это...
0: Да, правильно, слушай, надо жить момент, Саша.
1: Подожди, если у тебя очень утренний вылет, например, ну, что делать?
2: Ну, тогда с ночи, да. Либо рано-рано встать, но тут есть вариант, что ты проспишь, поэтому лучше с ночи.
0: Ну, подожди, а это не переносится все на день раньше, до этого? То есть вот все вот это вот встретиться с подружкой?
2: Ну, да, вот можно вечером как раз поздно встретиться с подружкой.
0: Все, конечно.
1: Все нормально. Да.
0: Телефонный звонок.
1: Да, по поводу того, во сколько надо вставать, чтобы все успевать, расскажешь нам Дмитрий. Дим дозвонился. Дмитрий, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, Дмитрий.
3: Я встаю в 4.
2: Ого.
3: 3:50. Пол шестого. Вот. И чтобы все успевать, на самом деле нет никакой панацеи. Нужно правильно задать свой день. Я делаю так. То есть я... вначале у меня молитва, а потом тренировка 25-40 минут. Независимо от того, когда я встаю. Я могу встать в 4 утра, могу в 5, в 6, в зависимости от своей занятости. И после этого, то есть тренировка тяжелая достаточно. Через не могу, через не хочу. И после этого все складывается как... Нельзя лучше. Все успеваешь до конца
0: то есть
3: дня.
0: Извините, что перебиваю. У вас физическая нагрузка, она как бы тонизирует, она вам добавляет сил, а не отнимает, правильно?
3: Она добавляет силы, и она, то есть есть вещи, которые ты не хочешь делать, упражнения, которые тебе тяжело, но ты их делаешь, и после этого ты ощущаешь прекрасное настроение, вот, и все, что у тебя вот в течение дня запланировано, у тебя прямо превосходно.
1: Дмитрий, а вот...
3: Ни разу не...
1: Да, простите, совершив подъем в 3:50, да, как вы и заявляли, это же надо еще и закончить день гораздо раньше большинства остальных. Нет ощущения, что вы как будто бы уже выпали из этого дня, хотя все еще его проживают, например? Во сколько вы ложитесь обычно?
3: Ну, ложусь 9:30, максимум 10.
0: Ну да, в общем, Дмитрий, короче, спасибо большое за звонок. Артур, что-то личное, да, про 3:50 встал?
1: У меня было 1:50. Да, 3:50 для меня казалось тогда тоже таким роскошным максимумом, что называется.
0: То есть у тебя это уже был разгар твоего нового рабочего дня.
1: Да, скоро уже спать.
0: Да, но вот ты делал такую интенсивную зарядочку, тренировочку?
1: Нет. Хотя я масса перепробовал способов, но вообще вот этот период жизни, когда я работал с 3:00 утра до 7:00 утра, да, для того, чтобы прийти на эфир в 3:00, мне надо было проснуться в 1:50, как правило, и сил не хватало вообще ни на что, и не знаю... И я не успевал тоже ничего. Потому что у многих есть ощущение, что ты заканчиваешь рабочий день в 7 утра, и у тебя впереди целый классный свободный день. У меня было тоже такое ощущение. Но это целый день вареного человека, который ничего не может, нормально ничего не соображает. Да, и тебе надо как-то его прожить, чтобы поскорее было что-то похожее на ночь, немножко поспать и вновь отправиться на работу.
0: Да, друзья, расскажите про себя. Никогда ничего не успеваю. Наша тема сегодняшняя. Расскажите, как вы боретесь вот с этим графиком, когда у вас либо ощущение, либо действительно вы что-то не успеваете. Кстати, что именно? Расскажите, как вы сражаетесь, как вы устанавливаете себе правильный график, добавляете себе в копилочку, в личную сил. Расскажите нам об этом. Звоните 745-6565, код Москвы 495.

0: Обсуждаем сегодня тему «Я никогда ничего не успеваю». Друзья, расскажите про себя, что именно, в каких ситуациях вы хуже всего справляетесь с графиком, вам сложно планировать что-то, что именно, какие дела, работа, домашние, что не успеваете вы. Расскажите нам об этом, можете позвонить, можете написать текстовое сообщение или закинуть голосовое в сообщество Европа Плюс в ВК.
1: Реклама.
2: Пап, а что такое первоначальный взнос?
3: Это когда сначала долго копишь.
4: Или не копишь.
3: В смысле?
4: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
2: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
5: Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
6: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, оферта, проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Пообразуйте все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИБ Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
8: 22.

0: Детство вкус привет. И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
3: Хватай велоскидки в «Байк-центр». Не упусти грандиозную выгоду на горные женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в «Байк-центр». Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
4: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте aubank.rf в разделе «Ипотека».
6: Сломалась. 300 ровно. 2020. Эвакуатор круглосуточно.
7: Европа Плюс. Кинокайф. Только горячие премьеры и только для слушателей Европы Плюс. Триллеры, приключения, экшен, супергерои и захватывающие истории. Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Европаплюс.ру. Для киноманов старше 12 лет.
8: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
9: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».

0: Я никогда ничего не успеваю. Наша тема — Сергей. Сергей жалуется, что именно не успевает он. Сергей пишет: я никогда ничего не успеваю на даче. Приезжаем, пока мангал зажжешь, пока шашлычки пожаришь, уже темно.
1: Мне кажется, это план специально такой.
0: Нет.
1: Ну, как бы отдохнуть.
0: Нет, потому что потом уже, а как только стемнело, ведь тут же эти жужжащие, кусачие твари вылетают, понимаешь?
1: Уже не работать не надо.
2: Да нет, самое опасное, как в темноте жарить шашлык, что, то, что ты его можешь пережарить, и он у тебя будет весь в угольках. Не видно же.
0: И это тоже.
2: Угу. Приходит себе телефоном подсвечивать, вот так, а там дым этот идет весь. Очень
0: вообще
2: неудобно.
0: Вообще со всех сторон минусы. Ага. А телефонный звонок у нас.
2: Анастасия дозвонилась. Анастасия, мама троих детей. Успевает она или нет? Сейчас узнаем. Анастасия, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, Анастасия. Ну, давайте свой список на 18 страницах, что вы не успеваете.
2: Сегодня только что не успели сделать.
3: Начать с 7 утра. Ой, быть матерью троих детей — это вообще жесткий тайм-менеджмент. Подъем 6:45, и вот сейчас мы только еще едем с занятий, с танцев с младшей дочкой. Поэтому минута вправо, минута влево — это все. Все полетело. Туда, Настя. Сюда, школа, садик, школа, занятия, школа, танцы, плавание.
0: Ой, остановитесь, погулять. А то сейчас все вспомнят, что
3: ничего
0: уроки не сделали.
3: Ничего не успеваешь.
0: Да, Настя, а скажите, пожалуйста, Настя, извините, что прерываю. Да, а скажите, вот то, что у вас трое детей, и вам необходимо держать этот график, это вас, ну, сделало более собранным? Может быть, вы раньше реально ничего не успевали, а сейчас приходится, и вы стали такой суперорганизованной?
3: Вообще, на самом деле, вот я к этому и вела, когда в 10-11 вечера всех уложишь спать, наконец-то берешь свой смартфон, чтобы даже хотя бы пару часов, ты понимаешь, что на самом деле ты счастлива, потому что я ничего не успеваю, но благодаря этому моя жизнь настолько насыщенная, я не лежу мягким хлебушком на диване. Я постоянно в движении, а движение — это жизнь. Ага. И ты постоянно с детьми куда-то, чего-то, цирк, поездки, плавание, парки. И ты на самом деле не успеваешь, а успеваешь намного больше.
0: Да, да, это если посмотреть список всего успетого. Конечно, Настя, спасибо большое, спасибо за звонок. Так, вносим, значит, в наш совместный вот этот вот списочек. Значит, вставать в 3:50, сложная, интенсивная тренировка и быть родителем, мамой или папой трех детей. Вот, что помогает концентрироваться на графике. Расскажите, друзья, про себя. Вы вообще что успеваете, что не успеваете? И как вы себя настраиваете, как вы себя подстраиваете под нужный график? Можете нам позвонить 745-6565.

0: Я никогда ничего не успеваю. Наша сегодняшняя тема. Расскажите про себя, что именно не успеваете вы, с чем вам сложнее всего справиться, на что времени катастрофически не хватает. Звоните нам по телефону, пишите текстовые сообщения, закидывайте голосовые. Я передаю слово Артуру.
1: Артур, в тему.
2: Есть ощущение, что любой тайм-менеджмент сводится к тому, что надо начать вести список дел. Там какая-нибудь матрица Эйзенхауэра. Или просто, вот Антон, да, ты ведешь список дел на день, на месяц.
0: Не знал, что это матрица Эйзенхауэра.
2: Матрица Эйзенхауэра — это когда ты делишь лист на 4 части, и там ты
0: срочные.
2: Важные, срочные. Вот, все.
3: Я раньше такое делала.
2: И помогала вам?
3: Ну, немножко. Нужно просто быть более старательным и, правда, этому следовать.
2: Не знаю. Мне кажется, что люди на радостях думают, что они освоили тайм-менеджмент, начинают забивать себе кучу дел, делать эти самые списки, выполняют из этого минимум и в конце дня смотрят и понимают, что выполнили там какую-то четверть запланированного, от этого расстраиваются и грустят. И плачут тихонечку себе.
0: Ну, вот, не знаю. Я составляю список, потому что я иначе ничего не запомню. У меня из памяти улетучивается, вспоминаешь через несколько дней, что, оказывается, надо было вот это вот сделать, и два дня назад, и расстраиваюсь.
2: То ли дело. Распорядок дня, который ведет Мэтью МакКонахи, как-то в одном интервью он говорил, что он тоже делает списки на день, но что он туда записывает? Он делает и вносит туда пункты, которые он точно выполнит. Типа улыбнуться жене, выпить кофе, спеть песню, сесть за любимый автомобиль. И таким образом наполняет огромное количество дел на день и какое-нибудь там, не знаю, серьезное дело, типа почитать сценарий. Разумеется, делает вот эти все предыдущие пункты, такие незначительные, но тем не менее вычеркивает их, говорит, мне это приносит невероятное удовольствие. Смотрит в конце дня, что, ну да, сценарий не почитал, зато вот жене улыбнулся и кофе попил, и музыку послушал. Класс! День выполнен на 95%. Появляется, мол, мотивация делать следующий день точно таким же, радостным, и ты понимаешь в конце дня, что успел почти все то, что хотел. Ну, сценарий не почитал, ну ладно, зато почитаю.
3: Он ведь так и останется, этот сценарий.
0: Ну, слушай, зато ты почти все сделал, все остальное. Огромный, гигантский список дел выполнен почти полный. Это интересно.
2: Зато никто не грустит и не переживает. И не говорит, что ничего не успеваю, времени мало, земля замедлилась, что делать? Да, просто нужно улыбнуться жене.
0: Расскажите про себя. Может быть, вы тоже, чтобы успевать побольше, составляете списки дел, важное, неважное, срочное, несрочное. Может быть, специально, как Мэтью МакКонахи, набиваете этот список ерундой, чтобы побольше вычеркивать. Расскажите о себе, свою историю по нашей теме. Звоните 745-6565.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
4: Прогноз погоды.
5: В Ростове этим вечером будет малооблачно, температура воздуха опустится до плюс 23 градусов. Завтра в городе ясно, температура воздуха днем составит 29 градусов выше нуля, ветер северный до 5 метров в секунду.
6: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 Юсибон».
7: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
8: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
9: Реклама.
10: Покупайте легендарный сыр «Виола» в «Магните» и выигрывайте бытовую технику. «Виола» — 70 лет вместе.
11: Срок акции с 5 августа по 22 сентября 2026 года. Информация об организаторе розыгрыша, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в приложении «Магнит 6+.»
12: Высота «Римстрой» продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высота Римстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высота Римстрой».
13: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер» — аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия — 4 года. «Роджер» — аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
14: Медицинский центр «Моя клиника». Только доказательная медицина для взрослых и детей. Работаем ежедневно. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
15: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
16: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
15: А сыновья ведь с неба не падают.
17: Я ваш сын.
15: Или падают.
18: Никакой ты ему не сын.
19: Так, вломился. А это получается кража со взломом до 2 лет.
15: Премьера нового комедийного сериала с понедельника по четверг в 20.00 для лиц старше 16 лет.
9: 25 сентября в 19.00 только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданной с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-7520. Город Москва.
17: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Сообщение от наших слушателей. Оксана пишет: «Добрый вечер. Я кондитер, делаю торты на заказ. И я многодетная мама троих сыновей. И я никогда ничего не успеваю. Помимо приготовления самих тортов, нужно закупать, планировать, вести соцсети, а на это часто уходит очень много времени. Все это нужно совмещать с домашним бытом, развозом детей по школам и секциям, прохождением всевозможных врачей. Мне точно не хватает в сутках 24 часов». А, да, точно, еще дача же есть.
1: Ну, может быть, детей привлекать, чтобы они тоже торты помогали маме делать?
0: Ну, нет, там три сына, и вроде как бы считается, хотя с другой стороны, самые крутые кондитеры,
1: да,
0: это мужчины.
1: Мужчины.
0: Ну да.
2: Ну, мне кажется, не знаю, дети будут ингредиенты немножко.
1: Есть, ну, что-то
2: подъедать.
1: Создать, что-то,
2: время,
1: да,
2: да.
1: Свое
2: не
1: создадут.
2: Хватит этого. А вот, с другой стороны, по поводу дачи, ведь, вероятно, в зимний сезон получается больше есть времени на творчество и на работу, ведь дачи уже нету, ну, там сажать ничего не надо.
0: Не, ну смотри, если реально вот кондитер, то есть зарабатывает тортами, это действительно, я вообще не представляю, как одновременно готовить несколько разных блюд, чтобы все это там более-менее синхронизировать. А тут же абсолютно правильно Оксана написала, что соцсети это дикое количество времени отнимает, потому что надо красиво снять, потом еще немножко смонтировать, а хотелось бы еще и музычку, чтобы больше народа увидело и посмотрело там с алгоритмами
1: вот
0: и так далее.
1: Вот тут как будто действительно можно кому-то делегировать, СММщику какому-нибудь.
2: Ну, не знаю, но есть ощущение, что со временем, с практикой, ты все-таки уже понимаешь, как это делать быстро. То есть, если ты только начинаешь этот путь, тем более в соцсетях, например, первое время это все долго, там, подбираешь музыку там, и так далее. Потом уже со временем как-то скилл нарабатывается, и ты уже делаешь этот два клика. Возможно, просто надо подождать немножко.
3: Телефон, звонок.
2: Дмитрий звонился. Дмитрий делает списки. И они ему помогают каким-то образом. Секрет своего планирования расскажет прямо сейчас. Дим, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
4: Да, приветствую, ребята. Как раз еду с работы, включу. И вся эта история напомнила мне. Но я не скажу, что я всю жизнь делаю списки. Я делаю списки, вот, наверное, последние года три. В основном это связано с работой и с какой-то вот попыткой структуризировать свое свободное время. Потому что хочется везде успеть, и там и спортзал, и какой-то отдых, и торт приготовить, тоже очень хочется. Вот, поэтому списки мне помогают однозначно. Но как хочется отметить, знаете что? Что, наверное, самое вот положительное из всего этого, то, что я делаю список огромный, и, наверное, три дела из там 15, оно помогает мне делать.
0: Ага. Дмитрий, наверное, а у вас обычный список или вот эти вот продвинутые матрицы Эйзенхауэра, где делятся на группы, очень важные, срочные, не очень, или у вас все в одну кучу?
2: Или приложение, может, какое-то специальное?
4: Я пробовал, вы знаете, я пробовал и приложение, я пробовал и, как это называется, не матрица, а как-то там матрица жизни, что-то такое, чтобы быть везде в балансе, тоже все это делал, пытался. И у меня все сводится к старому доброму блокноту, который вот, но не бумажный, а именно вот на ноутбуке.
0: Ну да,
4: блокнот на ноутбуке, там у меня идет день, там идут цифры, там 1, 2, 3, 4, 5, и, собственно, я пишу дело какое-то.
0: Дмитрий, а у вас бывает такое, что вы что-то такое вспомнили? Вот у меня, например, есть файлик на компьютере тоже с делами, типа, которые надо сделать. Я такой вношу, что точно, вот еще надо. А потом, когда листаю этот бесконечный список вниз, смотрю, а у меня уже как минимум один раз это дело писано давно.
4: Да, да, такое есть, но я обычно подвожу итог там в конце недели или в конце месяца. Я прохожусь по дням, вот по своим дням, и если там это уже было, я подчищаю. Это абсолютно, абсолютно право, такое бывает. Но заходишь, подчищаешь под собой хвосты и заодно напоминаешь себе о том, что действительно надо было это сделать.
2: Мне кажется,
4: и, возможно, делаешь.
2: Как будто вот жизнь от этого неинтересная становится. Нет, когда ты точно знаешь, чем будешь заниматься.
1: Вот я
2: где
1: согласна,
2: вот место стихии какое-то. Вот эта вот спонтанность, импровизация. Ты думаешь, так, у меня
1: можно
2: сегодня куча дел.
1: Можно выделить время для спонтанности. Вот
2: ну что это за организованная
4: активизация? Я с вами полностью согласен.
0: Но, Дмитрий,
4: конечно, придерживаюсь больше... Да-да.
0: Да, извините, мне кажется, если ты составил список, это не значит, что ты обязан его выполнять. Живи полной жизнью, спонтанно.
4: Конечно.
2: То есть вы просто это для себя, да? Для того, чтобы душа успокоилась, так, если что, список готов.
0: Да, нам с Дмитрием нравится собственный список.
4: Да-да-да, но тем не менее, конечно, я живу... Есть потребность ходить в зал, я пойду в зал, хоть у меня не был сегодня записан зал.
2: Ну, а
4: если был записан зал и... Да. Ну, конечно, приходится как-то импровизировать. Жизнь одна.
0: Дим, спасибо большое, спасибо за звонок. Так, друзья, ну расскажите вы, что не успеваете, что вы делаете для того, чтобы в стандартные 24 часа в сутках влезло как можно больше дел, которые вы успеваете все-таки сделать. Звоните нам по телефону, пишите текстовые сообщения.

0: Я никогда ничего не успеваю. Наша тема, друзья, расскажите скорее про себя, что именно не успеваете вы. Звоните нам 745-6565, код Москвы 495.
1: На Европе Плюс. Реклама. И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, на 3.07.2026.
3: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sps/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
5: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
6: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
7: Подробности на comtogether.t2.ru.
8: Слушайте, ребята, слушайте скорей! Лента приготовила сюрприз для детей! Ждут тебя в ленте счастливые моменты! Подвесы новой серии! Легенда мини-ленты! Кочки, фигурки на ключи и на рюкзак! Не просто игрушки! А личные сны!
9: Да что?
10: Что?
9: А что?
10: Перевозки – это задача со звездочкой.
11: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
12: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
11: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
13: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
14: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
16: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
17: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европе плюс.
1: Продолжается наш эфир. Сегодня в шоу «Rush» обсуждаем тему «Я никогда ничего не успеваю». Но как бы это глобально, есть ощущение, что ничего. Но ведь это вообще ничего раскладывается на вполне себе конкретные составляющие. И вот наши слушатели рассказывают, что именно они не успевают, что хотелось бы успеть, на что не остается времени и так далее. А вот наша слушательница Анна пишет, рассказывает про себя. «У меня так. На работе я успеваю на ура, потому что придерживаюсь совета, про который рассказал Антон. Съесть лягушку в начале. И списки тоже делаю. А вот вне работы делать что-то серьезное для себя не успеваю. Например, я давно хочу выпустить книгу со своими фотопрогулками по городу. И все тяну и тяну. То я несколько часов играюсь со шрифтами, то формат страниц не могу выбрать, то фотки не гармонируют и нужно их редактировать. А началось это аж 4 года назад. Недавно я поняла, что исполнитель обгоняет мыслителя, и решила, что каждый день буду уделять по 15 минут на книгу, чтобы хоть как-то сдвинуть этот поезд с рельс. Пока что получается и есть прогресс.
2: Ну, просто нет какого-то дедлайна, судя по всему.
3: И такое чувство, что это в целом может доставлять удовольствие. Ну, подбирать шрифт, редактировать там свои фотки. Может быть, просто...
2: А потом пропадет дело вот это, да,
3: может,
2: дело жизни.
3: Истина, да, внутри хочется, чтобы оно длилось.
1: Но если внутри живет перфекционист, то этот процесс может стать бесконечным, потому что так, а вот с этой фотографией как будто бы другой шрифт лучше будет смотреться. Да, действительно лучше, но тогда вот эта первая фотография,
3: ну, круто,
1: здесь
3: ты
1: ни
3: посвятил
1: к чему.
3: Какому-то делу всю свою жизнь.
2: А я подумал, что еще может стимулировать стоимость выпуска этой фотокниги. Вот посмотрите, в 22-м году сколько стоило выпустить фотокнигу с предполагаемым количеством страниц. И в 26-м году, возможно, цена увеличилась кратно.
1: Ты имеешь в виду, что в 30-м году она будет стоить еще больше,
2: конечно,
1: поэтому лучше выпустить,
2: конечно,
1: сейчас и ускориться.
2: Абсолютно. Да, возможно, это смотивирует немножко. Так, а Ксения вот тут пишет про подругу. У меня есть подруга, которая очень любит краситься, делать макияж. Если у нас сбор, например, в 18:00, она просыпается в 9 утра и начинает делать макияж. Даже при таком количестве времени она, к сожалению, опаздывает. Жалуется Ксюша. Когда мы спрашиваем у нее, почему не получилось прийти вовремя, она говорит, что долго настраивалась на макияж. И что прийти куда-то можно, опоздав, но ходить с криво накрашенным глазом никуда не годится.
3: Ну вот, мне кажется, просто большую значимость, когда придаешь, когда кажется, вот мне надо накраситься сегодня, просто вау, никогда не получится. Ну, ты будешь
1: я, знаете, на что обратил внимание? Да. Что она говорит, что она долго настраивалась на макияж. Не, собственно, делала, а настраивалась.
3: Ну да, ты представляешь, как... Ну, это если ты почему-то решил, что сегодня важный день.
2: А я вот, знаете, о чем подумал? Если, например, у вас есть какое-то очень важное дело, которое, ну, например, запланировано вот тоже в 18:00. Весь день до этого какой он у вас?
3: Ужасный.
1: Обычный.
2: Обычный или ужасный? Просто, ну, некоторые люди...
3: Смотря какое дело. Если что-то серьезное, то тогда, да, ты немножко в мандраже.
2: И ничего не планируешь, и просто вот бесцельно проводишь это время в ожидании какого-то...
3: Наоборот, лучше запланировать кучу всего, но фоново ты переживаешь, пока делаешь другое.
1: Ну, нет, ну, если там что-то прям такое ответственное, то, наверное, там за час, за парочку нужно, типа, какое-то время я бы себе отвел, чтобы там подготовиться, настроиться и так далее.
3: Ну, вот как раз на макияж.
1: Ну, не так, чтобы в 9 утра сесть и настраиваться на макияж.
3: Но может там какой-то вау-макияж?
1: Ну, может быть. Но это будет странно, если я приду на важное дело с вау-макияжем.
3: Я бы посмотрела. Вот Юрий нам пишет, если серьезно, я стал использовать AI Agent для того, чтобы все успевать, следить за расписанием, почты организуют

0: Молишься. И просто пока решив посмотреть однажды свое расписание, ты еще там 5 рилсов посмотрел каких-нибудь, 2 шорца, да, и просто погрузился в этот мир, который отнимает кучу времени. Возможно. Да. Но в целом у нас есть голосование и опрос, как вы управляете своим временем. Возможно, тоже через какие-то приложения, либо календари есть такой пункт. Дальше. Держите все планы в голове. Пишите список дел на день. Традиционно вот прям вот ручкой на бумажке, например. Никак. Как-нибудь оно само. Вот так вот. Если вы стихии отдаетесь и импровизируете весь день. Либо последний пункт. Да у меня и дел-то особенно нет, поэтому все, я успеваю. Подведем итоги и выберем самый работающий способ управлять временем в финале часа.
1: Да, друзья, голосуйте, ну и рассказывайте подробнее, что именно вы никак, никогда ничего не успеваете. Звоните по телефону, пишите текстовые сообщения и присылайте свои голосовые.
2: На Европе Плюс.

0: обсуждаем тему «Я никогда ничего не успеваю». Рассказывайте свои истории, а у нас пока подошло время для важного, для рубрики Саши.
1: Это Rush.
2: Саша в тему.
3: Ребята, помните, я советовала вам обнимать деревья?
0: Угу, да.
3: Да, вот. Все это было не зря. Я предвидела китайский тренд на деревянные обнимашки. Появился он сравнительно недавно в целях быстрой ментальной зарядки. Ну и как следствие более грамотного тайм-менеджмента. Китайцы ставят себе в график вот эту фразочку «обнять дерево» и сразу после рабочего времени. То есть сразу после работы ты должен пойти в парк на 20 минут, пообниматься с деревом. Они пишут, что это позволяет смыть запах работы.
4: А что, если твое любимое дерево занято уже, представляешь? Что придется ждать, пока другой будет обниматься с ним.
3: Ну, пока посозерцаешь природу.
0: А нужно создать приложение, где будет запись к этому дереву.
3: Ой,
0: на обнимашке.
3: Какой-нибудь,
0: а я про другой, Саша, подумал.
3: Свою посадить там.
0: Саша, а если я очень занятой человек, но у меня в машине, например, отделка, вот знаешь, панели натуральные дерева, там ставочки есть.

0: Я могу обниматься внутри машины с ней?
1: Ты можешь попробовать. Это уже что-то иное, инородное там. Все-таки в машине...
0: Или с домашним шкафом.
2: Ну нет, тогда просто покупаешь какое-нибудь одно бревно небольшое такое.
1: Все-таки это уже переработанная древесина. Все-таки дерево должно расти, чтобы дать тебе силу. Иначе оно даст тебе такую же переработанную силу. Тебе будет еще хуже.
2: Ну подождите, по-моему, речь не про силу была, а про то, что выгнать запах.
1: Запах работы.
2: Да,
0: запах работы. Кажется, Саша другое имела в виду.
1: Ну, а что еще незыблемо в китайском графике, так это у нас обеденный сон с 12 до 13. Это обязательный перерыв для всех. Все прикладывают голову к столу, к чему-нибудь, чтобы немножечко покемарить. И все это уходит корнями в китайскую медицину, которая советует отдыхать в часы наибольшей активности меридиана сердца.
2: Я вот завидую людям, которые могут просто взять на час и покемарить.
1: Да. Вот это все китайцы.
2: Ага, в 12 пойду посплю. У меня не получится сделать никогда вообще.
0: У меня получится сделать, когда мне спать категорически нельзя, уже нету времени или нету возможности. Вот тогда мой организм говорит: Антон, давай, пожалуйста, поспим хотя бы 5 минут.
1: Кажется, вы не умеете управлять своей энергией ЦИ. Потому что с 12 до 13 она вот должна как раз поспать. Так что вот я советую вам, и китайцы тоже советуют, при любом графике попробовать пообнимать дерево и в обед поспать.
2: Угу. Главное, чтобы
0: можно
2: ваша совместить? Работа была не за рулем.
1: Можно.
2: Просто чтобы вы не в моменте там.
0: Не, ну тогда сажаешь что, дерево на пассажирское и обнимаешь.
2: Главное, по-другому не обнять дерево, уснув за рулем.
0: Да. Ну тут уже, знаешь, фантазий может быть много. Тут сейчас проснется Буратино, подойдет. Друзья, расскажите про себя, про то, что вы не успеваете, на что у вас не остается времени и как вы с этим боретесь, каким образом вы занимаетесь своим графиком, своим тайм-менеджментом. Расскажите нам об этом, звоните 745-6565, код Москвы 495.

0: сообщение от наших слушателей. Светлана пишет: о, прям актуальная для меня тема. Мне хочется и язык учить, и спортом заниматься, и с семьей время важно проводить, и с друзьями, и по дому дела всегда есть. Что ж, делаю так, составляю список. В первую очередь обязательные и важные дела. Они же чаще и самые неприятные, связанные с ЖКХ, оформлением документов, например, где очень много бюрократии, и на бумаге уходит много времени. Это не приносит удовольствия. Нравится изучать английский и немецкий, новые слова выписываю, иногда повторяю. А столько прекрасных обучающих видео и роликов нужно посмотреть, подкастов прослушать, их огромная километровая очередь в списке. Тогда стараюсь хотя бы несколько минут в день на это выделить.
1: Ну, получается, что в целом, да, в течение месяца есть огромное количество времени на изучение языков. Ведь заниматься всеми этими бумажками ЖКХ не надо каждый день. Ты сделал там в один день на целый месяц, и все.
2: Да. А можно
0: если их переводить? Ты не работаешь в ТСЖ, и бумажки из ЖКХ — это ты.
2: А можно ЖКХ бумажки переводить на английский? Ну, как бы и практиковаться, и в то же время ну, всю эту волокиту заполнять.
1: А представляете, еще просто всякие эти литры переводить в их систему?
0: Галлоны, унции.
1: Да, чтобы прям вот заморочиться немножко. Чтобы не просто лягушка, а лягуху такую самую настоящую съесть. А, вкуснятина.
0: Это на английский? А можно, Саша, на китайский? Как вот на китайском водоотведение? Вывоз твердых бытовых отходов.
2: Я могу предположить шуиджи.
1: Мы же не проверим, Антон, она чего угодно может сказать.
0: Это правда.
1: Тут легко. Интересно, что скажет Анна? Она дозвонилась, расскажет о том, что она не успевает обычно. Аня, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Очень надо вас слышать. Я бы хотела сказать, в принципе, базу я закрываю, но я забываю про себя. Про себя я почему-то ставлю последний момент. Дети, муж, заботы, работа, вот это вот все как.
2: А про себя вы уже вспоминаете?
3: Вот стою, готовлю борщ и звоню вам. Вот, так что, кстати, я бы хотела сказать насчет вести письменно список своих дел. Да, он действительно работает. Потому что был у меня случай, у меня много лет висело в моей тетрадке купить квартиру, и через несколько лет я ее купила. Я вычеркнула.
0: То есть, подождите, список. Анна, это у вас купить квартиру было в списке дел на день?
3: Ну, там как бы мало ли. Ну, я пишу все.
1: Ну, подождите, технически в один конкретный день это все-таки прям существовала подобная графа, потому что, ну, в какой-то день сделка заключилась.
3: Да, у меня, я прям запланировала, я давно хотела именно себе квартиру, и через год буквально я купила себе квартиру.
0: Ну, круто, да, там помыть и посуду, буквально пропылесосить диван, ходить в магазин, купить квартиру. Да.
3: Нет, база. Нет, это я не пишу, я пишу именно, что купить. Как бы вот это больше меня интересует.
1: А что из глобального есть вот в будущем, на будущий план какой такой, который должен реализоваться?
3: Ну, сейчас у меня будущее — это ремонт, потому что у меня идет там полный капитальный ремонт. Я снесла до кирпича, и поэтому сейчас...
0: Поэтому
3: все
0: закупка,
3: идет
0: шпатлевка, штукатурка, затирка, плитка, вот это вот все.
3: Да,
0: ручки для дверей выбрали?
3: Да. Да нет, еще вот что, там надо пол залить, проводка, проводку сделала.
1: Подождите, сначала надо борщ. Давайте с борщом разберемся на сегодня, Аня. А это уже оставим.
3: Борщ, кстати, уже скоро вот-вот. Мне надо еще до 9 успеть все сделать, потому что в 9 мы уже идем все спать.
0: Ань, все, не отвлекаем тогда. Все,
1: да, не отвлекаем.
0: Спасибо большое за звонок. Друзья, вот, можете перенимать опыт Анны, в том числе и с серьезными, с грандиозными какими-то делами, тоже вносить их в список. Ну и расскажите про себя, на что у вас не остается времени, что вы никогда не успеваете.
4: Реклама.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
4: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс». Семейный фильм-анимация.
7: Копатыч, у нас проблемы.
6: Смешарики сквозь вселенные.
8: Чего? Весело?
9: Весело.
6: Возрастное ограничение 6+. Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.

0: его гештальт не закрыт.
1: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
0: А сыновья ведь с неба не падают.
2: Я ваш сын.
0: Или падаю.
3: Никакой ты ему не сын.
4: Так, вломился. А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
5: Премьера нового комедийного сериала. С понедельника по четверг. В 20:00. Для лиц старше 16 лет.
6: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Сообщение от наших слушателей про как успевать, когда ничего не успеваешь. Анастасия пишет, когда училась с 1 по 5 курс, совмещала учебу с работой. Получалось, с 8 утра до 17.00 работала, с 18.30 до 21.40 училась, плюс еще дорог до дома занимал не меньше часа, а если автобус не приедет, так еще больше. Подъем был в 6 утра, потом в какой-то период добавили пары по субботам утром, и в таком графике я успевала при этом еще делать все задания по учебе, ходить к стоматологу, по магазинам, видеться с подругами, ездить к родителям и так далее. При том, что когда я училась и работала, плюс еще у меня года 3 шел ремонт, и приходилось еще ездить.

0: ездить, его контролировать и заниматься покупкой материалов. Благо, я потратилась на дизайн проекта и был конкретный список, что именно покупать. А сейчас, когда осталась только работа, я совершенно ничего не успеваю. И не понимаю, как я умудрялась совмещать работу с учебой. После работы, бывает, приезжаю и ничего делать не хочу. С работой и домашними делами, при том, что я живу одна, бывает, не нахожу времени на себя и даже на свое хобби.
1: Ну, это тоже нормально, мне кажется.
2: Ну да, мне тоже так. Когда график свободный, как будто ты ничего не успеваешь. Тебе кажется, что потом сделать, немножко откладываешь. А когда куча времени, у тебя нет возможности не успеть. Ну, то есть на работе, на учебе.
0: Ну да, да. Чем больше загруженный у тебя график, тем по факту ты, чем больше у тебя дел, тем больше ты успеваешь.
2: Так что нужно вам какое-то хобби новое или, не знаю, что-нибудь еще.
0: Второе высшее образование, кружки какие-нибудь.
1: Конечно. А я вот, возвращаясь к тому, о чем написала Анастасия, что у нее дорога до дома занимала не меньше часа, понял для себя, что, например, если я еду на машине, скажем, на работу, да, и мне тоже занимает около часа, то этот час у меня, он тоже пропадает прям полностью. То есть, я просто еду за рулем. Я вот сижу за рулем, смотрю. Все, могу что-нибудь послушать иногда для развлечения. Но если я, например, еду на метро, то я могу что-то прочитать, могу что-то сделать в телефоне, что мне необходимо. И, как правило, если я что-то не успеваю, вот мне лучше на метро, хотя это одинаковое количество времени примерно занимает, со всеми этими походами от двери до двери, что называется. Но если что-то мне необходимо сделать, то я лучше вот на общественном транспорте, потому что в этот самый момент я не занят, по крайней мере, не рулю. И просто там занимаюсь какими-то своими вещами нужными.
0: Ну а вот вопрос, ты можешь себя контролировать и дисциплинированно в метро ты едешь, и ты в телефоне именно делаешь дела, а не тупишь, залипаешь, какие-то видосики смотришь?
1: А я сразу заранее просто понимаю, что у меня есть какое-то дело необходимое, что мне необходимо сделать, что-то написать, придумать, там, не знаю, какой-то сценарий или что-то еще, то я вот сразу...
0: Но сначала же рилсы не надо разве проверить новенькие?
1: Вот если отвлечешься, бывает. Если отвлечешься, бывает. Это уже, конечно, другой вопрос. Просто вот эта смена внимания какая-то. Если, например, там что-то затупил в какой-то момент, думаешь, так, ладно, сейчас надо что-то разгрузиться немножко. И можно, конечно, увлечься очень сильно. Но вот так вот действительно очень много времени съедает дорога, конечно. Особенно, если ты самостоятельно за рулем едешь.
0: Да, да, это правда. Телефонный звонок у нас.
1: Павел дозвонился. Расскажет о том, как делать так, чтобы все успевать. Павел, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Здравствуйте.
1: Здрасте,
0: Павел.
3: Все очень просто на самом деле. Есть такое выражение «время – деньги». Вы как бы так. Сами понимаете, чем больше мы тратим время на пустые времяпрепровождения, залипания и тому подобное, то, что вы обсуждали ранее. Соответственно, это время упущено. Если упущено это время, то, соответственно, это потеря денежных средств. Это первый вопрос. И второй вопрос, самый основной, то, что я считаю, это правильно расставить свои приоритеты. Что ты хочешь добиться в своей жизни и, соответственно, расставить, убрать лишнее, то, что ты не должен делать.
0: Не, ну это очень круто, Павел.
3: Скажите, направленно.
0: Да, Павел, извините, что я перебиваю, а у вас есть какие-то конкретные свои личные рецепты? Это все про силу воли. То есть ты понимаешь, что у тебя приоритет такой-то, и тебе не нужно торчать в телефоне и смотреть какую-то ерунду, а надо заниматься делом. Вот вы можете, как вы себя останавливаете, чтобы не включиться, вот просто тратить время непонятно на что?
3: Да, есть определенные рецепты, как это сделать, чтобы не заниматься этой ерундистикой. В первую очередь, самодисциплина. Почему спортсмены добиваются высоких там результатов? И почему спортсмены, когда они уходят из спорта, не все, конечно, все-таки большое количество людей добиваются в своей жизни. В первую очередь, это самодисциплина. Спортсмену некогда заниматься ерундой, у него есть цель, у него есть поставленная задача, он ее выполняет. С детства их воспитывают таким вот образом, и они добиваются многих жизненных целей.
2: А вы спортсмен?
3: После того, когда они уходят с большого спорта.
2: А вы спортсмен?
3: Это, в первую очередь, самодисциплина.
1: Ну, я к тому, что это не какие-то внешние признаки, да? Не так, что вместо смартфона просто кнопочный телефон, чтобы у тебя даже не было соблазна уйти туда с головой. Ты должен самостоятельно принять для себя решение.
3: Нет, я бы хотел еще такую фразу закончить свой разговор. Есть такая песня у Михаила Боярского, помните, там, где дед успевал на одном кобыле, а я не успеваю 150 лошадей.
1: Это Саша помнит.
3: Вот примерно это же серии. Наши деды, наши деды-прадеды успевали гораздо больше делать дел, чем мы сейчас пытаемся догнать, успеть, там, переуспеть кого-либо, чего-либо. Проставьте перед собой цель, идите к ней. Не тратьте время впустую на то, что вам не нужно на самом деле. Вот мое заключение.
0: Да, Павел, спасибо. Спасибо за советы. Самодисциплина. Записали.
1: Не волшебная таблетка, конечно, да. Опять надо что-то делать.
0: А, расскажите, а может у вас тоже какие-то есть рецепты чуть-чуть более простые, чем вот эта вот самодисциплина, когда ты сам у себя стоишь над собой там с палкой и подгоняешь все время. Расскажите, как вы все успеваете или стараетесь, по крайней мере, все успевать. Звоните 745-6565.

0: Сообщение от наших слушателей. Виктор пишет: никак не планирую никакие дела, потому что всю жизнь только и пойдет сразу все наперекосяк. Стоит запланировать, я никогда не сделаю. Только здесь и сейчас, пишет Виктор, без откладывания в долгий ящик. Какие-то возникающие мелочи на ходу так гораздо и проще решать и делать, потому что где-то в подкорке мозга понимаешь, что время ограничено.
1: Ну, вот это возможно, это просто страх разочарования какой-то. Это какая-то страх психологическая помощь возможно. Такая необходима.
2: Да, страх больших задач. Вот я понимаю, что мне я иногда не планирую, потому что просто страшно. Ну, запланировать что-то большое. Поэтому откладываешь.
0: А ты попробуй это большое разбить на несколько маленьких.
1: Если это разбивается. Что это такое, Саша, кстати?
2: Да много чего.
1: Ну, вот условно, покупку квартиры, например, можно разбить на маленькие задачи какие-то.
2: Ну, можно.
1: Просто это копить
0: покупку
1: начать.
0: Квартиры?
2: Ну, это же в ужимок жить, получается.
0: В ужимок. Нет, ну, смотри, покупка квартиры, ну, ты, это правда очень большое дело. Разбей. Покупка кухни, покупка коридора.
1: Так это страшнее, еще хуже становится. Ты понимаешь, что тебе помимо того, что купить квартиру, надо еще и купить кухню, купить диван, купить...
0: Нет, кухню я имею в виду не мебель, а помещение.
1: Квадратный метр, в смысле? Ну да.
0: Купить спальню, купить большую комнату.
1: Как в Sims.
0: А, ну это получается... Это, извините, это получается домик для Барби. Не подходит.
1: Это долевое участие какое-то уже, да.
0: Да. Друзья, расскажите, как вы справляетесь с большими делами, которые вы не успеваете сделать, или тоже боитесь подступиться. Вот каким образом вы себя все-таки заставляете, принуждаете, уговариваете начать что-либо делать? Расскажите нам эти свои секретики. Звоните 745-6565.
3: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
4: Прогноз погоды.
5: В Ростове этим вечером будет малооблачно, температура воздуха опустится до плюс 23 градусов. Завтра в городе ясно, температура воздуха днем составит 29 градусов выше нуля, ветер северный до 5 метров в секунду.
6: Спонсор программы ООО «Фрэш Кар».
7: Лето на юге не ждет. Сегодня город, завтра море. Новый «Джетур Дэшинг» для тех, кто выбирает свободу движения. Только во «Фрэш». «Джетур Дэшинг» от 2 159 900 рублей и каска в подарок. Приезжайте по знакомиться с автомобилем и испытайте его на тест-драйве в официальном дилерском центре «Фрэш Джетур». Реклама неофициальная. ООО «Фрэш Кар». ЕНН 972-303-89-01. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по программе «Трейдер». Услуги страхования оказывает АО «Альфа-страхование».
3: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
4: Реклама.
8: Покупайте легендарный сыр «Виола» в «Магните» и выигрывайте бытовую технику. «Виола» – 70 лет вместе.
9: Срок акции с 5 августа по 22 сентября 2026 года. Информация об организаторе розыгрыша, правилах проведения, количества призов, сроках, месте и порядке их получения в приложении «Магнит 6+.»
10: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
11: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
12: Смотри лучшие фильмы первым.
13: Вместе с Европой Плюс.
12: Один час.
14: Кто это?
15: Твой сын у меня.
14: Что?
15: Это очень простая игра.
12: Один шанс спасти сына.
14: Я не могу никого убить.
15: О, я думаю, можешь.
16: 2 сентября. Киноцентр «Большой».
12: Галь Гадот и Дэмиан Льюис в захватывающем триллере «Бегущая».
16: Забери свой билет на Европе Плюс.
17: Для лиц старше 16 лет.
18: Итак, приступим.
19: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
20: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
21: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Сообщение от наших слушателей. Елизавета пишет, у нас многие писали, помните, что мама троих детей, и это очень как бы тебя аккумулирует, mm-hmm. твои силы, mm-hmm. ты такой становишься. Елизавета пишет, я не мама и не жена, я свободная и независимая, но я никогда не могу нормально с первого раза встать утром на работу. У меня стоит чуть ли не 10 будильников, и все равно вскакиваю впритык к выходу из дома, в ущерб завтраку и чашечке кофе. И я пробовала все, и рано ложиться спать, и силу воли, и еще раз силу воли. Но пока все тщетно. Зато в выходные почему бы не проснуться в 6?
1: Ну, кстати, я сегодня точно так же вставала. У меня там было 6:30, 6:57. Ну вот, в 7:30 край было встать.
0: 6:30, а потом 6:57?
1: Ну, 6:50.
2: А во сколько вы ложитесь обычно?
1: Ну, скажем... Ну, в час можно лечь, в 12. В
0: 5,5 часов звучит как будто бы маловато для сна.
1: Ну, если... в 12, ладно, что-то я уже давно сейчас не дожилась. Да.
2: Ну, то есть у тебя стабильно каждый день будни, ты просыпаешься рано и плохо просыпаешься, но при этом ты все-таки дотягиваешь до часа ночи.
1: Угу.
2: Понятно. Нет, просто я не знаю. В целом у меня после одного будильника я просыпаюсь очень редко. Бывает такое, что я прям просплю как-то. Не знаю, еще помню, в студенчестве было такое. У меня, помню, была история однажды. Я уже работал на радио. Это было лето. Все уехали из общаги. Я один в общежитии. И мне примерно в 7 утра или 8 утра кто-то долбится в дверь. Открываю этого актерша. Оказалось, что я проспал свое рабочее время. Какое свое рабочее время? Мне при этом звонила мама, зная, что я должен был бы ехать на работу. До меня не дозвонилась, поняла, что я проспал, позвонила вахтерша, вахтерша меня разбудила. Я таким образом только добрался до эфира. Вот это у меня мама паникер была, конечно, в то время. Просто потеряла человека. Да.
1: А вот такое сообщение по поводу списка дел на день. Можно оттолкнуться от того, как построены все компьютерные игры. В каждой миссии по 3-5 заданий. Ты их сделал, и вот ты молодец, миссия пройдена. Так вот и в жизни. Наметил пару-тройку дел на каждый день, ты их точно успеешь выполнить, и расстройство будет гораздо меньше из-за того, что не успел и прожил день не на максимум.
0: А можно, продолжая компьютерную аналогию с играми, да, себе за каждое выполненное дело начислять какую-то виртуальную валюту?
2: Вы забыли о том, что, как правило, в компьютерных играх есть еще сохраненки. Если что-то не получилось, ты заново можешь начать успеть быстро это сделать.
0: Кстати.
2: В жизни так не работает, к сожалению.
0: Опять облом. Да что ж такое? Телефон давайте поговорим.
2: Евгений дозвонился, расскажет, как он все успевает. Жень, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
2: Добрый.
3: У меня вы почему-то немножко попозже.
2: А вы где живете, Жень?
3: Да, я просто... Ну, у меня в радио вы попозже.
2: Это нормально.
0: Да, Евгений, вы, пожалуйста, сделайте потише приемник, потому что действительно в приемнике идет задержка. Вы все будете слышать в телефоне, и не будет ни эха, ни задержки. Лучше через телефон.
3: Да, я уже вышел из дома, и я уже приемник не слышу.
0: Вы даже настолько ответственны.
2: Какое у вас чуткое... слух какой. А вы до сих пор чувствуете, что вы попозже там...
0: Да. Жень, ну расскажите, что вы не успеваете и как с этим справляетесь?
3: Ой, Антон Камолов. Я, кстати, честно, не думал, что я до вас дозвонюсь. Я звонил раз 100.
0: Угу. Ну и вот, наконец-то, на 101 раз, Жень, вы дозвонились.
3: Да, очень.
0: Прекрасно.
2: Дозвонился, а он попозже почему-то меня.
3: Нет, и всю вашу компанию это... Приятно. Ага. Смотрите, что мы не успеваем. Мы не успеваем жить нормально.
0: Так. Кстати. Глобально, кстати, да. Так. И как с этим, что с этим делать, Жень?
3: Ну, работа, дети, постоянно что-то отвлекает. Да. Не успеваем отдохнуть. Я вот просто не успеваю отдохнуть, если честно.
0: Так. Евгений, что с этим делать? Вы вновь, у вас, если есть список дел, у вас есть там пунктик отдохнуть, прожить жизнь для себя?
3: Ой, вы знаете, про список, я сегодня уже слушаю это почти там 2 часа, но это нереальный список, потому что все планы обычно рушатся на чем-то. Да.
2: Наверное. Ну, надо просто их не усложнять, может быть. Вот завтра запланировать себе час отдыха, просто сна какого-нибудь, медитации, быть
0: тем
2: может.
0: Более... И все, и больше ничего.
2: Угу.
3: Смотрите, вы живете в большом городе, я живу в Костроме.
0: Угу. Так.
3: У нас, в принципе, запланировать докуда-то доехать, это можно там 15-20 минут, и этот план будет работать.
2: Так, пока неплохо идем.
3: Да. Да, пока неплохо идем. То есть, как бы таких вот, ну, как в Москве пробок, никаких ничего нет, все тихо, спокойно.
2: Ага. Просто есть ощущение, ну, что сейчас будет но какое-то. Но!
0: Нет, это весь тейк, это весь тезис полностью. Евгений, спасибо большое за звонок. Жень, простите, к сожалению, не так много времени, но в целом, действительно, вот что сказал Евгений, вот что важно услышал я, что вот там многие раз мы не успеваем сделать то, все и так далее, а мы не успеваем жить, мы не успеваем себя в этой жизни осознать и прочувствовать. Может быть, это
2: какую-то
0: даже более
2: надо
0: важно,
2: такую, знаете, чем... лиричную музыку хочется поставить на фоне. Да,
0: да, да. Я потом сам напою, и, может быть, в подкастах уже будет с ней. Друзья, проверьте, когда в подкастах сегодняшний выпуск выйдет. А пока расскажите про себя, что вы никак не успеваете, и каким образом вы с этим справляетесь. Напишите нам текстовое сообщение.

0: Don Diablo Kua. Gucci Man and Don catch me ballin' out in London. Tom Brady with the paper, I go Super Bowl, signed it. You signed Bowl, crazy running to the hundreds. Pull up in the Rolls with the white seats. And pull off in a Porsche like a car thief.
1: Общение от нашего слушателя. Вот, кстати, созвучно с тем, что нам рассказал Евгений только что по телефону. Не успеваю отдохнуть на выходных, вот наш слушатель. То есть, как бы действительно, мы так концентрируемся во время рабочей недели, что потом в выходные выдыхаем и ничего не успеваем. А надо успеть сделать важное дело. Друзья, надо успеть проголосовать по сегодняшней теме. Так что голосовалку найдите в наших соцсетях, оставьте свой голос, а мы через несколько минут подведем итоги.
2: Реклама.
3: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
4: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
6: Да, сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
7: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
4: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreement/ru/0+.
8: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
9: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
8: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Таким же и Moving to the Sun прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Мы выясняли, как наш слушатель управляет своим временем, что использует, какие методики и помогает ли им это. Во-первых, выясняется, что у 7% нет никаких дел. Прекрасно. Им непонятно, что кто-то переживает по поводу того, что...
1: последние лет, потому что...
0: Ну, ты, наоборот, надо успеть вместить огромное количество планов, которые ты думал на это лето.
1: Пока тепло.
0: Конечно. У всех же был этот список из 100 дел. Типа погулять ночью, посидеть у костра. Или только у меня. Ну ладно. Абсолютное большинство держит все планы в голове. Таковых 42%. 14% пишет списки дел на день. Еще 14% используют приложения какие-то. Ну а 23% отдают случаю. Как-нибудь само собой решится, думают они. И вот такие результаты получились. Так что планы в голове. Возможно,
1: в этом... Хорошая память у многих.
0: Или нет.
2: Ну, немного. Может такое быть. Все в голове, и там не так много нужно уместить. Друзья, в любом случае, спасибо всем, кто делился с нами своими секретиками, лайфхаками. Возможно, они будут полезны другим нашим слушателям. Если не сначала слушали эфир, можете его переслушать потом в подкастах. Например, в приложении Европа Плюс Радио Хаб. Там тоже можно наши подкасты послушать. А мы прощаемся до завтра. Завтра, кстати, завтра у нас важная тема. Сколько нужно встречаться до свадьбы? Обсудим, пошумим. Хорошего настроения. Пока.
0: Пока.
1: Пока.
3: Европа Плюс Урбан. То, что хочется слушать.

живет целых... сколько? 4 недели в нашем Еврохит ТОП 40. Занимает сейчас 5-ю позицию из 40 возможных. На 3 строчки вверх на прошлой неделе Мадонна, Мартин Гаррикс и Bizarre. Прямо сейчас этот трек на радиостанции номер 1 в России. И за него можно проголосовать на нашем сайте europlus.ru. Заглядывай, голосуй, поддерживай, конечно же, обязательно. И в пятницу будем слушать, что у тебя получилось с 14 до 16 по Москве. Алекс Манулов появится, расставит всех по местам, даст все послушать. Поэтому не упусти свой шанс приложить свою руку к нашему Еврохиту. Еврохит ТОП 40. Алекс Манойлов.

0: dancing. Реклама.
1: Ростов, встречай! 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго-вилла». Группа «Ленинград».
2: Я терминатор!
1: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго-вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
3: 18+.
4: Смотри лучшие фильмы первым.
5: Вместе с Европой Плюс.
4: Один час.
6: Кто это?
7: Твой сын у меня.
6: Что?
7: Это очень простая игра.
4: Один шанс спасти сына.
6: Я не могу никого убить.
7: О, я думаю, можешь.
8: 2 сентября. Киноцентр «Большой».
4: Галь Гадот и Дэмиан Льюис в захватывающем триллере «Бегущая».
8: Забери свой билет на Европе Плюс.
9: Для лиц старше 16 лет.
7: Итак, приступим.
3: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Я люблю новинки Cat Eye и Animal на Европе Плюс. Прямо сейчас 21.40. 40, почему 35? В Москве, да, я уже, видимо, тороплю время. Тороплю время для того, чтобы сыграть для тебя классную музыку. Только поэтому DJ Godja, Jason Derulo, Melody, Michiko. Один из лучших, наверное, треков этого лета. Прежде Felix Yen, Shows, Walk With Me. Ну и Медуза с лучшим до сих пор припевом в нашем эфире, на мой взгляд. Don't Wanna Go Home.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове этим вечером будет малооблачно, температура воздуха опустится до плюс 23 градусов. Завтра в городе ясно, температура воздуха днем составит 29 градусов выше 0, ветер северный до 5 метров в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Очень скоро классная музыка здесь на Европе плюс. В ближайшие 30 новинка. Новинка, которую стоит послушать для тех, кто пока спать еще не собирается. Филатов, Кэрос и Sweet Summer Nights. Раньше музыка совсем другая, но такая же любимая. Лично мною точно. Оливия Дин и Man I Need. Ну и еще один классный трек, который распечатает новый час. Tempo City, Self Aware. И все это скоро здесь на Европе Плюс. Оставайся с нами.
0: Реклама.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
0: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
4: Это более 2,5 миллионов друзей.
5: Привет! Мы бригада! Вступай в группу Европа Плюс.
6: Подпишись!
7: Это Антон Камолов,
8: Артур
9: и Саша.
7: Если мы что-то не договорили в эфире,
9: можем
7: договорить здесь.
10: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
11: Радио номер один в России ВКонтакте.

0: больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 22:00.

0: Spurs на Европе Плюс, которые, судя по клипу, больше всех, похоже, ждут выхода шестой части GTA. Кто, кстати, не видел видос на трек, то рекомендую. Уже очень атмосферно вышло. Ну и ждем игру. Да, осталось совсем чуть-чуть. Надеюсь, переносов больше не будет. Окей, всем большой привет, всем здрасте. Я Олег Шишкин. Немного похозяйничаю здесь после Кости Фомина. И тоже порадую шикарной музыкой. Уже на подходе у нас легенда из мира диджеинга Avicii, Wake Me Up. И давайте-ка вспомним, как прошло у нас это лето. Вспомним чемпионат мира по футболу. Послушаем Шакиру, хит «Дай, дай».
1: Реклама.
2: Покупайте легендарный сыр «Виола» в «Магните» и выигрывайте бытовую технику. «Виола» — 70 лет вместе.
3: Срок акции с 5 августа по 22 сентября 2026 года. Информация об организаторе розыгрыша, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в приложении «Магнит 6+.»
4: Я знаю твои фирменные рецепты. Мы всегда готовы к шумной компании. От меня без ума все твои гости. Я в курсе всех новостей. Я твоя кухня. Мебель, которая станет подругой. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
5: Разговаривают на кошачьем. Ты тоже из этих? Ты тоже слушаешь подкаст «Бригада Уличка»? Каждый вторник.
6: Все подробности на сайте europaplus.ru.
7: Слушай и смотри подкаст «Бригады Уличка». Даже если ты кот. Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
8: Европа

0: И от Tame Impala, Дженни, Дракула. И это далеко не все, что заготовлено на эти 45, так что остаемся с Европой Плюс.
1: Реклама.
2: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
3: Привет, прости за голосовое.
2: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
4: Я знаю тебя лучше всех. Я знаю твои эффектные образы, твой лучший парфюм. Я даже знаю про Пашу. Я всегда открыт для тебя. Я твой шкаф. Мебель, которая умеет хранить секреты. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
3: Европа+.ру.
2: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
3: Заходи на europaplus.ru и слушай 9 музыкальных потоков разных стилей.
2: Подкасты любимых чартов и шоу. Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов. 12+. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Недавно обозначился на мировой музыкальной арене, но уже сделал уверенную заявку, что он здесь надолго и намерен еще радовать нас отличной музыкой в будущем. Далее предлагаю послушать хит под названием «Two Steppin'». Диплей и Адриан Нунис будут здесь обязательно, чуть раньше Айова с треком «Мы» и послушаем немного драм-н-бейса, «Cartoon», Кристин Ярви, Китти Флорентайн, «On the Break of Dawn» через пару минут на Европе+. Плюс.
1: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

после. После Дипло сыграл этот трек на выпускном в детском саду у своего маленького сына. И, судя по видео, дети ушли в отрыв. В общем, Дипло успел проверить эту песню на совершенно разной аудитории. И похоже, что работает абсолютно везде. Окей, следующий на очереди. Лично моя крошиня, красотка Ava Max, хит Spotify. И услышим Дати, легкую вещицу «Take Me There».

0: только хиты.
1: 30 минут.
0: Все так. Полчаса в одном ритме, одном настроении и без лишних слов. 30 минут только музыки и пройдем их в компании Тимы Белорусских под трек «Мысли». Еще Fast Boy, новинка Music Sounds. И короли хип-хопа Фрэнч Монтана, Макс Би, Ever Since You Left Me. Вот такой состав, все имена названы, все треки на старте.

0: Уизли, Тима Белорусских на Европе Плюс. Парень уже, кстати, смог добраться до 26-й строчки нашего Еврохита, и это всего за 3 недели присутствия в чарте. Поэтому, кто желает видеть трек гораздо выше на этой неделе, то заходим и жмем лайк напротив хита на сайте europaplus.ru в разделе Еврохит ТОП 40. А вот когда будет подведение итогов и какие страсти кипят в чарте, это Алекс Манулов сейчас расскажет лично.
1: Дебют недели Шакира и Burna Boy, Die Die. Лучший взлет Джон Саммит, Shades of Blue. Выше всех Медуза, Don't Wanna Go Home. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru. Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Sad Girls, это Дэвид Гетта и Биби Рекса на Европе Плюс с короткой музыкальной инструкцией на тему, что расставание нужно переживать не сидя дома под пледом, а на танцполе под классную музыку. Вот так. Так что смело берем во внимание и пользуемся, если вдруг, ну, вдруг наступит такой момент. Окей. В Москве уже 0.32, переместились во вторник. Не забываем, что утро этого дня встречаем вместе с бригадой У, а там улетные игры, классные подарки, запас бодрости на весь день. В общем, все, что нужно. Старт 7 утра по Москве, так что смело присоединяемся. Пока будем бодриться по такие хиты, как Don't Wanna Go Home, отменная танцевальная тема Медуза, Генрик Камомайл уже через 3 минуты на Европе+.

Сильная тема от Denver City Self-Aware. А до финала часа с нами Мадонна и хит Sorry, а еще Lord Luxury, Эмили Робертс, трек Love You For Life. Не пропусти.

0: Dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в Москве уже час ночи.

0: Animal. Стильная вещица от группы Cat's Eye, группы, в которую вошли девчонки с разных континентов. Напомню, что на момент создания было подано 120 тысяч заявок. В итоге в состав вошло 6 девушек, и за появлением группы вживую наблюдали миллионы человек. Все это происходило на Netflix. Да, за проектом Popstar Academy тогда, если мне не изменяет память, следили десятки миллионов. Проект более чем успешный, и радует тот момент, что девчонки в строю и продолжают усердно трудиться. И мы на этом останавливаться не будем. Далее послушаем бельгийца Стромае, Туслимэм и Шакиру с летней историей, посвященной чемпионату мира по футболу. Дай-дай.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Bizarre, хит, в котором сошли совершенно разные эпохи, совершенно разные стили. Но мы-то знаем, что когда сходятся две стихии, то всегда рождается что-то прекрасное. И здорово, что это правило сработало и здесь. Просто шедевральная работа и достойна лайка на нашем сайте europaplus.ru в разделе Еврохит ТОП 40. В Москве час 33, я Олег Шишкин, салют всем неспящим. Продолжим наполнять эту ночь отличной музыкой. На подходе Араш и Хелена, которые предлагают эту ночь отправиться с ними в Дубай, а чуть раньше парни из Германии, знающие толк в электронной музыке. Али Фарбин, Рене Миллер, трек Body Talk.
1: Реклама.
2: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8-903-436-78-17. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
3: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Hitradio.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 2:00.

0: время. На пляжах, вечеринках у бассейна и во время летних прогулок работа достойная. Это диджей Годжи и Джейсон Дерула, только что на радиостанции номер один в России. Следующий на очереди, кто порадует наш слух, будут KDDK с хитом Бамбале, чуть раньше Ужель, Эмайль Энджел и Ультранейт, Dance Track, Moon to the Sun. А раньше всех певица Рэй с классной джазовой темой Where is my husband? Не пропусти.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-6101-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Завтра не забываем, в гостях у Уэлла и Вики сам Мод, который придет, чтобы поделиться, как проходит подготовка к его большому сольному концерту в ЦСКА-арене. Шоу пройдет 30 августа. Ну а Мод придет лично, чтобы всех пригласить на это большое событие. Так что завтра, 26 августа, в бригаде У, Мод, присоединяемся, слушаем и смотрим прямую трансляцию на нашем сайте europaplus.ru. А пока продолжим коротать ночь под лучшие мировые хиты. В ближайшие 15 минут здесь Анима и Иджей, танцевальная вещица Out of My Body и Дати с треком Take Me There.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

0: дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Да, дальше больше хитов и больше музыки, а главное в режиме нон-стоп. За это...